Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Наша музыка.
1: У мобименто сенсуал.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Новости.
1: В Эйлате проходит учение ЦАЛЯ и полиции. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 19 мая, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Эйлате начались учения ЦАЛЯ и полиции, которые продлятся весь день. В ходе учений будет наблюдаться активное передвижение сил безопасности, судов и авиации. Кроме того, будут слышны выстрелы. В случае реального инцидента жители будут проинформированы силами безопасности, заявил представитель ЦАЛЯ. Армия подчеркнула, что речь идет о плановых учениях. В США в результате стрельбы у исламского центра в Сан-Диего были убиты 5 человек, включая 2 нападавших. По данным полиции, 2 подростков 17 и 18 лет открыли огонь у исламского центра около 11:40 по местному времени, убив 3 взрослых мужчин. Среди погибших был охранник мечети. В полиции заявили, что его действия, вероятно, помогли сократить число жертв. Оба подозреваемых были найдены мертвыми в автомобиле в нескольких кварталах от места нападения. По версии следствия, они покончили с собой. Начальник полиции Сан-Диего Скотт Уолл заявил, что нападение расследуется как преступление на почве ненависти. По его словам, с учетом того, что целью стал исламский центр, полиция исходит из этой версии, пока она не будет опровергнута. К расследованию подключено ФБР. За несколько часов до нападения мать одного из подозреваемых обратилась в полицию, сообщив, что ее сын пропал, может быть склонен к самоубийству и уехал на семейном автомобиле, взяв с собой оружие. После этого полиция начала розыск, однако подростки успели добраться до исламского центра. При исламском центре действует школа Аль-Рашид. В момент нападения в комплексе находились дети, все они были эвакуированы и не пострадали. Родители направляли в пункты воссоединения с детьми. Официальные имена погибших и нападавших пока не названы. Имам исламского центра в Сан-Диего Таха Хасана заявил, что община никогда не сталкивалась с такой трагедией. Исламский центр, подвергшийся нападению, считается крупнейшей мечетью округа Сан-Диего. Нападение произошло за несколько дней до праздника Идаль-Адха. По данным информационного портала «Вести», посол Израиля в США Йехиэль Лейтер назвал организацию «J-Street» раковой опухолью еврейской общины. «Худшее в J-Street – это то, что она двулична. Как можно быть произраильским и продвигать эмбарго на поставки оружия стране, которая ведет войну на 7 фронтах против иранских прокси», сказал дипломат, выступая на конференции национальной целевой группы по борьбе с антисемитизмом в Музее Библии в Вашингтоне. Слова Лейтера последовали за решением J-Street добиваться постепенного прекращения военной помощи Израилю, начиная с 2028 года. Накануне поздно вечером на 44-й трассе недалеко от перекрестка Нир-Цви столкнулись грузовик и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Шамира Сафарова в Бер-Якове в бессознательном состоянии с множественными травмами. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что очень гордится своей сестрой, врачом Маргарет Коннолли, участвовавшей в прорыве морской блокады Газа и задержанной израильскими военными. «Я очень переживаю за нее, а также за ее друзей, участвующих во флотилии», сказала президент журналистам в Лондоне после встречи с королем Великобритании Карлом III, о чем сообщает Irish Independent. Маргарет Коннолли заранее записала видеообращение на случай своего задержания. «Если вы смотрите это видео, значит, я похищена с нашего судна израильскими оккупационными силами и незаконно удерживаюсь в израильской тюрьме». Она назвала участие во флотилии своим долгом как матери, врача и человека. По данным израильских СМИ, к вечеру вчерашнего дня израильские ВМС перехватили не менее 35 из 57 судов флотилии, задержав около 300 активистов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне и Аждоте 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери и на побережье озера Кинерет 28, в Эйлате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 7 минут утра. 19 мая на календаре, 26-й год. Охо-хо-нишки-хо-хо. У нас прогрев шоу на Первом радио, а вот это вот в целом, как обычно, Лен Семенова в студии.
1: Доброго утра всем. Ребят, сразу предваряя все вопросы, да, Кристины Кипнис сегодня нет, возникли, мои любимые, обстоятельства непреодолимой силы. Но завтра мы будем все в полном составе, мы вам это обещаем. Ну а пока настраивайтесь на Первое радио, на свою любимую волну. Приветы летят на юг, на север, в центр, везде, кругом, где нас слышат. Ребята, очень здорово, что вы с нами. Правда, Андрей Ежов?
0: Совершенно верно, Лена Семенова.
1: Прекрасно.
0: Сколько токсичного сейчас было.
1: Это неправда. Это неправда. Это ты вот что-то там придумываешь себе, понимаешь? А потом это все транслируешь прямо на всю страну. Ну как так можно, Андрей? Где твоя гражданская совесть?
0: А то, что ты пожелала людям привет по северу и по югу.
1: Ну, я привет и туда послала,
0: ну,
1: и туда,
0: учитывая
1: и туда,
0: нынешнюю
1: и
0: ситуацию, сейчас это фестиваль двусмысленности.
1: Нет, это неправда, нет. А я, между прочим, ничего...
0: Святая простота, Лен Семенова!
1: Я ничего такого в виду не имела, исключительно только хорошее. На самом деле, ребят, мы вас ценим, нам нужно каждое ваше ухо. И для того, чтобы вот мы работали, нужен какой-то отклик. Так что напишите, как у вас дела.
0: Вообще в целом, как вообще встали. Целом. А если вы встаете, мы вас разбудили, можете даже нам какие-то паксти написать, что разбудили нас окаянные. Мы стерпим, читать не будем, но стерпим.
1: Не, может и прочитаем.
0: Ну, зависит от того, что напишут.
1: Что напишут, да.
0: Совершенно.
1: Короче, ребята, очень круто, что вы с нами. Первый час у нас, как говорится, пошел. Сейчас будем слушать музыку, а потом впереди у нас праздники.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Море, привет. Серьезно.
2: Здрасте.
1: Вот прямо сейчас. Доброго утра всем, кто слушает Первое радио. Давайте мы сейчас расскажем вам о том, какие праздники сегодня отмечаются в мире. Кроме того, что наступил новый день, мы проснулись, слава богу.
2: А также, кто родился и какие знаменательные события произошли сегодня.
1: Слушай, сегодня день рождения кубика Рубика. Это клевая штука. Я, кстати говоря, где-то когда-то прочитала, что, по-моему, самая продаваемая книга 1981 года, это самоучитель и как быстро собрать вот кубик Рубик. Ну, короче, вот очень быстро. Говорят, что это действительно в 81 году была самая продаваемая книга.
2: Круто. А вы видели, дорогие друзья, множество видео в интернете и по телевидению, как проходят соревнования по сбору кубика Рубика в разных возрастах?
1: Слушай, как они только его и жонглируя, и там подпрыгивая, и так и сяк передвигаясь, и все такое прочее. Я не понимаю, как этот кубик Рубика можно собрать за 1.5 секунды. Серьезно?
2: Я не понимаю.
1: Я тоже не понимаю.
2: И вот, рекорд по сборке кубика Рубика. Угу. Официальный мировой рекорд по сборке классического кубика Рубика 3 на 3 принадлежит, внимание, 9-летнему поляку Теодору Зайдеру, не путать с Драйзером.
1: Обалдеть.
2: Хотя похоже.
1: Похоже, да.
2: В феврале 2026 года, то есть
1: так.
2: Вот.
1: Вот, буквально.
2: Да, буквально, пару месяцев назад. Какие 4?
1: Ну, февраль, 3. Март, апрель, ладно, 3.
2: На соревнованиях в Гданьске
1: так.
2: Он собрал головоломку всего за 2,766 тысячных секунды.
1: Я не представляю, как это.
2: Я тоже не
1: вот,
2: знаю.
1: Как вообще у него работает вот этот вот, знаешь, вот этот вот аппарат, вот руки и все такое прочее. И какую вообще надо иметь память, чтобы это все вот запомнить и так далее. Потому что, насколько я знаю, перед тем, как устанавливать рекорд, вот эти кубики закрыты чем-то там
2: совершенно
1: непрозрачным.
2: Верно.
1: Им буквально вот на пару секунд показывают, и потом руки, ну, и все... Это зрелищно на самом деле. Хотя за эти 2 секунды вообще не успеваешь понять, что произошло.
2: Лен, сейчас ты вообще рухнешь.
1: Но.
2: Существует еще и сборка вслепую.
1: Ба-бам.
2: А и... как вообще возможно собрать цветастый кубик вслепую?
1: Обыкновенно.
2: Не знаю.
1: Это вот это память. Это вот то, о чем я тебе говорю. Видимо, дают чуть-чуть больше
2: память.
1: Времени.
2: Память. Прости. Кошки пошли.
1: Видимо, дают чуть-чуть побольше времени, чтобы посмотреть, запомнить вот кубик со всех сторон. И потом вот закрывают глаза и вот вслепую.
2: Кстати,
1: и
2: возможно. 12,10 секунды. Томми Черри в США собрал вслепую.
1: Вслепую.
2: Как это возможно? 12,10 секунды. Слушай, я за это время захожу в уборную.
1: Никому не говори.
2: А он кубик собрал.
1: Слушай, а еще же есть люди, которые собирают кубик, 3, например, кубика, жонглируя в этом самом. Я не представляю, вот не представляю. Для меня это какие-то сверхлюди-человеки. Так, дальше. Сегодня день русской печи. Как тебе такое?
2: День русской печки?
1: Да.
2: Ну, неплохо. Ты когда-нибудь спала на печке?
1: Да.
2: И как? Ощущения?
1: Очень жарко.
2: Впечатления?
1: Нет.
2: Не хочу.
1: Я не хочу. Я сказала, что один раз вот попробовала и больше нет, потому что это невозможно.
2: Как Илья Муромец спал на печи? Я не понимаю.
1: Вопросики.
2: 33 года. Ты можешь себе представить?
1: 33 годика, да.
2: Да, 33 годика. Также сегодня, именно сегодня, правда, много лет назад, уж извините, группа Dire Straits выпустила в Англии свой первый сингл Sultans of Swing в 1978 году. Кто помнит, тот помнит.
1: Юху!

0: Ну что вы думали, мы вам дадим послушать?
1: Нет. Я тебе хочу сказать, что вот к этому, да, альбому плюс, ну, синглу, сегодня еще и Международный день динозавров. А вот этих ребят с их синглом 78-го года очень даже можно отнести к динозаврам музыки. Да, да.
0: Но в отличие от реальных динозавров, их можно воссоздать, если что.
1: Но тут, знаешь ли, тоже вопросики, потому что мне кажется, что если бы нашли все-таки какую-то там живой кусочек какой-то ДНК, мне кажется, уже давным-давно бы воссоздали, ну, и да, уже и клонировали давным-давно.
0: Там уже все превращается в окаменелость, и уже ДНК исчезает через сколько-то там лет.
1: Да.
0: Суть в том, что сейчас, по крайней мере, ученые воссоздали лютоволка из ледникового периода, и который вымерли там десятки тысяч лет назад, возродили, и более того, вот эти три чувака, в смысле, два чувака и одна девочка, они уже бегают, и они такие более отстраненные, жесткие и так далее. То есть у них как-то память такая, как это, генетическая, очень хорошая.
1: Ну, поглядим, что из этого получится.
0: Они уже выросли во взрослых волках.
1: Я понимаю, поглядим, что из этого дальше получится.
0: Да.
1: Вполне возможно, что после вот этого всего они, например, не смогут размножаться или еще что-то подобное.
0: А интересно вот что, когда их выпустят, а их хотят выпустить в дикую природу, что будет с цепочкой вот этой вот пищевой.
1: Вот.
0: И второе, нашли же недавно мамонтенка, который сохранился полностью, сохранил свое ДНК и даже жидкую кровь.
1: Да,
0: представляешь?
1: Во-во-во.
0: И сейчас они вовсю работают, те же ученые, что над лютоволком работали, над возрождением лютоволка, над возрождением работают мамонта.
1: Ну, опять-таки, как и любит Марк Кричевский говорить, ну, посмотрим, что будет дальше, и все такое прочее. Еще сегодня, кстати говоря, есть очень клевый праздник, правда, ему всего один годик, Всемирный день честной игры.
0: Всемирный день честной игры, что это значит?
1: Да, понятия
0: что
1: не
0: значит
1: имею. Для чего это, понятия не имею. Вот люди, которые годик назад это все дело затеяли, что они имели в виду? Я сейчас, между прочим, я спрошу сейчас у Искина.
0: Давай, спроси. Связано ли это с игрой профессиональной, то есть со спортом, или связано это с настолками?
1: Смотри, международный праздник, этот вот Всемирный день честной игры, был официально учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 1 июля 2024 года, то есть два годика скоро будет, да. Ценность, основные цели вот этого дня — укрепление идеалов спорта и честной конкуренции, вот, основанных на дружбе, солидарности, честности и недискриминации. Сколько вот я, например, вижу видео в интернете, когда, например, идет марафон, да, и кто-то впереди падает, и вот эти вот спортсмены, которые идут сзади, они поднимают этого падающего, и они вместе финишируют. Это, честно говоря, это дорогого стоит.
0: Тогда это день благородной игры, логичнее назвать. Я душный, я знаю, но ты тоже душная, поэтому, Лен, хорош.
1: Мы друг другу нашли два сапога пара.
0: Два сапога парочка. Разного размера, но тем не менее. Значит...
1: Ты сейчас размер ноги имеешь в виду?
0: Слава богу, да. Кстати, друзья, сегодня, чтобы вы понимали, самой Наталье Орейро 49 лет. Ну что ты будешь делать?
1: Давай уже послушаем что-нибудь клевое. Ю-ху!
0: Агентство по облому кайфа приветствует вас, а мы едем дальше.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
6: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
7: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Продолжается прогрев-шоу. На очереди у нас гороскоп. Ну, давайте что ли посмотрим. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают на удивление спокойный и гармоничный душевный настрой сегодня. Возможно, в этом состоянии не захочется заниматься ни работой, ни домашними делами. Зато это состояние склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще получению удовольствия от жизни. Если ситуация позволяет, не противьтесь этому расслабляющему импульсу. Плывите по течению и получите массу положительных эмоций, которых хватит с лихвой до конца недели.
2: Овны, сегодня вам критически важно проявлять максимальную гибкость в делах и временно придержать свой привычный огненный напор, Лена Семенова.
1: Нет.
2: Хотя с самого утра у вас будет дикое желание действовать напролом, звезды настоятельно рекомендуют прислушаться ко мнению окружающих. Именно в их советах скрывается ключ к вашему сегодняшнему успеху.
1: Слушай, что касается овнов, покуда они дослушают вот это самое мнение, они уже подумали, уже решили, уже сделали и вернулись обратно, а они все еще...
2: Может,
1: вот...
2: у меня жена овен?
1: Может быть, вполне возможно. Тельцы, у вас наступает идеальное время для тотального наведения порядка, как на рабочем столе, так и в собственных мыслях. Вы легко сможете обнаружить ценную вещь или важный документ, который считали безвозвратно утерянным. Заодно, без тени сожаления, избавитесь от всего лишнего и уже отжившего свой век.
2: Ну и отлично, близнецы, интуиция вас выводит на абсолютно новый уровень личного обаяния, делая день идеальным для масштабного общения, важных переговоров и перспективных знакомств. Любые ваши смелые идеи будут с легкостью находить самый живой отклик у широкой аудитории, так что смело собирайте вокруг себя единомышленников и делитесь планами.
1: Ага, главное, чтобы плагиата потом не было.
2: А учитывая то, что близнецы жесткие тревожники...
1: Это да, кстати говоря, они 100-500 раз подумают. И не...
2: Кстати, дорогие тревожники, сейчас вы нас будете ненавидеть, которые по поводу всего тревожатся.
1: Но.
2: А вы уверены, что вы по поводу всего тревожитесь? Может, что-то забыли?
1: Так, все, молчи. Раки, наступает период... Раки. Наступает период, когда звездная канцелярия просит вас взять под строгий контроль внезапные вспышки эмоций и перестать принимать судьбоносные решения буквально на бегу. Постарайтесь замедлить привычный ритм и тщательно взвешивайте каждое слово. И тогда вам гарантированно удастся избежать досадных мелких недоразумений.
2: Угу. Львы. Звезды настоятельно рекомендуют вам включить свое царское обаяние. Наступает исключительно благоприятный момент для стремительного продвижения по карьерной лестнице и укрепления авторитета. Ваша абсолютная внутренняя уверенность в собственной правоте станет главным магнитом для нужных и влиятельных людей, готовых поддержать любой ваш проект.
1: Слушай...
2: Можно мне тоже влиятельных людей, которые готовы поддержать любой мой проект?
1: А давай посмотрим.
2: Просто за талант.
1: Девы. В центре внимания стратегическое планирование. Поэтому отложите хаотичные действия и сосредоточьтесь на выстраивании четких алгоритмов. Вторая половина дня буквально создана для того, чтобы разложить все накопившиеся задачи по полочкам, разобрать сложные завалы и вернуть себе ощущение полного контроля над ситуацией. Слушай, вот ничего не понятно, но очень интересно, правда?
2: Я просто задолбался дома убираться. Весы. Звезды советуют...
1: В голове надо убираться тоже.
2: Нет, там тоже не... Там даже не пробуй, Лена. Там даже черт обалдел. Весы. Звезды советуют вам вспомнить о своем природном дипломатическом таланте, конечно, и провести день в поиске разумных компромиссов с партнерами.
1: Вспомнить все.
2: Постарайтесь искать баланс в личных отношениях, обходите острые углы в разговорах и делайте все возможное, чтобы избежать открытых конфликтов с коллегами.
1: Скорпионы, невероятный прилив сил и фантастическое чутье помогут вам превратить сегодняшний день в максимально успешный период для решения любых затянувшихся финансовых вопросов. Ваша интуиция безошибочно подскажет самый верный и безопасный путь для выгодных инвестиций, крупных покупок или заключения прибыльных сделок.
2: Стрельцы! Звезды обещают вам массу приятных жизненных перемен, а также получение очень неожиданных, но крайне вдохновляющих новостей издалека. Будьте максимально открыты новым горизонтам и спонтанным предложениям, ведь именно они способны круто изменить ваши ближайшие планы в лучшую сторону.
1: Козероги! Удачный момент наступает для того, чтобы лично убедиться, что ваше легендарное упорство и колоссальное колоссальное трудолюбие наконец-то начинают приносить свои первые весомые плоды. Угу. Целиком сосредоточьтесь на выполнении самых важных и масштабных задач, решительно отсекайте пустые разговоры и не позволяйте мелким бытовым неурядицам отвлекать вас от главного.
2: Вот и правильно. Водолеи, судьба открывает перед вами двери в мир чистого вдохновения, которое будет с вами до самого позднего вечера. Это великолепное время для любого творчества, смелых экспериментов и абсолютно нестандартного креативного решения даже самых скучных профессиональных проблем.
1: Ой, я, короче, сегодня к водолеям. Ну и рыбы. Вам звезды искренне советуют устроить себе заслуженную паузу, полностью посвятив свободное время качественному отдыху и полноценному восстановлению душевных сил. Ваше внутреннее предчувствие сегодня обострится до максимума, поэтому без тени сомнения доверяйте собственному голосу и не позволяйте логике сбивать вас с правильного курса.
0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
2: Игорь Красковский зовет, друзья, и вот он у нас на линии. Игорь, привет, доброе утро.
3: Да, привет, Андрей, доброе утро всем, кто сейчас слушает радио. Да, действительно, меня зовут Игорь Красковский, и, естественно, я сегодня в командировке. Итак, срочные новости. Я сегодня в RedMax TV. До конца распродажи премиум подписок в RedMax осталось всего несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь, внимание, за 26 шекелей в месяц.
1: Сколько?
3: Поверьте, 26 шекелей в месяц. Как половина порции швармы примерно стоит.
2: Лен, пойдем, все. 26 шекелей в месяц, все. Что мы здесь сидим?
3: 26. Поверьте, друзья, предложение лучше просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. За 26 шекелей в месяц вы можете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались? За 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax, звездочка 2186. Еще раз, акция действует только до конца сегодняшнего дня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, дозвониться, подключиться и услышимся в эфире. Андрей, спасибо тебе.
2: Спасибо большое, Игорь. Мой шок в шоке. Я вот единственное, что могу сказать. Звездочка 2...
3: Шоковый шок.
2: Шоковый шок и шоком погоняет. Звездочка 2186, 26 шекелей в месяц, друзья. Это нельзя пропустить. RedMax TV, звездочка 2186. Игорь, спасибо. Услышимся
3: Пока.
2: В следующем часе.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
7: «Год без забот».
8: Реклама.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
11: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
13: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
14: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
15: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мания.
8: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На днях копался в Фейсбуке.
2: Так.
1: И знаешь, что увидел?
2: Чего?
1: Там же много пабликов, всяких групп, чатов, сообществ, в которых...
2: Ага.
1: Огромное количество всяких объявлений.
2: Ну?
1: Там «Продам антресоль».
2: Так.
1: Или там «Автомобиль». И вот идут продажи там автомобилей. Причем это сайт по продаже. Ну, типа, объявления.
2: Логично.
1: Да, и вдруг, посреди них вижу объявление. С двумя не запасками, но обязательными колесиками в виде детей. 36-летняя. Я такой думаю...
2: В смысле?
1: То есть женщина решила в паблике объявлений
2: креативненько
1: по продаже выставить себя. И это, внимание, не эскорт. Это поиск серьезных отношений. И она себя описывала абсолютно как какой-то автомобиль.
2: Слушай, ну, на самом деле, вот такой креативный подход мне нравится. Вот ты, кстати, ты бы вот себя, как если бы вот ты был автомобилем и выставлял себя на продажу, как бы ты себя описал? Ну, год выпуска.
1: Год выпуска 95-й. Ну, такой уже, то есть, не молодой автомобиль.
2: Можно было не говорить, можно было просто сказать, что в принципе...
1: А тогда не надо было говорить и год выпуска с завода.
2: Ясно, что ты не девочка, понимаешь? Потому что девочка тут пишет, ну вот, тут про возраст спрашивать некрасиво, и все неэтично и так далее.
1: ВИН номер в виде прививок не битый.
2: Ну, дальше.
1: Левое крыло... помято, но зашито.
2: Так.
1: Потому что у меня шрам на левой руке. Что еще? Не крашен.
2: Так.
1: Цвет черный и шоколадный.
2: С фарами все нормально.
1: Тьфу-тьфу-тьфу. С фарами все нормально. Недавно проходил очистку выхлопной трубы. Бензобак немного увеличен, потому что закачиваю в себя не тот бензин всегда.
2: Судя по тому, что ты пьешь с утра, тут вопросики большие.
1: Друзья, не подумайте ничего. Всего лишь виски. Так, Лена, твоя очередь. Я попозорился, теперь ты.
2: Ну, смотри, не, я поскольку девочка, я...
1: Ой, началась жара в деревне.
2: Да, короче, год выпуска, не скажу какой, но классный. Вот самый тот, с завода.
1: Понятно, пробег скручен уже сразу.
2: Да, ничего подобного, абсолютно. Все по-честному, как говорится.
1: У меня еще, кстати, забыл сказать, первая рука.
2: Молодец. Так, значит так, что касается меня. У меня, значит, дизайнерский тюнинг, идеальная аэродинамика.
1: Ядрен хамон.
2: Да. Каждые 3 недели проходит техосмотр в спа-салоне. Ну, если можно косметолога так назвать, да? Заправка премиальным топливом. Ну, я же пью каждое утро, там, кофе, например, да? Ну, вот из технических каких-то особенностей, вот лампочки в передних фарах, да, у меня поменены, да. Зато бортовой компьютер работает без перебоев. Аудиосистема у меня родная, но с уникальными настройками. Короче, состояние идеальное. С 5 утра заводится с полоборота. И еще один момент.
1: Давай.
2: Вот покупателям внимание, обмену, возврату и критике не подлежит. И еще, тест-драйв запрещен, но любоваться можно издалека.
1: Вот, кстати, меня спрашивают, Саша, сразу, какой пробег, какая рука? Лен, к тебе тоже вопросы.
2: Не скажу.
1: У меня, поскольку я прилетел из России, из Москвы, расстояние, значит, 2640 километров пробег. Рука первая, я уже сказал.
2: У меня приблизительно тоже, у меня рука первая, так что все в порядке. Ребят, кстати, к чему мы, собственно, это? Если бы вы были автомобилем и выставляли бы вот в каком-нибудь паблике объявление о продаже этого автомобиля, как бы вы себя описали?
1: Опишите себя как автомобиль на продажу. Как в объявлении автомобиля на продажу.
2: Это будет... Ну, мне кажется, что сейчас они как начнут креативить.
1: Сейчас посыпется.
2: 054-2070-800, ребята, мы ждем. Если бы вы были автомобилем, как бы вы себя описали в объявлении на продажу? Ну, год...
1: Кстати,
2: там,
1: а было
2: вот
1: дело,
2: вот
1: у меня гнило левое крыло.
2: О, боги.
1: Которое поцарапанное.
2: Хорошо, что Кристины сегодня нет. У нее тоже там какой-то... по-моему, у нее с задним...
1: Отбитое, крашеное... В смысле, битое, крашеное...
2: Битая. Короче, ребята, давайте обсуждать, давайте пофантазируем. Если бы вы были автомобилем, то как бы вы себя описали в объявлении на продажу? 054-2070-800 мы ждем.
1: А мы услышимся с вами уже в следующем часе вместе с Леной Семеновой.
2: С Андреем Ежовым. Ребята, оставайтесь, потому что впереди еще много всего интересного.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циони. Улица Мушебекер, 35.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур». «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
8: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Реклама.
10: Большой город. Бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета.
11: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
13: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
15: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
14: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
16: Первое радио. Новости.
17: Трамп отложил атаку на Иран. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить атаку на Иран. По словам американского лидера, с соответствующей просьбой к нему обратились эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль-Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль-Нахаян. Арабские лидеры пояснили просьбу ведущимися переговорами, способными привести к заключению соглашения. Об этом сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Глава Белого дома подчеркнул, что потенциальное соглашение должно быть полностью приемлемым как для Соединенных Штатов Америки, так и для всех государств Ближнего Востока и за его пределами. Трамп особо выделил ключевое условие будущих договоренностей – полное отсутствие ядерного оружия у Ирана. Из уважения к лидерам стран Персидского залива, которых он назвал великими лидерами и союзниками, президент США дал указание министру обороны Питу Хексету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Даниэлу Кейгу и американским вооруженным силам не проводить запланированную на завтра атаку. При этом Дональд Трамп добавил, что одновременно приказал Пентагону и войскам находиться в состоянии максимальной готовности. Американская армия обязана начать полномасштабное наступление на Иран в любой момент, если приемлемое для Вашингтона и его партнеров соглашение так и не будет достигнуто. Сегодня утром в Хайфе на улице Аль-Мок в районе Рамат-Анаси было совершено вооруженное нападение на мужчину примерно 30 лет. Его автомобиль был обстрелян. Пострадавший, который получил тяжелое ранение в бессознательном и нестабильном состоянии, был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Полиция проводит расследование. ЦАЛ и Министерство обороны настаивают на немедленной необходимости увеличить оборонный бюджет на текущий год еще на 40 миллиардов шекелей, что доведет его до 183 миллиардов. Военные утверждают, что дополнительные расходы связаны с необходимостью контролировать полосу безопасности на юге Ливана в дополнение к действиям в секторе Газа и повышенной боеготовности на случай возобновления войны с Ираном. Срочность увеличения госбюджета обусловлена ростом объема отсроченных платежей поставщикам Минобороны, уже достигших суммы 13 миллиардов шекелей. В Министерстве финансов, в свою очередь, утверждают, что требования Минобороны являются неоправданными и что оборонное ведомство грубо завышает затраты на операцию «Львиный рык», в том числе считая стоимость летчиков дважды и в статью расходов в дни резервистской службы, и в статью операционных расходов ВВС. Кроме того, по мнению Минфина, расходы на операцию не должны целиком ложиться на текущий год. По версии экономистов, перерасход обусловлен не операциями в Газе и Ливане, а безудержными закупками и заказами в колоссальных объемах, которые можно растянуть во времени. При этом в финансовом ведомстве признают, что в случае нового раунда войны с Ираном бюджет текущего года снова придется пересматривать, но не готовы делать это авансом. По данным информационного портала «Вести», власти Москвы сообщили о беспилотниках, атаковавших столицу России. По их данным, все дроны были прихвачены. Также сообщается, что на выезде из Ярославля перекрыто движение транспорта в направлении Москвы из-за дронов. Аэропорт Ярославля закрыт. Одновременно украинские источники сообщают, что ночью несколько российских дронов атаковали Харьков, поразив в том числе частную жилую застройку. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне и в Ашдоде 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Эйлате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 60 до 120 см. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
8: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев шоу. Пошел у нас второй час. Добро пожаловать, как говорится, 89.1 FM. Первое радио у вас в приемниках. В студии Андрей Ежов.
2: И Елена Семенова. Здравствуйте, друзья. Да. 8 часов 7 минут утра.
1: Доброго утра всем. Да, у нас сегодня уже 19 мая 2026 года. И решили мы сегодня обсудить интересную достаточно тему, причем которая нашла, как мне кажется, просто потрясающий отклик. Тема звучит так. Если бы вы были автомобилем, как бы вы себя описали в объявлении на продажу?
2: Все правильно. Звоните на номер, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. Мы вот читаем ваше сообщение. Сергей из Петахтиквы спрашивает у Лены, а задний бампер как, номер не перебит?
1: Нет, не перебит, все нормально. Ну что вы, как я не знаю, ну честно.
2: Я тоже хочу шоколадку.
1: Да, абсолютно.
2: Сергей пишет, доброе утро, Лена, так как ты овен, как у вас с тормозами? Колодки, суппорта, давай проверяем.
1: С тормозами у меня все в порядке. Каждые полгода вот эти вот справки, проверки и все такое.
2: Лену иногда как прижмет.
1: Да, я могу затормозить, знаете ли. Ну, вообще, я аккуратный водитель. Так что с моим автомобилем все хорошо. Олег написал. Андрей, Лена, привет. Опишу себя так. Продается брутальный рамный внедорожник отечественной сборки. Пробег большой, потрепан жизнью, но подвеска все еще крепкая. По кузову есть небольшие вмятины. Заводится с полоборота, но только после чашки крепкого кофе. Жрет много, но зато пройдет там, куда другие даже не доедут.
2: Леонардо да Винчи пишет внезапно. Объявление о продаже машины. Красивая, быстрая, суперкрутая, дорогущая. А продаю всего лишь за гроши. Короче, покупайте эту машину. Суперкрутая, говорю вам.
1: Ну, нормально. Ну, на слово
2: звуки отчаяния чувствуешь?
1: На слово никто не поверит, поэтому подробности в студию.
2: Давайте, стуки, шумы, патрубки. Давайте обо всех.
1: Где там что? Вон как у Андрея выхлопная труба и все такое прочее.
2: У всех у нас выхлопная труба. Уж когда ее нет.
1: Михаил написал. Привет всем. Мое объявление будет такое. Продам редкий ретро-автомобиль в эксклюзивной комплектации. Внешний вид солидный, салон просторный, слегка поскрипывает на поворотах и при резкой смене погоды. Требует бережного обращения, качественного топлива в виде стейков и своевременного техосмотра на диване. Цена договорная.
2: Шикарно.
1: Стейки, между прочим, это хорошо. А вот знаешь, что меня еще радует? То, что девчонки тоже пишут. Пишет, значит, Ольга. Доброе утро, первое. Продам надежный городской кроссовер в идеальном состоянии. Один владелец, бережная эксплуатация, салон чистый, не прокуренный. Из минусов встроенный навигатор вечно путает право и лево, а датчик парковки начинает панически пищать за 3 метра до любого препятствия. Запаска в комплекте отсутствует.
2: Поверните
1: направо.
2: Вот сейчас.
1: На другое. Не, как поверните направо, на другое право, да?
2: Кстати, про себя могу сказать, что с возрастом бортовой компьютер прогревается, ну, глючит иногда.
1: Ну, нормально.
2: А прогревается мой автомобиль очень долго. Андрей пишет, я белая первушка, в идеальном состоянии. Пробег в идеальном.
1: Так.
2: Проверяем пресс. Пробег совсем ни о чем, зато очень трудолюбив.
1: Так.
2: Жаль, конечно, что собран в СССР, а не в Японии. Может, был бы Toyota или Mazda. Но, увы, копейка. Кстати, копейка у меня у знакомого был. Ну, копейка была, ну, да, довольно такой хороший автомобиль.
1: Слушай, я тебе хочу сказать, я тоже ездила на
2: копейке. А Запорожец ужасный.
1: Зелененького цвета, такая глазастенькая, красивенькая. Она перла, как ненормальная вообще, правда. Смотри, Артур написал. Продается рабочая лошадка. Комплектация бедный студент. Кондиционера нет, подогрев не работает. Но зато весело гремит на всю улицу. Готов работать за еду. Как тебе такое?
2: А как тебе такое? Дмитрий Крымский написал. Доброе утро. И тебе доброе утро, Дмитрий. Запорожец. Да. Сильно битый везде, но рихтованный, зато турбированный.
1: Очень хочется посмотреть на этот турбированный Запорожец.
2: Так, ты как будто назначаешь свидание сейчас.
1: Ну,
2: Смотр.
1: Я сейчас даже не про тест-драйв говорю.
2: Проверяем толщинометром, друзья. Толщинометром.
1: Николай написал. Доброе утро, первое. Выставляю на торги надежный тягач. Пробег солидный. Недавно прошел полное эндоскопическое обследование. Нет топливной системы и 2 раза чистка выхлопной трубы под седацией.
2: Мое уважение.
1: Мастера сказали, клапаны как новые. Подвеска жестковата, на погоду поскрипывают сайлентблоки, но допрет любой груз куда надо. Слушайте, вот это... Да.
2: Так, с уважением,
1: Николай...
2: Борис.
1: Респект.
2: Ну... Борис пишет. Угу. Антиквариат.
1: Так.
2: Ну, а я сразу себе представляю какой-нибудь Шелби или какой-нибудь Понтиак или Бьюик.
1: Ага.
2: Стоит добавочный аккумулятор. Рама укреплена, заводская с толкача. Заводится с толкача. Ну, кстати...
1: Волшебный пендель с утра нормально.
2: Борис, вы себя очень красиво описали.
1: Ну...
2: Я сразу представляю вот эту обновленную ретро-машину.
1: Согласна. Я однажды видела вот эту восстановленную «Волгу» 2401, uh-huh. и она была покрашена, ну, в этом самом, в Советском Союзе «Волги» какие были? Белые, uh-huh. вот такие серые, небесно-голубого цвета, черные, и в остальные цвета их практически не красили. И вот я увидела вот эту восстановленную «Волгу», и она была покрашена в цвет, знаешь, такой небесно-голубой с таким перламутром.
2: Прикольно. И, переливается так.
1: Да, она переливается, и, знаешь, когда она поворачивает, такое ощущение, что вот Понтиак, или какой-нибудь, вот я не знаю, старая-старая такая Маша Бьюик, например, старый такой, угу. с огромными крыльями. И это смотрится так обалденно.
2: Я не так давно видел, как снимали в Подмосковье где-то, угу. «Волгу», так. которую затюнили «Раптором».
1: Ух ты!
2: Понимаешь, то есть, когда такая вот ребристая вся, выглядит отвратительно. Татьяна пишет: «Доброе утро, Первое радио и классные ведущие! Привет, Татьяна! Спасибо! Привет из солнечной Нетании! Про себя, если я машина». Ну, конечно, а кто вы еще? Вы настоящая, когда не машина? Вторые руки.
1: Так.
2: Состояние отличное.
1: Так.
2: С характером.
1: Так.
2: Ухоженная, экономичная. Ну, то есть, какой-нибудь гибрид, судя по всему. Экономичная, на нервы и очень комфортная в эксплуатации. Ну, точно гибрид. Есть небольшой пробег по жизни. Зато теперь точно знает, куда едет. И водителей не спрашивает, судя по всему.
1: Вот это, между прочим, круто.
2: Сейчас, вот как-то так. Отлично во мне, наш любимый ведущий Первого радио. Спасибо.
1: А вот тут же ты говоришь, теперь точно знает, куда едет. Наталья пишет: «Продается машина-загадка. Фары горят, мотор ревет, но куда едет, никто не знает. Зато аудиосистема работает на полную мощу».
2: Это что за загадка?
1: Аудиосистема Первого радио тоже работает на полную мощу. Ребят, пишите, если бы вы были автомобилем, то каким образом вы бы себя описали в объявлении на продаже 054-2070-800? А наша аудиосистема вот не дает сбоев.
2: Слово «аудиосистема». Сейчас врубим свой сидюшник.
1: Давай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту

0: билеты на showman.co.il. Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
0: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мане.
3: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: Накидали.
6: Ну,
5: зарядил.
6: Давай, ребят, напомним, тема эфира сегодня такая. Если бы вы были автомобилем, как бы вы себя описали в объявлении на продажу? Пишите 054-2070-800.
5: Посейдон тут нам выкатил так, что хочется купить.
6: Давай.
5: Кузов и внешний вид. Так. В отличном состоянии, регулярный уход, спортивная или классическая сборка, зависит от настроения. Мотор заводится с полоборота, работает ровно, без сбоев, обладает высокой стрессоустойчивостью и огромным запасом энергии. Салон. Просторная двушка. Душа.
6: Оговорочка попрыгнула.
5: Просторная двушка, салон.
6: Нормально.
5: Просторная душа, максимальный уровень комфорта и поддержки в любых поездках.
6: Так.
5: Встроенная функция отличного чувства юмора. Ходовая.
6: Так,
5: поехали. Легко адаптируется к крутым жизненным поворотам.
6: Так.
5: Отлично держит баланс в стрессоустойчивых, в стрессовых ситуациях. Расход топлива экономичный. Для бесперебойной работы требуется лишь чашка хорошего кофе по утрам и капля искренней заботы. Особые отметки. Все ТО пройдены вовремя. В авариях и токсичных спорах не участвовал. Готов к долгосрочному тест-драйву в дружбе, семье или работе. Цена бесценна. Только для тех, кто умеет ценить качество.
6: Боже.
5: Посейдон, спасибо.
6: Спасибо, очень круто. Владимир пишет. Привет, первое. Продается классический минивэн 83-го года выпуска. Кузов оригинальный, но нижнее пузико в районе ремня начало слегка ржаветь после праздников. Уже записался на антикоррозийное ТО в спортзал. Двигатель работает ровно, но если залить некачественное пенное в субботу, то в воскресенье барахлит зажигание и электрика.
5: Шай или Шей пишет, продается модель 94-го года, пробег немалый, масло жрет много. Выхлопная труба троит, с подвеской нормально, но подскрипывает.
6: Подожди, как это выхлопная труба троит? Это как? Андрей...
5: Ладно.
6: Ну, дальше.
5: Выхлопная труба троит. С подвеской нормально, но подскрипывает. Удары на бамперах. Есть фары с улучшенной оптикой. Конечно, есть аэрография. Идет медленно, но уверенно. Немного ржавая, зато надежная.
6: Класс, класс. Алексей пишет. Ребята, утренний вам привет. Продам эксклюзивный кабриолет с кожаным салоном. Крыша начала стремительно лысеть, зато обзор великолепный. Родной радиатор периодически перегревается, поэтому требуется регулярное охлаждение кондиционером и тишиной. Снят с гарантии у мамы и передан на постоянный учет жене.
5: Тибо, Жечки!
6: Пишите, дорогие друзья, 054-2070-800. Если бы вы были автомобилем, как бы вы себя описали в объявлении на продажу?

0: Мы ждем.
1: Прогрев шоу на первом. Реклама.
2: Игорь Красковский снова с нами. Наш рекламный суперкар в эфире. Игорь, доброе утро.
3: Привет, Андрей, привет всем, кто слушает первое. Вы же знаете, что если я в командировке, то это уникальные условия и суперцена. Сегодня в Red Max TV. И срочные новости. До конца распродажи премиум подписок в Red Max осталось всего несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь, внимание, за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц, полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. За 26 шекелей в месяц вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в Red Max по номеру звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца сегодняшнего дня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, Андрей, спасибо.
2: Спасибо.
3: Удачно
2: тебе,
3: Игорь. Подключиться, приземлиться. Да.
2: Обязательно. Звездочка 2186. 26 шекелей, друзья. Почему вы еще здесь? Заходите, оформляете абонемент, так сказать, подписку на Red Max TV, потому что это лучшее телевидение Израиля.
3: И у вас за 26 шекелей в месяц новенький, блестящий, красненький Red Max TV.
2: Не битый, не крашеный, дешевый,
3: красной,
2: экономичный, но при этом очень функциональный. Звездочка 2186 за 26 шекелей в месяц, друзья, не пропустите. Игорь, спасибо тебе большое, будем
3: пока,
2: на связи.
3: Пока.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на 5.
1: Я понял, что мне нужно сходить на профессиональную чистку решетки радиатора. А то что-то я иногда показываю свою решеточку и не очень этим доволен.
2: Слушай, ну каждому свое, ты, пожалуйста, имей это в виду.
1: Имею в виду. Кстати, может, крысами побудем? Хотя что побудем?
2: А что побудем?
1: Останемся. Кристина Кипнис, что за объявление?
2: Ты знаешь, что надо подумать. Давай пока почитаем сообщение. Михаил пишет. Привет, ведущие. Опишу себя так. Продается трактор-трудоголик. Внешне не первой свежести. Бампер слегка обвис, но тягловая сила сумасшедшая. Зимой заводится тяжело, долго прогревается. Глушители, выхлопная труба иногда издают подозрительные звуки. Зато фархоп крепкий. Всю семью на себе тащу.
1: Ну, неплохо.
2: Миша, молодец.
1: Фея из Аждода пишет. Утренний приветик для задорных ребят. Так. Какие вы молодцы, что придумываете такие темки. Сразу с утра драйв. А вы не думали, чтобы издать книгу ваших прогреваний с утра?
2: Слушай, это хорошая
1: книга
2: мысль. Книга прогреваний. Звучит как-то, честно говоря, не очень.
1: А почему нет?
2: Парафин краневый.
1: Мы подумаем,
2: Фея.
1: D9, Игорь из Аждода пишет. Значит, выпуск 1967 года.
2: Так.
1: В нещадной эксплуатации с 1989-го.
2: Так.
1: В удовлетворительном состоянии, то есть в состоянии удовлетворить любую водительницу. Не продается, но 1-2 раза в месяц сдается в аренду на 1-2 часа.
2: Это что, муж на час, что ли? Или как это вообще понимать?
1: Понятия не имею. Вот и думай теперь.
2: Татьяна пишет. Лена, Андрей, привет. Мое объявление такое. Продается люксовая иномарка после глубокого фейслифтинга и полировки кузова.
1: Мать моя женщина.
2: Фары со светодиодами. Новый силиконовый герметик. Бампер увеличен на 2 размера. Обслуживание космически дорогое. Заправка только в ресторанах. Тест-драйв строго платный. Вот.
1: Сейчас даже я прифигел. Окей, спасибо. Спасибо, класс, класс. Доброе утро. Доброе утро. Продам себя в хорошие руки. Пишет Роман. Марка. Нервный, но надежный.
2: Так.
1: Год выпуска. Уже не новый, но еще ого-го. Пробег. Нормальный, не скрученный. Эксплуатировался аккуратно. В основном по маршруту. Работа, дом, магазин.
2: Ага.
1: Комплектация. Климат-контроль. Зимой ворчит, летом плавится. Подогрев души.
2: Ага.
1: Встроенный сарказм. Здрасте, у меня тоже, кстати, есть такая функция. Bluetooth. Подключаемся только к своим. Двигатель работает стабильно, но по утрам требует прогрева кофе.
2: Так.
1: Расход топлива умеренный, мясо, сон и хорошее настроение. По кузову.
2: Угу.
1: Есть жизненные потертости, но харизма все перекрывает.
2: Харизма.
1: Роман, а вы, я смотрю, провокатор.
2: Да.
1: Дальше. Коробка передач автоматически переключается в режим «Не трогай меня» после тяжелого рабочего дня.
2: Нормально.
1: Из плюсов. Не дымит, не стучит, в плохую погоду заводится, на дальние разговоры хватает. Из минусов. Иногда слишком много думает ночью и может внезапно начать философствовать про жизнь и цены в магазинах. Документы в порядке. В ДТП... Был с жизнью.
2: Ага.
1: После восстановления едет даже лучше. Торг уместен, особенно если с шашлыком. Всем отличного дня. И вам, Роман.
2: Ох, Ром, спасибо огромное. А вот смотри, Игорь у нас, похоже, неприятность его настигла. Он пишет. Продам авто после ДТП. Поскользнулся на, смешно сказать, банановые шкурки, мать ее перемать. Помял левое крыло и бампер, хожу в гипсе. Геометрия кузова нарушена, временно передвигаясь на костылях до катках.
1: По причине, внимание, сейчас перефразируем. По причине плохого неудовлетворительного дорожного покрытия.
2: Да.
1: Был спровоцирован дефект.
2: Дефект, фефект.
1: Фефект и фикции. Счастливчик пишет, автомобиль, говорите. Старый ГАЗ-21М. Но не продается. Дует со всех труб, но на ходу. Горючее сам заливаю, а об остальном знает только хозяйка.
2: Ну, слушай, вот в одних руках одна машина всю жизнь, это, между прочим, очень круто. А вот Наталья написала: команда, здравствуйте. Продается электрокар Наташка. Очень экономный вариант, но электроника капризная. Если вовремя не обновить прошивку новым платьицем или сумочкой, блокируются все двери, отключается функция готовка ужина, и машина начинает громко и непрерывно реветь. Торг у капота ювелирного магазина.
1: Класс!
2: Да, суперско!
1: Ригас Балс пишет, продается ретро.
2: Так.
1: Ретро. Практически за бесценок. Модель советского автопрома. Течет со всех дыр. Шаровые скрипят уже давно. Несколько раз въезжали сзади.
2: Боже.
1: Спереди въезжал всегда, поэтому внешний вид немного помят. Масло проверять не надо, так как если всунуть щуп, то можно не вытащить, несмотря на все, точило на ходу. Ригас Балс, спасибо.
2: Ай, слушайте, ребята, я просто поражаюсь, насколько у нас классные вообще класс. Радиослушатели. Смотри, Екатерина пишет. Привет, Первое радио. Выставляю на продажу редкую модель. Капитальный ремонт ходовой части проводился в роддоме дважды, после чего объем багажника, конечно, слегка увеличился. Мотор работает в режиме турбо с 6 утра до полуночи. Подушки безопасности мягкие и натуральные. В комплекте функция круглосуточного «я не договорила». Вот.
1: Кстати, написал нам Олег. По поводу сегодняшних праздников, друзья, а вы забыли про значимый для нас старшего поколения праздник? Сегодня день пионерии. Если вы молодое поколение, конечно, в курсе. Давайте так, Олег.
2: Мы не забыли.
1: Если бы вы были автомобилем, в вас бы стоял умный голосовой помощник, умный голосовой душный помощник, который бы напоминал, сегодня температура 25 градусов тепла, сегодня день пионерии.
2: Откройте окна, душно.
1: Да, да.
2: Ольга написала. Доброе утро, команда. Продам городскую машинку, один владелец. Бортовой компьютер после 40 лет начал жестко глючить, память переполнена, а встроенный навигатор выдает системную ошибку. Я обиделась, а почему, сама не знаю. Аудиосистема принимает только комплименты, на критику включается сирена. Ребят, пишите, если бы вы были автомобилем, то как бы вы себя описали в объявлении на продажу 054-2070-800. Ждем.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 8:47. Итак, остается совсем немного времени, чтобы вы нам написали на номер WhatsApp 054-2070-800. Как бы вы себя описали, если бы были объявлением о продаже машины?
1: Да, и у нас есть еще несколько сообщений. Почитаем. Вот Лана пишет. Срочно продам спорткар. С места до холодильника разгоняюсь за 2 секунды. Тормозной путь отсутствует напрочь. Сношу все двери на пути к колбасе. Срочно нужен опытный гонщик. Как тебе такое?
0: Отлично.
1: Это прям объявление. Да, знакомься.
0: Сергей из Петахтиквы еще дописал: «Москвич 412, почти как новый». Дальше только проверка толщинометром и так далее, да?
1: Толщинометром ты о чем сейчас говоришь?
0: А кто о чем подумал,
1: так,
0: знаешь ли?
1: Денис пишет: продам гоночную тачку, фары уже со следами усталости, зрение упало до -3, ближний свет только в очках, зато выхлоп после горохового супа, дай боже, каждому.
0: Юлия пишет: продается авто в комплектации Плюшкин. Багажник намертво забит старыми вещами, коробками и банками. Попытка выбросить хлам приводит к автоматическому взрыву аккумулятора.
1: Слушай, ну вот есть же такие люди, да, которые все это время собирают. А вот Светлана пишет: выставляю на торги спорткар с пробегом. Выгляжу на миллион, но обслуживание обойдется в 2. Торг неуместен, а тест-драйв только после ЗАГСа.
0: Батюшки
1: вот
0: святые.
1: Вот себе, пожалуйста, да.
0: Патриот пишет: отдам в хорошие руки «Ладу» советского производства.
1: Так.
0: Переднеприводная, владельцу женского пола, умеющий хорошо обращаться с рычагом передач.
1: Дальше.
0: Естественно, тебе интересно, Семенова.
1: Давай.
0: С рычажками.
1: Мне интересно, что будет дальше. Но...
0: Лен, салон требует хорошего ухода с постоянным уходом. 2 раза про уход сказали.
1: Так.
0: И сменой средств. 3. Ухода.
1: Слушай, ну там всякие разные... Ну там всякие, знаешь, воск, да, или там специальный хомер, чтобы стеклышки почистить. Знаем, слышали, плавали, как говорится, в курсе. Юлия пишет... Нет, это не Юля. Юлю мы уже читали. Павел написал: продам гибрид. Утром это старый неисправный трактор, который еле заводится, а после полуночи прям гоночная Феррари, летящая навстречу всему на свете. Как тебе такое?
0: Супер.
1: Марина написала: ребята, привет, опишу себя честно. Выставлен на продажу электрокар нового поколения. Очень экологично, тихая в работе, но требует регулярной и долгой подзарядки в спа-салоне или на шопинге. Если вовремя не зарядить, заглохнет прямо посреди дня и откажется ехать дальше. Зато экономия на бензине, ведь питаюсь преимущественно салатиками.
0: О, как!
1: Слушай, ну я просто поражаюсь. Дмитрий написал: ребята, утренний привет вам. Если бы я был машиной, то точно старым добрым пассатом. Кузов полностью оцинкован. Ломаться там уже нечему. Электроники минимум, поэтому глючить просто нечему. Динамика вялая, зато до цели довезет в любом состоянии. Идеальный вариант для тех, кто ценит стабильность, а не дешевые понты. Как тебе такое?
0: Замечательно. Сергей пишет: доброе утро, мои любимые. Я бы дал такое объявление. Срочно продается спортивный болид, у которого временно барахлит турбина. Но это еще не все, если ты думала. Внутри все еще гоночный потенциал.
1: Потенциал?
0: Потенциал. Но внешне уже слегка семейный универсал. Совместительным багажником для покупок. Слушайте, ну вы сейчас описываете Audi RS6. Год выпуска классический. Краска родная.
1: Так.
0: Спойлер в виде легкого животика в комплект. Ну, обычно спойлер на бампере.
1: Неважно.
0: У вас увеличен бензобак, это другое.
1: Елена написала: ребята, привет, мое объявление такое. Продается семейный броневик повышенной комфортности. Идеально защищает от любых внешних невзгод. Внутри всегда тепло, уютно и пахнет пирожками.
0: Кто дожил со времен Ленина, мне интересно.
1: Коробка передач механическая, характер железный. Если нужно, может и танк на буксир взять. Из дефектов, если вовремя не сменить масло, громко шумит. Ой, девчонки, вы меня просто поражаете. Так, и еще одно быстренькое сообщение.
0: Давай.
1: Яна написала: ой, ребята, привет, просто насмешили. Но мой вариант такой. Продается роскошная малолитражка со взрывным характером. Цвет яркий, привлекает внимание на дороге. Но рулевое управление абсолютно непредсказуемое. Кнопка логика в комплектации отсутствует. Зато функция слезы без причины срабатывает автоматически раз в месяц. Забирайте, пока не передумала.
0: А что? Мы вообще вообще не передумываем, потому что знаем, что вы всегда нам напишете что-то годное. И вот сегодня не исключение. Сегодня, точнее так, лишний раз вы подтвердили нашу теорию о том, что у нас самый лучший радиослушатель, который всегда с нами. Как и первое радио всегда с тобой, друг.
1: Ребята, сразу после нас, после прогрев-шоу и новостей, встречайте «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном. Он поможет сориентироваться в новостном потоке сегодняшней израильской прессы. А в 14.00 на первом время ставить вопрос ребром. В гостях у Марка Кричевского известнейший адвокат, бескомпромиссный публицист и человек, который досконально знает все механизмы израильской партийной системы. Абсолютно все об этом знает. Это Софи Рон-Мария. В этом разговоре сухой аналитики не будет, зато будут самые острые политические интриги, новые законопроекты и решения властей, которые могут коснуться, между прочим, каждого из нас уже практически завтра. Так что включайте приемники сегодня в 2 часа дня.
0: Коль уж эфира вам не хватило, то есть YouTube-канал, Instagram, Facebook, TikTok. Друзья, подписываемся на все соцсети Первого радио, в том числе и на YouTube, потому что на YouTube можно не только нас послушать, но и увидеть.
1: Посмотреть. Причем в любое время можно пересматривать. Нам очень важно ваше мнение, так что жмите на колокольчик и пользуйтесь всеми благами YouTube-канала Первого радио.
0: Ну что, наши дорогие машины юмора и позитива, и прогрева, соответственно. Лен Семенова.
1: Андрей Ежов. Ребята, услышимся уже завтра в полном составе. Всем хорошего дня. Пока.
0: Всего доброго.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
6: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
13: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
14: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
15: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
2: Реклама.
16: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
17: Первое радио.
16: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
18: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
19: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
20: Первое радио. Новости.
21: В муниципалитетах Израиля проходит двухчасовая забастовка. Подробнее через несколько секунд. 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. С 8 до 10 утра сегодня все муниципалитеты Израиля приостановили работу и прекратили прием населения. Одновременно в муниципалитетах запланированы разъяснительные мероприятия о покушениях на государственных служащих и выборных должностных лиц и о неспособности силовых структур обеспечить их защиту. Забастовка протеста объявлена в связи с покушением на главу Совета Джадейда Макар Сухейла Малхама и его заместителя Убейда Убейда, которые были ранены накануне, когда выходили со свадьбы. Несколькими днями ранее было совершено покушение на мэра Араба. Глава Центра местной власти Хаим Бибас обратился к правительству Израиля с требованием немедленно подключить общую службу безопасности к расследованию покушений и признать преступные организации террористическими. ЦАЛ снял гриф секретности с показаний бригадного генерала Г, бывшего начальника оперативного управления военной разведки ОМАН по делу о назначении Романа Гофмана главой Моссада. Подробности содержания показаний после рассекречивания пока не приводятся. На второй трассе, недалеко от развязки Сира, автомобиль сбил пожилую женщину в возрасте примерно 80 лет. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Мейр в Кфарсабе. Также оказана помощь еще двум пострадавшим, которые получили легкие травмы. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. По данным информационного портала «Вести», израильско-американский гражданин Исраэль Андан, член хасидской общины ГУР, был приговорен в Нью-Йорке к 130 дням тюремного заключения. Он был признан виновным в том, что нелегально ввез в США другого хасида Элиазара Вигдоровица. Нелегал ранее был осужден за нападение, вымогательство, подделку документов и контрабанду наркотиков. Вигдоровицу был запрещен въезд в США. Тем не менее, в январе текущего года Андан попытался ввести его в страну в багажнике автомобиля с канадскими номерами и был задержан американской таможней прямо на пограничном переходе возле Ниагарского водопада. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне и в Аш-Доде 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери, на побережье озера Кеннерет 28, в Элате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает программа «Колесо обозрения».
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть Телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
7: Вопросы бывают простые.
22: Я давно хотел вас спросить, как художник.
7: Серьезные.
22: Почем опиум для народа?
7: Бестактные.
22: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
7: Большие.
22: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
7: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
23: с Марком Кричевским.
22: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
7: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
22: Операцию я беру на себя.
24: Итон, мы убить ваше имя.
25: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
26: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех утром вторника, 19 мая, 9 часов и 5 минут ровно на наших часах в студии. Мы Первое радио, 89.1 FM. Программа «Колесо обозрения». Знакомимся с израильской печатной прессой, «Принт», как ее называют в журналистской среде. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. Составляем информационную картину вчерашних суток с помощью газеты «Идет Ахронот», «Исраэль Айом» и «Аарец», и их приложений. Как обычно, третий выпуск программы на этой неделе. Всего она выходит 4 раза в неделю. Воскресенье, понедельник, вторник, среда. Давайте сегодня посмотрим сначала, как обычно, на приложение. Они традиционные. The Marker, экономическая галерея по вопросам культуры. Это газета «Аарец». И приложение газете «Идет Ахронот» по вторникам. Экономическое приложение. Мы можем на нем остановиться. Я вот обычно приложение откладываю в начале программы в сторону, чтобы освободить место для основных материалов на первых полосах газет. Иначе у меня просто не хватит места на столе для всех материалов. Но сегодня, так как, опять же, нету никаких таких супер важных новостей, с которых надо начать на первых полосах газет, мы можем поговорить об экономических материалах в этом приложении «Мамон Шлиши». Ну, во-первых, как обычно, по вторникам я напоминаю, что здесь есть несколько полос, посвященных объявлениям в области недвижимости. Это я специально делаю для тех, кто, может быть, с предыдущего вторника у него что-то произошло, и он подумает, он, она, они, семья, они подумают ли нам о приобретении квартиры или сдаче квартиры, или что, и вообще как, где, что и почем. Вот, полистав это приложение, можно примерно составить впечатление, потому что здесь некоторые объявления с ценами на квартиры данной. И можно посмотреть, сколько вам денег понадобится, если вы захотите купить ту или иную квартиру в том или ином районе страны. Здесь география квартир по всей стране и размеры квартир от самых маленьких до коттеджей и вилл тоже самые разные. Вот можно поинтересоваться. Вот, пожалуйста, вот мне что мне в глаза бросается. Кикара Медина. Скажем так, крутое место в центре Тель-Авива. Я уж не знаю, там, по-моему, строятся какие-то вышки. Я уж не знаю, достроили их или нет. Сколько стоит там квартира? 74 квадратных метра, небольшая. Но есть ханая, в Тель-Авиве это очень важно. Она стоит 3 миллиона 700 тысяч шекелей. Вот уже есть какая-то цена, можно подумать. Это не значит, что другая трехкомнатная квартира в другом районе будет столько же стоить, может быть и больше, но тем не менее. Главный материал сегодня на встречу празднику Шивот. Сегодня все газеты печатают материалы на эту тему. И треугольник пирога молочного на первой полосе газеты. И на нем вот такой вопрос. Лама уга гвина олама таймшекель. Почему вот этот пирог, молочный, сырный пирог стоит 200 шекелей, спрашивает газета. Ну, не знаю, по-моему, наши постоянные радиослушатели. Я точно знаю, что перед каждым праздником газеты печатают материалы, в которых рассказывают материалы, обозревая какие-то вот предпраздничные продукты, которые характерны для того или иного праздника, и вопрошают, а почему это они подорожали с прошлого года. Это происходит из года в год. И вот сегодня, в 2026 году, праздник белого цвета, вот такое обозрение всевозможных пирогов, очень красивый, пирожных, тортов на молочной основе, на сырной основе и с ценами. Ну, цены здесь вот самые низкие, я вижу, 110-120, а самые высокие это 200 шекелей за пирог, 209, вот я вижу, который 225 есть. В общем, вот в этом промежутке цены на характерные для праздника Шивот пироги с молочной продукцией. Вот, здесь же мы видим на фотографию в уголке первой полосы фотографию хорошо знакомого человека, любителям футбола, Дэвид Бекхэм. Ципи Шмилович на шестой полосе размещает материал о спортсменах-миллиардерах. В спорте тоже можно заработать капитал в миллиард долларов, как вы понимаете. Не только, мне даже кажется, я не специалист, но мне кажется, вот этот миллиард набирается не столько из-за призов за игры, в которых ты участвуешь, а из-за так называемого мерча. То есть продукции, там, футболки, майки, кроссовки, еще что-то, ракетки теннисные, если речь идет о теннисе, участие в рекламе. Вот там очень большие доходы. И газета пишет «Ворота на миллиард». Ну, вот так называется. Или, «Гол на миллиард». «Гол на миллиард» про Дэвида Бекхэма. Она пишет, что он уже ушел из футбола 13 лет назад, но, тем не менее, он стал айконом, своеобразным бизнесменом, который в результате своей бизнес-карьеры достиг капитала в миллиард долларов. И он превратился в первого британского спортсмена, который вот обладает таким капиталом. Ну, а газета дает фотографии других миллиардеров. Они никто не из Великобритании. Бекхэм первый. Здесь самый богатый Майкл Джордан. Это баскетбол. У него 4,5 миллиарда долларов. Потом Тайгер Вудс. Это гольф. 1,5 миллиарда. Потом опять баскетболисты Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон. У них по 1,2 миллиарда. Рональдо – миллиард. Месси – примерно миллиард. И Роджер Федерер – это теннис – миллиард шекелей. Ну вот теперь и британец первый Дэвид Бекхэм с миллиардом. Какие еще материалы здесь? Илон Маск заявил, что робот-такси, то есть это такси без водителя, до конца этого года будет в каждом уголке мира, в том числе и в Израиле. То есть готовьтесь, господа, что к вам приедет такси, водителя там нет, поговорить будет не с кем. Узнать новости страны вы не сможете. Ну, я бы на месте роботакси, все-таки таксист это, знаете, популярный источник знаний, фольклорный. И надо, чтобы вместо него был какой-то прибор в таком такси, который ты нажмешь кнопку, и он будет рассказывать, что думает о политическом положении в стране, экономическом и так далее, чтобы веселее была поездка. А дальше материал тоже про миллиарды, на этот раз шекелей. 152 миллиарда шекелей – это сумма, которую наши банки заработали только комиссионных на ребитах, на процентах, на вкладах и так далее в 2025 году. 152 миллиарда шекелей. Что еще? Кулинарный комплекс новый открывается в Эйлате. Ресторан, бассейн и бар. Открывается вот фудтреки. О них пишут в последнее время много. Такой грузовик, который переделан в буфет на колесах. Некоторые из них стоят постоянно в некоторых местах, на пляжах в частности. А некоторые приезжают по выходным к тем местам, где есть много туристов, израильтяне приезжают там гулять и так далее. Встают там и продают пирожные, кофе, мороженое, все, что вы хотите. И вот газета пишет о том, что открывается первая сеть фудтреков, которая будет, называется она Holy Moses, и она будет, вот у нее есть уже два, на пляже Ахзив, там на севере, и собирается еще 10 фудтреков по всей стране поставить, и все они будут называться Holy Moses, вот один из них здесь сфотографирован, как визуальная иллюстрация к этой статье. Все, пожалуй, основные материалы здесь в экономическом приложении. Газете идет «Охранот». Ну, как всегда, здесь несколько полос спорта, полосы программ телерадиопередач. Спорт сегодня... Все спортивные приложения, все газеты говорят, что ближайшие дни будут важными по итогам чемпионата Израиля по футболу 25-26 голов, потому что годов, простите, может быть и голы тоже будут, потому что очень важные матчи состоятся для двух команд, которые являются претендентами на звание чемпиона страны. Это, естественно, Апоэль Бершева и это, естественно, Битар Русалим. Бершева на первом месте с 76 очками, Битар на втором 74 очка, но дальше Макаби Тель-Авив, третье место, 65 очков у него нет шансов претендовать на чемпионство. Она, возможно, закончит сезон на третьем месте, потому что четвертое место, Апоэль Тель-Авив 59, то есть разница в 6 очков серьезная. Ну вот, Бейтар и Апоэль, Бершева, принципиальный матч играет. Первый сегодня обе команды играют, но не друг с другом. А второй, по-моему, 23 мая. Вот по итогам этих двух матчей. Собственно говоря, даже по итогам одного. Если, например, Бейтар сегодня проиграет, а Бершева выиграет, то разница у них станет в 5 очков, и Бершева станет чемпионом. Вот. Но это если. А так посмотрим. Поэтому здесь сегодня большой обзор обеих команд. Футболисты в красном – это Апоэль Бершева. Футболисты в желтой с черным – это Бейтар. Показывают их лучших футболистов. Омер Ацили в Бейтаре 15 голов, 18 бишуль, то есть передач, голевых передач. А в Апоэле это Кангуру, по-моему, но это приглашенный игрок. У него 11 голов и 8 передач. Вот, сегодня этим двум командам посвящены много материалов, потому что ближайшие несколько дней будут для них решающими по итогам этого чемпионата этого сезона. Все, теперь мы можем взяться за главные заголовки. начнем с «Идиот-Ахронот». «Идиот-Ахронот», ну, сегодня тема Ирана опять выходит почти в главную тему, потому что вы помните, что в начале этой недели, в конце предыдущей, говорили, что вот на этой неделе будет принято решение, и, скорее всего, война с Ираном возобновится. Ее, наверное, можно будет назвать третьей иранской войной. Все-таки большой перерыв прошел с момента окончания второй иранской войны. По-моему, если не ошибаюсь, она закончилась 12 апреля. Вот. И говорили, что вот американцы готовят, Трамп угрожает, вот сейчас вот все начнется, если Иран не прогнется и так далее. И газеты пишут о том, в первую очередь, заявление Трампа, что он говорит, я готов был отдать приказ атаки на сегодня или на завтра, но по просьбе неизвестно чьей я отложил это решение, дав Тегерану возможность все-таки еще подумать, потому что те предложения, которые Тегеран выдвинул, американцев не устраивают. Но надо сказать, что в ответ на эти угрозы фактически Соединенных Штатов, Тегеран тоже делает решительное заявление. Мы ответим на любую угрозу, вы узнаете мощь наших ракет. Никто не сможет открыть Ормузский пролив без нашего разрешения. То есть, во всяком случае, в таких заявлениях Тегеран не прогибается. Что происходит на самом деле, потому что Трамп периодически говорит, что там есть какие-то переговоры, ведутся, и поэтому вот он ждет, выжидает и так далее, но внешние заявления, они громкие, поэтому газета «Идет Ахронот» печатает вот такой заголовок: угрожают, говорят и ставят ставки, скажем так, будет или не будет война. Она печатает фотографию, сделанную, значит, где-то в Тегеране, на улицах Тегерана, стена дома, на которой нарисован, это рисунок такой большой, американский авианосец, весь в дыму, он взрывается, в него летят еще ракеты, у него нос сделан в виде человеческого, удивленного человеческого лица. Как так? Вот по нам так ударили, над ним, в него летят еще тут несколько ракет черного и красного цвета. Вот такая боевая, я бы сказал, фотография. Это сделано на улицах Тегерана. Но мир, Израиль, Соединенные Штаты, Иран находятся в положении стендбай. Поэтому, ну, давайте подождем. Значит, звучат угрозы с обеих сторон. Во что все это выльется, пока неизвестно. Но это сегодня тема важная. Вот, например, в «Исраэль Айом» на эту тему такой заголовок: «Иран знает, что его ожидает». Это уже практически стихи. «А Ираним йодим ма икре бакаров». А они знают, что скоро случится. Это и тоже фотография авианосца американского, но уже не взрывающегося. Она не садится в самолет. Причем по форме, по-моему, это F-35. Вот эта тема сегодня самая важная в этих двух газетах. Ну и в газете «Арец» тоже на первой полосе есть заголовок на эту тему. Трамп, двоеточие, цитата его: «Я решил подождать с атакой на Иран по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Амирует», то есть Объединенных Арабских Эмиратов. Они на что-то еще утверждают, что можно еще на что-то надеяться. Но давайте вернемся к первой полосе «Идет Ахронот», посмотрим, что еще. «Таргиль о ГИЮС» — это по поводу наших внутренних проблем. Понятно всем, наверное, что такое ГИЮС. Это ХОКа ГИЮС, закон о мобилизации, который многие называют законом об уклонении от воинской службы. Дело дошло до того, что ортодоксальные, ультраортодоксальные партии заявили, что терпение их лопнуло. Но надо сказать, что они за последний год много раз предъявляли разные ультиматумы, шантажи, выходили из правительства и так далее. Никакой закон до сих пор не принят. И вот сейчас они уже, мы знаем, находятся в стадии того, что они сказали, что на этой неделе они вынесут на голосование Кнессета закон о роспуске Кнессета. Все, нам надоело терпеть. Хватит нас кормить обещаниями. Закон не принимается. Мы идем на выборы. Но, как я уже говорил, господа, законопроект о роспуске будет обсуждаться завтра, по-моему, в Кнессете. Но это будет предварительное голосование, которое, хоть и голосование, но предварительное, ни о чем окончательно еще не говорит. И я говорил, что вот говорить о выборах сейчас еще рановато, потому что нету окончательного решения на эту тему. Что написано здесь на первой полосе газеты «Идет Ахронот» под этим заголовком «Таргиль о ГИЮС», то есть комбина, скажем так, который хочет провести правительство, уговорить ортодоксов не распускать Кнессет, не инициировать распуск Кнессета, в то время, когда солдаты Цали, пишет газета, воюют в Ливане, значит, противостоят угрозе дронов Хизбаллы, глава правительства усиливает давление на депутатов из Ликуда, которые отказались поддержать этот закон. Почему этот закон не принимается? Потому что у него нет шансов получить большинство в Кнессете. Казалось бы, у коалиции есть большинство в Кнессете, у нее, по-моему, 67 мандатов, но дело в том, что какое-то количество депутатов Ликуда заявили о том, что они этот закон не поддержат. Они сказали, что это не закон о мобилизации, а закон об уклонении Харедима от воинской службы, мы не будем его поддерживать. И вот сейчас газета пишет, что Нетаньяху усиливает давление на этих депутатов Кнессета для того, чтобы они поддержали закон. Ну, главный его инструмент. Вы хотите что, расстаться с Кнессетом? Вы не попадете тогда там в реальный список Ликуда и до свидания. Лучше, для вас же лучше проголосовать за этот закон. В этом, наверное, главное его давление. Но результат его пока мы не знаем. Значит, Ликуда, руководители Ликуда, главных, скажем так, людей Ликуда, убеждены, что эта информация, что Нетаньяху

0: Ранот, кибуцы Нир-Оз, Бери и Кфар-Аза, наиболее пострадавшие 7 октября, нам все эти названия хорошо знакомы, подают суд, иск в БАГАЦ против правительства. Три кибуца Отеф-Аза, прилегающие к сектору Газа, которые наиболее пострадали 7 октября, попросят от Верховного суда дать указание правительству создать специальные, какую-то администрацию, которая помогала бы для восстановления этих кибуцев. Правительство должно взять на себя ответственность за это. Параллельно с этим часть групп эвакуированных оттуда из этих кибуцев пытаются самоорганизоваться для того, чтобы их приняли другие кибуцы, переехать жить в другие кибуцы. Вот такая ситуация. Как видите, эта история, скажем так, последствия 7 октября до сих пор еще вот нас с вами преследуют. И вот три кибуца хотят подать иск на правительство в БАГАЦ. Так выглядит первая полоса газеты «Идет Ахронот». Давайте послушаем, как выглядит наш первый рекламный блок, и потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-ле-Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу. Только в Центр-Кар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центр-Кар Азур. 03-558-5458. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
6: Нация, которая ведет беседу сама с собой. Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. Исраэль Айом вместе с нами. Ну, главный заголовок я вам уже прочитал. Иран знает, что с ним случится вскоре. Ну, это фактически пересказ угрозы Дональда Трампа. Над этим заголовком вот такая строчка: Нетаньяху собрал кабинет безопасности. Ну, тоже, видимо, доложил министрам. Он общался с Трампом. Мама цав, то, что называется. В каком состоянии все эти обстоят дела, да, чтобы проинформировал министров правительства. Под заголовок, под этим главным заголовком, Трамп, значит, ужесточил риторику

0: против Тегерана. Но, тем не менее, потом вчера смягчил ее. Он сказал о том, что ко мне обратились с просьбой отложить атаку на Иран, которая намечалась на завтра. То есть он это сказал вчера, на завтра, значит, сегодня. Но в Америке пока еще раннее утро, скажем так. Нет, какое раннее утро? В Америке ночь еще, там 2-3. То есть в развитии дня она намечалась на сегодня. Вот по израильскому, скажем так, времени. Пока еще в Америке все спят. Но, тем не менее, он сказал, что я отложил. Значит, источник, который завязан в этих процессах, в процессах принятия решения в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что дополнительная атака — это не вопрос того, будет она или нет, а вопрос, когда она будет. То есть она уже, вот по данным этого источника, этот вопрос решен. Вопрос только в тайминге, когда. Следующий материал здесь. Мы видим фотографии Романа Гофмана и Галиба Арафмиара. По-моему, всем известны герои этой очередной саги в жизни нашей страны. И газета информирует, что... Заголовок такой, как раз-таки она сагой называется, «Агата, Сагат Минуй Роша Моса, Тацир Шель Гимел, Томех Багофман». То есть, значит, представитель разведки, и он отвечает за вопрос охраны безопасности информации, как-то вот так примерно назвать, который допрашивал Романа Гофмана по следам вот этой истории с подростком, которого завербовали офицеры дивизии, который командовал Гофман. Значит, он предоставил свое описание событий в суд. Нетаньяху, кстати, и Гофман потребовали, чтобы им тоже передали. Суд согласился, Ноам Солберг согласился, им тоже передали. И вчера до прессы дошла информация, что вот это описание событий Гиммел, вот этого офицера, оно как бы соответствует тому, как эту ситуацию описывал Роман Гофман. То есть это говорит о том, что, видимо, сделан еще один шаг к тому, что суд одобрит назначение Романа Гофмана на главу Моссада. Но после этого опубликования этого Тацира, то есть он не опубликован, но после того, как стало известно и самому Гофману, и главе правительства, они обрушились с критикой на Галиба Арафмиару. Нетаньяху заявил, что она делает все для того, чтобы затормозить назначение Гофмана, а Гофман еще на днях заявил, что она не говорит всю правду в этом деле. Вот такая информация на первой полосе. Ну, дальше про пироги молочно-сырные здесь тоже. Газета адресует нас к своему развороту на 16-й полосе. И так выглядит первая полоса газеты «Исраэль Айом». А «Арец» сейчас. Главная фотография. Солдаты рядом с границей с Ливаном. Значит, вчера в Ишувей Кав-Эймут. То есть это поселение. Вот есть у нас два типа поселений, которые известны всей стране. Поселение Отеф Аза. С 7 октября они нам стали все особенно известны, трагически. Это поселение, которое расположено недалеко от границы с сектором Газа, на всей ее протяженности. А Ишувей Кав-Эймут — это линия столкновений с Хизбаллой. Это поселение на севере, которое тоже находится рядом с границей с Ливаном. И оттуда, вы знаете, были эвакуированы десятки тысяч людей. Многие, но не все вернулись. И вот сейчас газета пишет о том, что жители вот этих населенных пунктов на севере будут праздновать праздник Шивот на этой неделе третий раз под угрозой обстрела Хизбаллой. Там беспилотники, ракеты и так далее. Третий год подряд они будут праздновать вот под такой опасностью, скажем так. Вот об этом говорит фотография газеты «Арец». Главный заголовок критикует действия армии там, в Ливане. Значит, силы, наши солдаты, подразделения какие-то, дают им поручения, которые надо выполнять посредине бела дня, поручения, в которых нет срочной необходимости. И среди бела дня солдаты подставляют себя под удары беспилотников. То есть беспилотников нет, наверное, приборов ночного видения. Армия пытается концентрировать свои действия с наступлением темноты, но тем не менее происходит, дают какие-то задания воинские командиры, которые не необходимы срочно выполнять посредине бела дня. И вот один офицер погиб из-за того, что он охранял командира дивизии, который отправился в поездки по этим местам, боевых столкновений с Хизбаллой. Это было посредине бела дня, и вот в результате у нас погиб офицер. Вот об этом главный материал сегодня в газете «Аарец». Следующий материал, это высказывание Трампа. Я уже говорил вам о том, что вот он решил отложить атаку на Иран по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Арабских Эмиратов. Следующий материал здесь по поводу того, что Тацир, то есть, ну, описание офицера Гиммела, которого называют Гиммел, сокращенно, из Моссада, о его допросах или опросах Романа Гофмана, в которых он поддерживает версию Романа Гофмана, об этом тоже материал. Следующий материал. Ну, вот здесь есть такая вставка по поводу Ирана, что Иран не очень впечатляется угрозами Трампа и создает новую реальность в Персидском заливе. Это Цви Барель пишет вот такой материал, вот политический обозреватель газеты «Аарец». Следующий заголовок. Нир Хасон, его автор. Полицейские следят за публикациями иностранных журналистов, что те публикуют в своих СМИ, и для того, чтобы, значит, некоторых из них не позволять приезжать в Израиль. То есть смотрят, что и как тот сообщает своих, а потом ему дают запрет на въезд в нашу страну, если он сообщает, видимо, не то и не так, как нравится полиции или кому-то там еще. Покушение на главу муниципального совета Джадейда Махара, которому угрожали различные преступления, преступные кланы. Он был тяжело ранен. Речь там шла о каких-то конкурсах, которые муниципальные, ну, конкурсах, наверное, на строительство или еще что-то, там, в которых были задействованы миллионы шекелей. И вот угрозы были реализованы. Он получил тяжелое ранение, лежит в больнице. Дальше материал. Мы видим фотографию Яира Голана, глава партии демократов. И здесь под его фотографией вот такой заголовок. «Лалехет и мерец, великроц или меркас». То есть идти, воплощать идеологию партии мерец, но в то же время как бы делать какие-то жесты в сторону центра израильской политической жизни. И это, газета называет, что это «Машбер Зиу», то есть кризис самоидентификации Яира Голана, лидера партии демократов. Вот такая статья. И давайте я уже тогда скажу сейчас, раз уж я смотрю на фотографию небольшую Леора Раза, мы по тематике будем прыгать, в смысле, от серьезных тем до самых серьезных. Леор Раз, здесь нас газета, значит, приглашает нас на пятую страницу приложения «Галерея», которая говорит о том, что в компании ЕС вышли первые две серии сериала «Фауда», пятый сезон, и вот газета обозревает его, она пишет о том, что когда, значит, кровная месть — это возможная опция. То есть писали о том, что действует в Газе наши войска, солдаты, спецназ и так далее, должны не из того, чтобы отомстить, а выполнять какие-то военные задачи. Но вот здесь газета намекает, что в этом сериале как бы намекают, в свою очередь, на то, что там собираются кровную месть, и ставят пока две звезды из пяти. Но, правда, уточняют, что эта рецензия сделана на основе первых двух серий сериала «Фауда», который на ЕС уже вышел, то есть пятый сезон сериала. Вот, это первая полоса газеты «Аарец». Возвращаемся к «Идиот Ахронот». Листаем ее. Первый разворот — это, как обычно, карикатура и колонки. Простите, значит, здесь карикатура такая. Бениамин Нетаньяху и Эйяль Замир, соответственно, глава правительства и начальник генерального штаба, стоят на столе, у стола, на котором лежит карта Ирана. На карте нарисованы стрелки, вот отсюда летят самолеты, сюда летят самолеты, города, которые будут атакованы. Значит, Эйяль Замир говорит: я полагаю, что в ближайшие дни мы выйдем на еще одну военную операцию против Ирана. Нетаньяху отвечает ему: нужно подготовить презентера, который будет представлять эту военную операцию или эту войну. А вдали под деревом лежит лев, лев, настоящий лев, который говорит: достали вы меня уже своими названиями. Азвути кварба имешалахем. Оставьте меня в покое. Ну, это по названиям первых двух войн с Ираном. Вы знаете, что они были завязаны как раз на льве. Бендрор Емини пишет: Емин, антисионистский Емин, он пишет о насилии поселенцев, которое продолжается на территориях в Иудее и Самарии. И он говорит о том, что из-за бездействия правительства, а иногда и просто закрывания глаз, а иногда и поддержки действий поселенцев, мы дойдем до того, что нас будут бойкотировать во всем мире. И Израиль как страну, и израильтян как граждан, ну, может быть, за исключением Микронезии, мы подвергнемся бойкоту. Они, значит, доведут того, что нас обвинят в апартеиде, вот эти насильственные действия поселенцев на территориях. Дальше ставим ставку на всю кассу. Заголовок по поводу Ирана. Фотография самолета-заправщика, который заправляет боевой самолет. Трамп, ну вот высказывание Трампа о том, что он отложил атаку на Иран. Дальше материал про кибуцы, которые подают иск богатства, то, о чем мы говорили. Дальше информация о том, что Хамас уже нашел человека, который заменит ликвидированного на днях Азаль-Аддина Хадада. И его место займет человек, который отвечал за разведку Хамаса, Мухаммед Уда, так зовут его. Вот здесь его уже фотография. Дальше. Какая информация? Крики милуимников и резервистов. Мы анахну корсим безе ахарезе. То есть один за другим. Имеется в виду, что разрушается их работа, разрушается их бизнес, если не есть, и разрушается их семейная жизнь. После сотен дней милуима службы, резервистской службы. Вот такой материал. Ну, эта статья расположена над статьей о том, кто в Кнессете поддерживает закон, который позволит ультраортодоксам не служить в армии. Прикладываются усилия. Ну, во всяком случае, в прессу выходит информация о том, что Нетаньяху прикладывает усилия к тому, чтобы ортодоксы не поддержали закон о роспуске Кнессета. Для того, чтобы еще оттянуть время. Потому что иначе, если сейчас Кнессет проголосует сначала в предварительном чтении, а потом во втором, первом, втором и третьем, это значит, что у нас выборы будут два варианта. 1 или 15 сентября. То есть 1 почти на 2 месяца раньше срока, 15 почти на 1,5 месяца раньше срока, 27 октября. Так. Ну, про угрозу беспилотников, дронов на севере. Еще один материал. Вот в ЦАЛе проверяет возможность раздать солдатам охотничьи ружья, которые были изъяты у боевиков Хизбаллы или в домах там найдены, чтобы они по ним пуляли, я бы так сказал, по беспилотникам в случае его обнаружения. Журналистов пригласили в отделение полиции, подразделение полиции ЛАВ-433 по вопросу Катаргейта, по поводу их общения с Эли Фельдштейном, одним из проходящих по этому делу, такой материал. То есть это дело как бы давно, но пока продолжается и продолжается. Большой материал по поводу нашего сельского хозяйства. Значит, в прошлом году наши фермеры собрали 32 тысячи тонн всевозможных овощей. В первую очередь, наверное, которые были отправлены в магазины. Ну и тут данные добровольцев. 120 тысяч добровольцев помогает им. В первую очередь, наверное, по сбору урожая. Вот такая статистика указывается. Значит, наши бойцы овладели новой флотилией, которая отправилась из Турции. На много-много километров еще в международных водах началась эта операция. Там было 57 кораблей. Но была первая информация, что 10 из них уже задержали, что с остальными пока не ясно. Но газеты пишут, что на тех кораблях, которые были остановлены, никакой гуманитарной помощи не было. То есть это была чистая провокация, которая направлялась из Турции. И можно сделать вывод, когда в наших газетах была информация о том, что в сектор Газа доставляется гуманитарной помощи больше, чем ему необходимо. Та же газета «Исраэль Айом» об этом писала на прошлой неделе. Непонятно, для чего в Турции организовали новую флотилию. И ответ может быть только один. Для того, чтобы очередную провокацию сделать против Израиля. Наверное, с одобрения господина Эрдогана. Вот. Делаем здесь вторую остановку. Реклама и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. «Год без забот».
1: Реклама.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
3: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мане.
1: Реклама.
7: Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. Джим Моррисон.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем наш обзор, третья часть. Дальше. Международные полосы газеты «Идет Охранот» говорят о том, что партия, радикальная партия «Альтернатива» или «Германия» в Германии набирает все большую и большую популярность по опросам на муниципальных выборах и, возможно, достигнет еще большего успеха на выборах в губерниях, не губерния от России, как у них в землях, наверное, да, которые будут земли, там у них на земли, в переводе на русский, в сентябре. Силы безопасности Германии называют о том, что там создаются специальные силы для того, чтобы высылать иммигрантов из Германии, включая законных иммигрантов, которые находятся как бы на законных основаниях, и предупреждают, что граждане страны или жители страны будут разделяться на категории, и появится категория сугбет, то есть второго сорта, граждане второго сорта, а это уже напоминает то, что было 81 год тому назад во время катастрофы. Тогда, когда нацизм пришел к власти. Уезжают из Америки. Следующий материал ведет Охранот. Говорит о том, что в Америке намечается отрицательный баланс. Но не по рождаемости, а по количеству людей, которые приезжают в Америку, которые уезжают из Америки. Это впервые за 50 лет. Причем происходит в год, когда Америка совсем скоро будет отмечать 250 лет своей независимости. По данным одного из институтов, в 25-м году отрицательная иммиграция была. По окончательным данным, около 400 тысяч человек уедут из Соединенных Штатов. Называются разные причины. Дональд Трамп – одна из них причин, но она не единственная. Дороговизна. О том, что трудно воплотить свою мечту. Вы помните, американская мечта, страна возможностей и так далее. Народ, многие разочаровываются в этом и выбирают уезжать или в страны Европы, или в страны Азии. В общем, вот такое явление в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах наблюдается, о нем пишет газета «Идет Охранот». Также пишут о том, что прокурор Международного военного трибунала подал просьбу на выдачу ордера на арест Бецалеля Смотрича. Рассматривается также фигура Бен-Гвира. Еще было сообщение о том, что там может быть дан ордер на арест, о котором мы не узнаем. То есть это тайный ордер на арест. Говорят, что судьи суда опасаются американских санкций. Там уже какие-то санкции против них уже были объявлены. И поэтому это опасные, конечно же, вещи. Человек не знает, может он поехать в какую-то европейскую страну, которая подписала эту римскую, по-моему, конвенцию. Не арестуют ли его там. То есть вот гаагские дела продолжаются против Израиля, против израильтян. Много пишет газета о Каннском фестивале. Сегодня галерея печатает интервью с Кейт Бланшетт, которая говорит о том, что грустно, что кинофестивали превратились в единственное место, где можно говорить о геноциде. Так она сказала, и о том, что, сходит на нет движение MeToo, помните, наверное, все это движение, она говорит, что оно вряд ли что-то принесло, потому что она видит на сете, сет это вот, где снимают кино, то есть все рабочие, от шоферов там до режиссеров, актеров, она до сих пор видит на каждом сете, где она с ее участием примерно 10 женщин и 75 мужчин, то есть вот об этом, на это неравенство она обращает внимание, а «Идет Охранот» на своих страницах Lifestyle пишет о том, что в Каннах через 5,5 лет после его смерти Диего Марадона будет представлен на фестивале в Каннах в фильме «Мисс Хак», то есть игра, в котором будет показана его знаменитая «Рука Бога», с помощью которой он забил гол в ворота Англии. А еще «Кантона», да, это еще один фильм на спортивную тему, который звезда французская, и Алекс Фергюсон, это легендарный футбольный тренер, тоже будут показаны на Каннском фестивале, который идет сейчас там. Так, это идет Ахронот. Листаю Исраэль Айом. Ну, первые темы — Иран. Роман Гофман. Флотилия, которая остановлена. Ливан, ну, мы, собственно говоря, уже все описали, рассказали на эту тему. Цви Аузер, человек, который в свое время работал вместе с Нетаньяху в его канцелярии, сегодня пишет большую статью, такую профильную статью о трех Беньяминах Нетаньяху, которые мы наблюдаем на протяжении его там 30-летней политической карьеры. Первая, в которой он, обжегшись на, вот помните, были у стены Котеля в первую каденцию Нетаньяху, это 96-7 год, когда были волнения, стрельба, перестрелки, были погибшие. И еще один провал, который был, это попытка ликвидации Халида Машаля в Иордании. Ну, те, кто в этом, в то время был в стране, наверное, помнят, когда агенты Моссада пытались его отравить на рынке, влив ему, по-моему, в ухо или куда-то там яд, были задержаны, и Иордания грозилась их судить, и там чуть ли не до смертной казни, если Израиль не освободит шейха Ахмеда Ясина и не пришлет врача, который, значит, введет Халиду Машалю какое-то противоядие. Нетаньяху согласился на это, врач приехал, Халид Машал до сих пор один из политических руководителей Хамаса. Шейх Ахмед Ясин был тогда освобожден, но с тех пор уже ликвидирован. Но это вот было в первую каденцию Нетаньяху, когда он после этого стал проявлять осторожность. Он не отменил соглашение Осло, которое он так много критиковал и так далее. Второй период политической карьеры Нетаньяху, который отмечает Цви Аузер, был до 2016 года, то есть до открытия дел против него, обвинительного заключения и так далее. И Цви Аузер спрашивает, делает вывод о том, что в 65-м году, когда Менахем Бегин, объединив две партии, Хирут и либералов, создал блок Ликуд, а Ликуд в официальном его описании называется правой либерально-демократической партией, то есть партия, которая, скажем, придерживается либеральных каких-то взглядов и так далее. Сегодня, 50 лет спустя с того времени, Нетаньяху создал не Ликуд, который праволиберальный, а Ликуд Харидим, то есть Ликуд с ультраортодоксом, союз Ликуда и ортодоксов, которые являются естественными партнерами Нетаньяху. И третий Нетаньяху — это человек, Цви Аузер определяет его, Нетаньяху, ставший, получивший какой-то прилив в своей уверенности, в своих силах после операции биперов в 24-м году. Все мы прекрасно помним про эту операцию биперов. И Нетаньяху получил какую-то уверенность в своих действиях, и дело дошло до того, что он не побоялся начать войну против Ирана бомбежками Ирана. Вот дошло до этого, что из осторожного человека, который очень крайне редко соглашался на проведение каких-то военных операций против Хамаса, в том числе, дошло дело до того, что мы теперь уже воюем и с Ираном на его территории. Ну, Иран обстреливает нас. И напомню, что Цви Аузер задается вопросом, а каким же будет четвертый Нетаньяху, если он останется у власти в ближайшее время? Он совершит какие-то важные для страны действия или останется в истории нашей страны, человек, который внес определенный вклад в раскол нашего общества, который мы сейчас наблюдаем. Здесь еще одна статья, Дани Закен тоже вспоминает про политическую... Я не знаю, почему это они вдруг сегодня решили вспомнить, как будто он уже уходит из политики. И фотография знаменитая, которую Нетаньяху, наверное, не хотел бы, чтобы многие видели, где он пожимает руку Ясеру Арафату. Ясер Арафат так улыбается ему и похлопывает его по плечу. Действия ортодоксальных партий по поводу давления принятия закона о мобилизации. Если этого не будет, то выборы будут 1 или 15 сентября, говорят они. Генинспектор полиции заявил о том, что у полиции будет по-новому относиться теперь к дезертирам из ультраортодоксального общества. Ну, не дезертир, это который ушел из армии, а ярик — это тот, который не пришел в армию по повестке. Если полицейские наткнутся на такого, они задержат его. но будут держать его полчаса. То есть позвонят в военную полицию. Если полиция военная полчаса не приедет, они его отпустят. Хватит, у нас нет сил задерживать их, сталкиваться с этими демонстрациями и так далее. И вот Дани Леви дал новые указания действовать полиции в отношении вот тех, кто по повестке не является в армии. Что еще? Ну, все, наверное, да. Огромное расхождение между Министерством финансов и Министерством безопасности. 40 миллиардов шекелей требует Министерство обороны, безопасности обороны. А Минфин говорит, а где мы их вам возьмем? Ну, если только повысим налоги на граждан. Вот такой тоже материал в Исраиль Айом. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание и хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
11: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
13: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях МАДА Неймания.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Прокурор МУС тайно запросил ордер на арест Бецалеля Смотрича. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Прокуратура Международного уголовного суда 2 апреля подала секретное ходатайство с требованием выдать ордер на арест министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича. Израильского министра обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных против палестинского насилия в Иудее и Самарии. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание Middle East Eye. Как стало известно журналистам, речь идет именно о Смотриче. При этом ранее в суде состоялось рассмотрение доказательств для оценки возможности подачи еще двух аналогичных ходатайств, включая запрос на ордер для министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, однако эти документы пока не направлены на рассмотрение судей. Перечень обвинений против Бецалеля Смотрича включает насильственное перемещение населения, преследование апартеид, квалифицируемые как преступления против человечности, а также заселение оккупированных территорий гражданским населением самого Израиля, что трактуется как военное преступление. Если палата предварительного производства МУС утвердит данный запрос, это станет первым прецедентом в истории международного правосудия, когда ордер на арест выдадут по обвинению в преступлении апартеида. Ночью следователи изучали данные тахографа маршрута номер 62 автобусной компании «Дан», который накануне вечером врезался в дерево и в пешеходов на улице Дизингов. В больнице были доставлены 11 пострадавших. Врачи больницы Ихилов борются за жизнь 11-летней девочки, поступившей в результате аварии в критическом состоянии. Она по-прежнему находится под наркозом и подключена к аппарату ИВЛ. По данным издания «Израиль Айом», изначально в число версий происшествия был даже также теракт, и к расследованию подключили «Шабак», однако по ходу расследования версию теракта исключили. Водитель, 26-летний житель севера Израиля, утверждает, что потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус врезался в дерево и сбил пешеходов. В настоящий момент полиция склоняется к тому, чтобы освободить водителя под ограничительные условия, не доставляя его в суд, однако окончательное решение будет принято позже. По данным информационного портала «Вести», Цааль сегодня утром сбил ракету «Хизбаллы», выпущенную по нашим силам в Южном Ливане. Обломки сбитой ракеты упали на территории кибуца в Западной Галилее и нанесли незначительный ущерб. О пострадавших не сообщалось. Налоговое управление напоминает, что с 1 июня ужесточается отчетность по сделкам от 5000 шекелей. С 1 июня порог обязательного уведомления налогового управления о выставленных счетах-фактурах снижается с 10 тысяч до 5000 шекелей. Сделки на сумму свыше 5000 потребуют получения специального цифрового номера от налогового управления. Без этого номера покупатель не сможет зачесть НДС, а счет фактуры не будет признан расходом в целях вычета подоходного налога. Напомним, что механизм получения предварительного цифрового номера от налогового управления изначально был установлен для сделок свыше 25 тысяч шекелей. В январе текущего года порог опустился до 10 тысяч, а теперь достигнет конечной отметки в 5 тысяч шекелей. По данным налогового управления, за почти 2 года работы механизма были выявлены и заблокированы фиктивные сделки на сумму около 34 миллиардов шекелей, что принесло в казну 6 миллиардов 100 миллионов шекелей НДС. При этом отмечается, что в последнее время криминальные структуры начали взламывать учетные записи легальных бизнесов, захватывая их идентификацию. Информационные данные, чтобы обойти механизм блокировки фиктивных сделок. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Элате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10 часов и 9 минут на часах студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романа именно Первым. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Надеюсь, это утро будет легким, музыкально приятным для нас. Ой. Результативным. Занимаетесь чем? Занимаетесь? А я с вами. Салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, продолжается эта неделя. Конечно же, мы продолжаем вместе с этой неделей узнавать о своих возможностях, а они у нас есть. У нас в эфире появляется Ольга Соколов. Мы говорим про Red Max TV. Оль, доброе утро. Не слышу тебя. Почему тебя не слышу? Оля. Отвечай нам. Слышу другие голоса, только всех, кроме Оли. Видимо, идет работа в Red Max. Да, даже так получилось, что она не смогла к нам сегодня приехать. Но мы же стараемся и держать в курсе всех наших слушателей того, что происходит. И, конечно же, стараемся делать все для того, чтобы мы были в курсе того, что происходит в Red Max тоже. Оль, ну что, ты слышишь меня?
2: Да, доброе утро.
1: О, привет. Ну, рассказывай, я слышу голоса на фоне, то есть у вас работа кипит там полным ходом, да, потому что...
2: Да, мы прямо с утра здесь уже собрались, вы принимаем там... звонки, Игорь да. нам помогает в этом.
1: Ну, и поэтому ты осталась на работе, я так понимаю, да, не приехала к нам?
2: Совершенно верно, надо помогать ребятам, иначе никак. Действительно, желающих много, и это радует, Ян, это радует очень сильно, потому что есть люди, которые все еще хотят подключиться к Red Max, значит, даже будущие, кстати, наши клиенты звонят, подключают интернет, у нас же сейчас классная еще цена на интернет, 1000 мегов.
1: А ну рассказывай.
2: Да, цена включается абсолютно все. Тащит, провайдер, раутер, все будет у нас, все будет в Red Max TV, вы будете платить только в одну компанию. Подключайте, звоните обязательно. Звездочка 2186, но самое вкусное, как говорится, да, это наша майская распродажа. Всего 26 шекелей в месяц, 26 приставками в аренду, до 5 устройств подключения, и вы получаете премиум пакет. То есть это значит, что вы получаете доступ абсолютно ко всем сервисам, которые мы предоставляем. Это видеотеки, это медиотеки, это больше чем 200 каналов на всех языках. То есть вот действительно на всех языках, которых мы в Израиле с вами говорим, да, то есть это иврит, естественно, русский, Украина, Грузия, Узбекистан и так далее. В общем-то, в Red Max становится все интереснее и интереснее, а у вас есть возможность подключиться всего за 26 шекелей.
1: Итак, сейчас самое время это сделать, потому что наивыгодные условия, ну и попробуйте теперь дозвониться. Что я могу сказать? Но если вы не сможете дозвониться, вас все равно система зафиксирует и к вам вернутся, да? Я так понимаю, вы сегодня работать будете до полуночи?
2: Да, как минимум, смотрите, нам будут помогать, естественно, и поэтому, если вам, ну, как бы вы звоните, если вам придется подождать там 2-3 минуты, ну, ничего страшного, да, как бы мы будем стараться как можно быстрее. Главное, сделайте усилия, наберите наш номер, звездочка 2186, обязательно ответим, обязательно подключим вам наше телевидение. И, естественно, надеемся, что вы останетесь с нами надолго, даже после, как говорится, окончания нашей акции.
1: Классно. Звездочка 2186. Оль, спасибо большое. Отпускаю тебя, не буду задерживать. Ну и напоминаю нашим слушателям. Звездочка 2186. Сделайте это для себя и своей семьи. Red Max TV. Подключите уже сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся, конечно же, в эфир в середине часа. Я традиционно приветствую Игоря Красковского. Игорь, привет!
2: Яночка, привет! Привет всем, кто слушает Первое радио. Вы же знаете, что если я в командировке, то это супер цена. Это супер невероятные условия. Итак, сегодня я у наших друзей в компании RedMax TV. И сегодня срочные новости. До конца распродажи премиум подписок в RedMax TV осталось несколько часов. До конца дня звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь, внимание, за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов, с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. За 26 шекелей в месяц вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax по номеру звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца сегодняшнего дня. Звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего лишь за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем удачно дозвониться и подключиться к RedMax TV. Яна, спасибо.
1: Спасибо и тебе. До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и, конечно же, я приветствую Ольгу Соколову здесь. Ну, и мы продолжаем говорить о возможностях, которые предлагает на этой неделе RedMax TV. Сегодня, в частности, Оль, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Да, действительно, RedMax TV устроила очень классную акцию. Это называется «Майская распродажа». Цена всего 26 шекелей в месяц, включая приставки. То есть вот эти вот современные приставки, которые сделают вам телевизор смартом, если он вдруг не смарт, которых есть дополнительная видеотека. Ну и вообще, в принципе, да, это такое некое удобство телевидения с пультом. Можно сказать, это немножко романтично. Но, конечно же, для людей, у кого есть смарт-телевизоры, или вы хотите смотреть еще дополнительно, да, там, на телефонах, на планшетах, мы обновили нашу аппликацию. То есть случилось это буквально вчера. Аппликация теперь выглядит по-другому, она выглядит интересно, очень так все живо, красочно, но самое главное, что там все понятно. И сегодня вы подключаетесь, можете подключиться до 5 устройств. То есть, для примера, у вас есть там 2 телевизора дома, и вы можете еще подключить себе там телефоны, планшеты, брать с собой RedMax TV в дорогу, там, на работу, в какое-то путешествие, ведь мы это будет работать, да, также за границей. Подключайте сейчас, 26 шекелей, это действительно очень выгодное, хорошее предложение с тем, что у нас помесячная абонементская плата. И, к примеру, да, вы сомневаетесь, говорите, там, вдруг мне не подойдет, мало ли что, да, мы же все люди, у всех есть какие-то сомнения. Так вот здесь, я вам скажу, не нужно сомневаться, потому что если вдруг вас что-то не устроит, мы сами приедем, заберем свое оборудование. Но опять же, почему мы так говорим, почему мы уверены в себе? Потому что мы подобрали лучший канал, это больше чем 200 каналов. Мы сделали видеотеки, мы сделали медиотеки, архив за 2 недели и много-много дополнительных функций. И с уверенностью говорим о том, что вам все подойдет, вам все понравится, ведь у нас очень интересно, удобно, просто 26 шекелей. Только сегодня звоните, набирайте номер телефона. Если даже вы сейчас на работе и у вас нет времени там особо поговорить, дать заявку, задать какие-то вопросы, позвоните, зафиксируйте свой номер, и мы вернемся в то время, когда будет вам удобно.
1: Итак,
2: 2186, ребят.
1: Самое время сделать это сейчас. 2186. Оль, спасибо большое. В следующем часе продолжим общаться.
2: Хорошего дня всем.
1: Да, ну и надеюсь, наши слушатели уже смогут и поговорить с тобой, если позвонят, конечно, если успеют это сделать сегодня. 2186. Нужно номер, звоните.
0: Реклама.

Время танцевать. Весна. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
5: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
2: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мания.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Слушания по делу Нетаньяху сокращены. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Судьи по делу премьер-министра Бениамина Нетаньяху одобрили, что сегодняшнее слушание по делу 2000 завершится в 13 часов по просьбе Нетаньяху в связи с мерами безопасности. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир намерен самостоятельно баллотироваться на выборах Кнессет 26-го созыва. Как сообщает Маариф, Бен-Гвир категорически отвергает попытки премьер-министра Бениамина Нетаньяху привести к созданию единого предвыборного списка Отцма Яудит и Ционут Датит. Бен-Гвир убежден, что самостоятельное участие в выборах принесет ему не менее 10 мандатов. Согласно опубликованной информации, в последние недели премьер-министр Бениамин Нетаньяху предпринимает усилия по созданию единого предвыборного списка на правом фланге, подобно тому, который был создан перед выборами в Кнессет 25-го созыва. Тогда Нетаньяху привел к созданию технического блока партии Ционут Датит, Отцма Яудит и Ноам. Целью создания такого списка было гарантировать сохранение голосов. На этот раз угроза утраты голосов еще более серьезная, так как две из трех упомянутых партий по большинству опросов не проходят электоральный барьер. Со своей стороны, Итамар Бен-Гвир возражает против объединения, так как полагает, что в случае самостоятельного участия в выборах у него есть шансы получить голоса тех, кто не связан с национально-религиозным сегментом и не является автоматическим сторонником его идеологии. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Лахиш поступило сообщение о несчастном случае на заводе в промышленной зоне Кирьят-Малахи, где 37-летний рабочий упал во время работы с высоты около 8 метров. Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего он был эвакуирован на машине интенсивной терапии в больницу Шамир Асаф Арафе в Барьякове в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. По данным издания Economic Times, Министерство иностранных дел Индии оказывает давление на Министерство профессионального обучения с целью ускорить направление в Израиль квалифицированных специалистов. Речь идет о выполнении договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Израиль 25 и 26 февраля текущего года. Тогда стороны договорились о прибытии в Израиль до 50 тысяч дополнительных индийских рабочих в течение 5 лет, в том числе для строительной отрасли, промышленного сектора и сферы общественного питания. В подводной пещере на Мальдивах найдены тела 4 итальянских аквалангистов, пропавших несколько дней назад в ходе погружения. Ранее во время поисково-спасательной операции погиб водолаз мальдивских ВМС Мохаммед Махутхи. Тела были найдены на глубине 60 метров в труднодоступном районе пещеры, расположенной на атолле Ваву. Погибшие профессор морской экологии университета Генуи Моника Монтефалькони, ее дочь студентка Джорджа Соммакаль, исследовательница Мюриэль Оденито и морской биолог Федерико Гуальдини. Ранее было найдено тело сопровождавшего их инструктора-аквалангиста Джан-Луки Бенедетти. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне в Аждоте 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Элате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую в этом часе Олю, которая представляет Red Max. Оль, доброе утро.
2: Да, доброе утро всем. У нас все-таки пит работа.
1: Отрывается.
2: У нас тут все очень... Да. У нас все очень душевно. Все. А все почему? У нас же майская распродажа. Я, да. Может быть, ты не знала. Да, вот я тебе напомню.
1: Не хватает подробностей, давай.
2: 26 шекелей, ребят, всего 26 шекелей в месяц. Подключение до 5 устройств, и это премиум подписка. То есть абсолютно все сервисы, которые входят в Red Max TV, архивы, медиатеку, все, что мы приготовили усердно для вас. Ну, естественно, конечно же, это плюс 200 каналов, это самое главное. Каналы, которые мы подобрали специально для вас, каналы, которые, я уверена, удовлетворят абсолютно любого жителя Израиля, который говорит на русском языке. У нас есть каналы на иврите, у нас есть каналы на русском, украинском, Грузии, Узбекистан и так далее. И каналы постоянно обновляются. Уверена, что впереди нас ждет еще много всего нового. Но то, что мы добавили вот буквально вот сейчас, да, то, что самое интересное, мы добавили каналы о природе, о животных. Мы сделали футбольные каналы. Нас люди просили добавить футбольные каналы, как бы мы вот обратили на это внимание. Что еще интересного? У нас есть интернет. Очень хорошая цена на интернет, то есть вы можете подключиться к нам и платить все в одну компанию. У вас будет кавила с бандлем, есть классное предложение на интернет, 1000 мега, тачпит, провайдер, раутер, абсолютно все обходит, все будет в Red Max, вы будете звонить только на звездочку 2186, ну, в общем, такое предложение. Если вы уже наш клиент, помимо того, что я предлагаю вам подключить интернет, у нас есть акция «Друг приводит друга». И сегодня, если вам есть под кому порекомендовать, или, может быть, вот я только что общалась с клиенткой, она хочет подключить своих родителей. То же самое, если вы уже наш клиент, вы подключаете родителей, вам 2 месяца бесплатного просмотра. Не забывайте только упомянуть, что вы пришли именно первого радио, потому что это 2 месяца только для вас, стандарт на месяц.
1: Ну, на самом деле, классная акция, которая позволит сейчас действительно забрать для себя лучшие условия. Почему не воспользоваться этим? Позвоните, звездочка 2186. Оль, я тебя отпускаю. Иди, работай.
2: Ждем звонков.
1: Да. Ну, а я еще раз все-таки обращу ваше внимание на то, что сейчас предлагает вам Red Max. Конечно же, подробности все можете узнать по телефону, позвонив прямо сейчас. Звездочка 2186. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: командировки. А если я в командировке, друзья, это значит, что цена нереально низкая и, естественно, выгодная для вас, для всех, кто слушает Первое радио. Итак, сегодня я в RedMax TV, и сегодня до конца распродажи премиум подписок осталось всего лишь несколько часов. Поэтому звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь, внимание, за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов, двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. За 26 шекелей в месяц вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят и приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в RedMax по номеру звездочка 2186. Акция действует до конца сегодняшнего дня. Быстрее набирайте звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем дозвониться и всем подключиться. Ну а мы услышимся в эфире. Яна, тебе огромное спасибо.
1: Все, Игорь, до встречи в эфире. Пока.
0: Пока.
2: Реклама. Chill out.

0: Реклама.
1: Ну что ж, у нас практически середина часа, 20, вот без нескольких секунд, 8 минут. И это время для того, чтобы в эфире появился Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, я здесь, привет, вернее, я не здесь, я на линии, но я сегодня в команде.

0: время Романовой.
1: Эта весна, видно, дарит строки по нотам. По душе током она же часто так развлекается, да?
2: Столица улыбается, звучит и старается.
1: От этих строк, походу, многим мекается. Они не хотели, а у нас что-то да получается, да?

Здесь эти люди, их лица надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться, что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти. Здесь эти люди, их лица надо свое найти. И как бы не оступиться, не потеряться, что ли, с кем-то же надо делиться, надо свое найти.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Я приветствую Ольгу Соколову, которая здесь, в нашем эфире, представляет Red Max TV. Оль, доброе утро.
2: Всем доброе утро. Да, знаешь, немножко так переключаюсь, потому что общаюсь с клиентами сейчас по телефону. Да, и эфир, конечно, всегда приятно сказать вам пару слов. Ну, что могу сказать? Ребят, звоните еще, звоните звездочку 2186. Сегодня всего 26 шекелей. Есть возможность подключиться к компании Red Max TV по программе «Майская распродажа». Подключение у нас до 5 устройств. С приставками в аренду, с вот этими умными приставками, которые вам делают смарт-телевизор, у вас появится доступ в интернет, YouTube, если он был не смартом. Если у вас телевизор смарт, вы можете установить себе аппликацию, телефоны, планшеты, все что угодно, до 5 устройств всего за 26 шекелей. Это действительно сегодня, это действительно сейчас. Цена очень снижена для того, чтобы, ну, каждый человек, да, кому, может быть, было дорого, кто сомневался, мог взять, подключиться к нашей компании, посмотреть, попробовать, что мы предоставляем, да какой у нас сервис, как это работает, насколько это удобно. Естественно, мы уверены, что удовлетворить это абсолютно всех, это всем понравится, всем будет удобно и интересно, но если вдруг что-то не так, мы сами приедем, заберем свои приставки, то есть не переживайте по этому поводу, особо думать, сомневаться не нужно. Набрали номер телефона, звездочка 2186, позвонили, подключились. И принимайте решение потом, когда уже будете пользоваться, понимаете, насколько вам подходит. Если что-то не так, приехали, забрали, все, никаких проблем. Легко подключаемся, если что-то не так, легко отключитесь. Надеюсь, естественно, что все устроит, вам подойдут каналы, подойдет наша компания, и вы останетесь с нами на долгие-долгие годы. Как, в принципе, те клиенты, которые подключались к нам давным-давно, ведь компании Red Max TV уже больше, чем 13 лет. Кто-то сейчас хочет подключать своих родителей, ведь очень удобно, у нас шерут на русском языке, и можно подключить пакет с интернетом. Все будет у нас, какие-то вопросы, вы звоните только в нашу техподдержку, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всегда поможем, объясним, настроим все, что нужно. Ну, что еще остается сказать, я 26 шекелей, подключайтесь, набирайте номер телефона.
1: Сейчас эта акция, она настолько, я понимаю, занимает у тебя много времени. Наши слушатели звонят, но я думаю, что они все, поскольку они наши слушатели, понимают, что ты сейчас в эфире, ответить им не можешь. Да, с пониманием относятся к этому моменту, так что отпускаю тебя. Все, спасибо большое, до встречи в эфире
2: хорошего
1: завтра.
2: Хорошего дня всем.
1: Хорошего Бай, дня, спасибо. Да. Ну и могу сказать, конечно, передавай там всем привет, но ты и так его передашь. Все, звездочка 2186, Red Max TV, прекрасная акция, воспользуйтесь ею сейчас непременно. Звездочка 2186. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
5: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миугов 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
0: Реклама.
6: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
7: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 11:52 на часах студии первого. Это была Ева Польна, кстати, именинница сегодняшнего дня. Да, ну а я расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время Романовой на первом. Легкого дня вам и салют!

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно.
6: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8.
8: «Год без забот».
9: Реклама.
10: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
15: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
16: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
17: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях МАДА Неймания.
9: Реклама.
18: Новости.
19: Служба безопасности Шломо предупредила жителей о военной активности. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По сообщению службы безопасности, в Шломо в ближайшее время в районе Западной Галилеи и центрального участка границы ожидаются артиллерийские обстрелы и интенсивная активность сил безопасности. В районе могут быть слышны звуки взрывов. В ходе целевой полицейской операции, проводившейся сотрудниками полиции Тель-Авивского округа совместно с муниципалитетом города, были изъяты десятки электросамокатов и электровелосипедов. Особое внимание во время операции уделялось нарушениям правил дорожного движения со стороны пользователей средств микромобильности. Сотрудники дорожной полиции округов Айалон и Яркон изъяли 31 электросамокат и электровелосипед за отсутствие регистрационных номерных знаков, владельцам выписаны штрафы. В числе изъятого двухколесного транспорта множество электровелосипедов, владельцы которых работали курьерами. Полиция обещает продолжить усиленные меры по контролю за нарушениями со стороны пользователей средств микромобильности в Тель-Авиве с целью предотвращения ДТП и обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила для подачи два новых плана Министерства строительства и жилищного хозяйства для Ирухама и Димоны. В Ирухаме предусмотрено строительство нового квартала на 1205 единиц жилья, а также торговых, деловых и ремесленных площадей, общественных зданий, спортивных и рекреационных зон. У въезда в квартал запроектирована городская площадь, вокруг которой разместятся здания, сочетающие торговые, деловые и общественные функции, а также конференц-зал. Помимо этого, план предусматривает расширение спортивно-рекреационной зоны, прилегающей к футбольному стадиону Ирухама. Канцелярия президента Хорватии Зорана Милановича, известного своей антиизраильской позицией, сообщила об отказе выдавать агреман новому послу Израиля Нисану Амдуру. Агреман – необходимое для назначения официальное согласие принимающей стороны. Государство Израиль нарушило неписанное правило, опубликовав имя предложенного посла до того, как этот человек получил одобрение президента Республики Хорватия. В связи с политикой нынешнего израильского правительства он и не получит такого одобрения, говорится в заявлении. Каденция нынешнего израильского посла Гарри Корена истекает в конце мая. Корен занимал также должности посла в Латвии, Литве, России и Чехии. Как ожидается, Амдор сменит его, но как временный поверенный в делах. Это не требует одобрения принимающей страны. Миланович выступал с обвинениями Израиля в геноциде и терроре. Оскорбительная риторика президента Хорватии неприемлема. Его полный ненависти язык, когда он говорит об Израиле и сионизме, отражает его антисемитизм, сообщил несколько месяцев назад министр иностранных дел Израиля Гидеон Сар. Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая в Вооруженных силах Российской Федерации проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К участию в учении привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, говорится в сообщении. Речь идет о 64 тысячах человек личного состава, более чем 7800 единицах военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установках, более 140 летательных аппаратах, 73 надводных кораблях и 13 подводных лодках, из которых 8 ракетоносцев стратегического назначения. В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации, заявляет Министерство обороны России. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне и в Ашдоде 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Элате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.

Группа Coldplay Live in Technicolor, так называется их композиция, которая открыла сегодняшний выпуск программы PM. 19 мая. Пионеры готовы? Всегда готовы. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. Сегодня третий день Гимел месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Здесь первое радио 89.1. Время 9 минут 13-го. Мы отправляемся в двухчасовое путешествие. Чем будем сегодня заниматься? Как обычно, в начале второго часа, примерно в начале второго часа, я вам загадываю загадку. Сегодня очередная рубрика от Кати Вергуновой. Рубрика, программа, шоу. Как это назвать? Вот как ее назвать? Кулинарно-киношный трёп. Вы мне подсказали. Ну, я не знаю, сами послушаем и потом сделаем вывод, как это все назвать. Кино и котлеты. По вторникам выходит в эфире программа PM. И сегодня тоже выйдет. Так, что еще? А, значит, в рамках нашего общения, к которому я вас всех приглашаю, господа. Сегодня... Мне напомнил об этом сержант, но это было... Я подумал об этом на прошлой неделе, видимо, неосторожно высказался об этом в эфире. Ну, а раз высказался, что слово не воробей, вы знаете, все, то надо его как бы реализовать. И поэтому я сегодня предлагаю нам с вами повспоминать мемы. Причем не мемы, которые вот стали современными мемами в интернете. Что такое мем официально? Любая единица информации, которая быстро распространяется в обществе и которая известна большинству членов этого общества. Это стало популярно в связи с интернетом. Вот эти разные мемы. Денег нет, а вы держитесь, например. Там, но я спрашиваю вас о тех мемах, которые русскоязычную общину, причем русскоязычной общиной нашей страны, я называю всех тех, кто говорят по-русски. Независимо от того, из какой республики или республики бывшего СССР или уже теперь страны независимой бывшего СССР, СНГ вы приехали. Есть вещи, которые нас всех объединяют. Которые известны... В каком смысле объединяют? Мы их все знаем. Какие-то известные фразы из фильмов. В основном это из фильма. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Таких много разных вещей. И вот если вы хотите и можете и помните такие вот штучки, мемы такие, напишите нам о них. Мы их сегодня повспоминаем, составим такую коллекцию мемов, объединяющую, скажем так, советского человека, которая известна всем тем, кто какое-то время прожил в Союзе Советских Социалистических Республик, понимаешь ли тут. Значит, это я вам предлагаю повспоминать и написать нам. Но, как обычно, это не единственная тема. Писать можно о чем угодно, что вам важно. Главное, не зацикливаться на одной теме. Это происходит с небольшим количеством наших радиослушателей. Зацикливание на одной теме не надо. Это становится неинтересно и предсказуемо. Ну и плюс мемы. Если вспомните, то напишите, где, как. Два канала связи, как обычно. Первый в Фейсбуке, страница программы PM. И там в разделе «Мессенджер» надо писать то, что вы хотите написать для эфира. И второй наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Ваше сообщение можно отправлять именно на этот номер. Можно голосовые, можно текстовые. 054-20-70-800. Программа PM до 14. Поехали!

0: Максим Леонидов, конечно же, это был в нашем эфире. Мы сразу же продолжаем. Поздравлю с днем рождения известную нам певицу, которая была в составе группы «Гости из будущего», вокалистка Ева Польна. Но у нее много композиций, которые она исполнила сольно. И которые заявлены не как «Гости из будущего», а как Ева Польна. Сейчас одна из них — «Мираж».
1: Первое радио.
0: Точнее, несколько миражей. Миражи. Ева Польна родилась 19 мая в 75-м году.

Ева Польна, песня «Миражи». Ваше сообщение. Слава в Фейсбуке написал на вот что. Привет всем. Меня поражает не сам отмененный удар по Ирану, хотя все это было предсказуемо, а формулировка... Я вообще не понимаю, что может быть предсказуемое в отношении Дональда Трампа, но вам, Слава, виднее, видимо. А формулировка, продолжает он, я послушался саудитов, Арабских Эмиратов, пакистанцев и прочих. В следующий раз Трамп будет прислушаться к советам из Папуа, Новой Гвинеи или Киргизии. Трамп стал предсказуемый, как 3 рубля. Просто мне кажется, что иногда промолчать лучше, чем говорить, но это мое субъективное мнение. Всем нам мирных праздничных дней. Во втором сообщении, это он мем нам прислал, бодоры, надо говорить, бодрее, а веселые веселее. Бодоры? Так он написал. Это, видимо, попытка прислать нам мем. Кстати, их много уже. Правильно, мы считаем, что есть вещи, которые нас всех объединяют, которые нам всем известны. Сержант написал, обожаю мемы из советских фильмов. Мало того, что я их периодически использую, не поверите, но можно подобрать мем практически к любой ситуации в жизни. Но сегодня мем не из кино. Помните, где говорили это «Вас много, я одна»? Сержант, ну, смотрите, я думаю, что большинство мемов, которые сегодня будут, и которые я буду читать, и которые вы прислали, они из фильмов. Фильмы нас объединяли. Что еще могло быть? Интернета не было. Все смотрели одни и те же фильмы. И по телевизору, и в кино ходили. И поэтому это самые известные мемы, конечно же, будут из фильмов. «Вас много, я одна». Сержант спрашивает, помним ли мы, кто это говорил. Я не помню. Хотя фраза известная, конечно же. Так, Павел, добрый день. Можно, пожалуйста, добавить громкости в аппликацию? А то приходится приемник на максимум звучания включать. А насчет мема помню с детства и люблю очень. Кто же его посадит? Он же памятник. По-моему, это сейчас применяют к Нетаньяху очень часто. Но фраза известная. Что делать с громкостью в аппликации, я не знаю. Попробуйте, может быть, в другой аппликации нас послушать и сравнить. Может быть, там будет лучше. Потому что иногда в некоторых аппликациях сигнал наш забирают неизвестно откуда,

0: праздновали Шавуот. К нам был приглашен наш знаменитый шеф-повар Асав Гранит. Уже неплохо, я должен сказать. 10 человек из офиса приготовили чизкейки, и он вместе с жюри оценивал по вкусовым качествам сочетание внешнего вида. Когда уже шел процесс проб и оценки, еще один бахур поднес свой чизкейк. Он опоздал прилично. Минаэлет Мисрада положила его чизкейк на тарелку, подняла руку и ждала, когда Асав договорит поставить его на стол. И тут чизкейк с высоты своего полета слетает лепешкой на пол. 60 человек вначале охнули, а потом пошел смех. Части чизкейка собрали, и наш шеф-повар все-таки его попробовал. Упавшая уга заняла второе место. Надо было видеть глаза этого опоздавшего парня, у которого через 5 минут его старания были на полу. Наталья. Вау. Ну что, сегодня второе место, вообще место популярное. Передайте ему. Израиль на Евровидении занимает второе место. Надо гордиться. Второе место неплохо. Ну, а сам Гранит один из самых известных шефов страны. Круто у вас там. Виктор Печатник. Мем на сегодня всегда готов. Ну да, сегодня же 19 мая. Точно. Ира, мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Мы с такими словами иногда заходим с мужем в комнату сына, когда ему, которому 17 лет. То есть он не требует сначала стучать к нему в комнату, спросить разрешение, а потом попробовать открыть дверь. Постоянно сыто, пьяно, постоянно пьем чинзано. Написал кто-то. Господа, пожалуйста, не забывайте подписываться. Ну, это как бы правило. Подписывайтесь как угодно. Можете псевдоним, ник какой-то, настоящее имя, но подписывайтесь. ПМ. Вспоминаются слова из программы КПСС. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Василиса. Причем актуально всегда. Каждому поколению можно было это сказать. Нынешнее поколение будет. Поколение прошло, а что? Так это не к вашему поколению, это вот к нынешнему поколению. Вы уже прошедшее поколение. Так, дальше. Первое. Мем произносится сукаризной. Семен Семенович из кинофильма «Бриллиантовая рука». Второе. Какие люди и без охраны? Происхождение мне неизвестно, пишет автор. Третье. Хотели как лучше, получилось как всегда. Виктор Черномырдин. Подписи нет. А подпись надо. Сабаск. Добрый день, ПМ и все. Мы все под колпаком у Мюллера. Ребята, давайте жить дружно. Зачем сбрил усы? Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Просто такой букет мемов кинул нам Сабаск в эфир сегодня. Аркаша. В тюрьме сейчас макароны. Кстати, мне сегодня 70. Ура! То есть это, видимо, Аркаш, это подпись, автор этого сообщения. Ну, Аркаша, мазаль то и ура. Громогласно, я бы сказал. Добрый день, Павел Михайлович. У Гайдая очень много таких фраз, которые стали крылатыми. Тренируйся на кошках. Где бабуля? Я за нее. Шляп сними и так далее. Виктория. По-моему, тренируйся там из фильма «Самогонщики», там не на кошках, а тренируйся вон на нем. Сказали Витцелу, который пробовал прикладывать вот эту тряпку с хлороформом для усыпления сторожа склада. Ты что, с ума сошел?
1: Тренируй.
0: Тренируйся вон на нем. Марк 1. Солнечного, весеннего, безопасного дня всем. Михалыч, я не в теме. Сообщили о запрете пользования мобильными телефонами только в средних классах, а в остальных классах запрета нет. В Америке запрет для учащихся всех классов уже давно. Там телефоны дети сдают при входе и забирают, уходя домой. Уважаемый Марк 1. Все, что касается школ, запретов и так далее, каждый школьник должен получить указание в своей собственной школе от своей собственной администрации. У нас говорили, да, только в средних классах. Сейчас господина Киша, министра просвещения, за это атакуют, в том числе и школьный комитет там старшеклассников, общеизраильский. Но в школу человек придет, ему там скажет, какое правило теперь в школе действует. Потому что я так подозреваю, что в разных школах может быть по-разному. Здравствуйте, Павел. Посол Сомалиленда вручил доверительные грамоты в Иерусалиме. Таким образом, Израиль увеличит свое влияние в Африке, возможно, военное влияние на Йемен. Игорь. Уважаемый Игорь, я понимаю, что вы нам пишете из Германии. Но вы же как бы состоите в сообществе радиослушателей программы ПМ, которые пишут сообщения в программе ПМ. А почему вы ставите себя вне этого сообщества? Вот я тут про мемы спросил сегодня. Вы не реагируете. Вчера я что спрашивал? Про лучшие подарки.

0: яркие в вашей жизни. Вы, по-моему, тоже не отреагировали. Давайте будьте с нами в одной компании. А то вы нам сообщаете какие-то новости, которые тут в наших новостях всем известны. Да, посол Сомалиленда вручил. Да, увеличит свое влияние. И, возможно, военное на Йемен. Да, да, и еще раз да, Игорь из Германии. Сейчас реклама.
1: Реклама. Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Только в Максана и Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Реклама.
0: Сейчас музыкальная новинка от нашей музыкальной редакции. Это новая работа дуэта «Добро», группа «Добро», которая состоит из Ивана и Михаила Заситкевичей. Ребята из Казани, братья. У них новая песня, которая называется «Море, привет».

0: кто эксперт, в этой жизни? Есть человек, который говорит, я эксперт по жизни. Обращайтесь в случае чего.
1: Точно не эксперт.
0: Это дуэт «Добро».
1: Море, привет.
0: Море, привет. Продолжаем. У нас есть радиослушатель Алекс, про которого можно сказать, что он гордится результатами своей работы. Как у вас с этим, господа? Вот в конце рабочего дня, в конце рабочей недели, рабочего месяца, вы гордитесь результатами своей работы? Алекс гордится в конце каждого дня, потому что он не первый раз уже присылает результаты своей работы. Чем он занимается? Он выправляет, исправляет вмятины автомобилей. Присылает фотографии автомобиля со вмятиной, а потом чистая поверхность, как будто ничего не было. Он написал: «Всем хорошего настроения, дни жаркие у нас, да и на работе жарко было. Отправляю очередное фото работы по PDR». Это, видимо, какая-то система, которая помогает вот выпрямлять побитый автомобиль. С уважением, Алекс. «Я так радовал второму месту на Евровидении, что не будем принимать его у нас. Так говорят, так говорят, что Болгария не соглашается проводить у себя, Инна». Инна, давайте мы дождемся того, когда после этапа «говорят» будет официальное сообщение от Болгарии. Болгария, я думаю, сейчас собралась и считает деньги. Хватит ли у них на проведение фестиваля Евровидения? А потом сделает заявление. Да, мы проводим, или нет, мы нет, не проводим. Но тогда многие почему-то считают, что будут в Израиле. Я думаю, что в Израиле, пока у нас такое состояние с безопасностью, фестиваль тоже не будет проводиться. А где тогда будет проводиться, спросите вы? А я не знаю. Мы дождемся официальных сообщений организации, которая называется EBU. Европейский вещательный союз. Так, Леонид, доброе утро. День начался в 6:20, подняли по тревоге. Потом выяснилось, что учебное. Через 10 минут погрузился в машину с кидбэком. Ехать не надо, только отметиться в аппликации, что готов. Готовлю борщ к приезду дочи из армии, пироги к их приезду в морозилке. Хорошего дня, с праздником, всегда готов, Леонид. Ну, сегодня мем «всегда готов» самый популярный, вы понимаете. Господа, представим такую сцену. Мама на кухне говорит: «Дети, я готовлю котлеты!» Дети кричат: «Ура! Значит, мы идем в кино!»
2: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
3: Снова я, и зовут меня Катерина. Вновь попробую вас вдохновить на просмотр фильма и на приготовление чего-то вкусного. Сегодня мы включаем кулинарную машину времени и отправляемся прямиком в заснеженную сибирскую тайгу 1961 года. В гости к самой главной кулинарной иконе советского экрана – Тосе Кислицыной из комедии «Девчата». Помните этот легендарный момент, когда Тося авторитетно заявляет:
4: «Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше картофель фри, картофель пай, картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черной сливой, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой, отварной с укропом. Шанги!
5: Это что это такое?»
3: Кстати, о пирожках. Руководство фильма сначала сомневалось, утверждать ли Надежду Румянцеву на эту роль. Но какая из нее повариха? Маленькая, шустрая, 30 лет, хотя играла 18-летнюю. Но Румянцева устроила на пробах такой кулинарный перформанс, так яростно рубила капусту и защищала картошку, что режиссер понял, эта женщина сможет накормить целый леспромхоз одной левой. Между прочим, актерам на съемках в Пермском крае пришлось несладко. Мороз стоял под 40 градусов. Суп в тарелках застывал за 3 минуты и покрывался ледяной корочкой. А Николай Рыбников, наш экранный мачо Илья Ковров, в сцене, где он ест Тосин борщ на улице, так увлекся, что облизал алюминиевую ложку и намертво прилепил к ней язык.
4: «Ты борща побольше, Илюша?»
6: «Как положено».
4: «А сметанки добавить?»
6: «Обойдусь».
3: Съемки остановили, ложку отрывали как могли. Вот она, настоящая сила кинематографического аппетита. Рыбников, кстати, ради роли еще и похудел на 20 килограммов за пару недель. А вам слабо ради хорошего ужина хотя бы до магазина дойти, да? Ладно, худеть мы не будем, но мы будем вдохновляться. Сегодня готовим те самые тосиные картофельные пирожки.
7: «Это тебе не картошку варить!»
4: «А что картошка? Ты думаешь, картошка — это так вот просто сварил и съел, да?
3: Их гениальность в том, что для них вообще не нужно тесто. Никаких дрожжей, мучительных ожиданий, пока оно поднимается, и испачканной кухни. Записывайте рецепт, он проще, чем устройство трехколесного велосипеда. Итак, берем картофельное пюре, его делаем без молока, чтобы оно не поплыло. Бухаем туда одно яйцо и пару ложек муки. Замешиваем мягкое картофельное тесто. Внутрь кладем начинку. Тося наверняка использовала бы ливер или грибы из соседнего леса, но мы люди современные. Берите обжаренный мясной фарш с луком, не пожалеете. Ну или тушеную капусту, или просто побольше сыра.
4: С картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить?
5: Ну сколько? Жареное и пюре!
4: Да? А ну считай!
3: Формируем пирожки, обваливаем в панировочных сухарях для такого офигительного хруста и кидаем на сковородку. Собственно, все. Обжариваем 3 минуты с одной стороны, с другой стороны. Перед вами вот они, золотистые шедевры. Мужья начнут смотреть на вас с таким же обожанием, как и Илья смотрел на Тосю, а соседи упадут в обморок от аромата. Это блюдо – идеальный мотиватор. Если девчонка из детдома в Дикий Мороз кормила сотню суровых лесорубов и умудрялась крутить любовь с главным красавцем поселка, то вы точно сможете победить лень и приготовить этот кулинарный хит.
6: Да, умыла она тебя.
7: Подумаешь, тоже мне фигура.
6: Ну, фигуры, может, и нет, а характер налицо.
3: Так что марш на кухню, чистить картошку. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Приятного аппетита, и пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как Тосин батон с вареньем. Пока.
2: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире нашей радиостанции в исполнении квартета «Улыбка» прозвучала песня «Хорошие девчата» из кинофильма «Девчата», 1961 год.
1: Реклама.
2: Максонай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Только в Максонай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане.
1: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Камила Кабелло и Эд Ширан. Надо сказать, что Эд Ширан щедр на дуэты. У него каких только и с кем сколько дуэтов разных не было. «Бэм-бэм» — так называется их песня. 48,5 минут 13-го. Читаю еще сообщение. «Шалом, Едидим. Мем «Россия нигде не заканчивается». Это нам написал кто? Заклинатель Куреги. Сержант во втором сообщении. Помню, очень давно после армии работал в АСАОТ. Ну и как-то вечером развозил группу русскоязычных работников одного предприятия по домам. Смартфонов, интернета и Waze тогда еще в помине не было. И вот один из пассажиров все время норовил учить меня, как правильно ехать. На что я не выдержал, ответил ему словами героя фильма «Место встречи изменить нельзя». А в момент погони за Фоксом у себя в кабинете командую: «Глеб Егорович, а здесь я». Весь микроавтобус лежал на полу от смеха. Сержант. То есть фраза, опять же, была знакома всем. Ира, которая записала, что они к сыну заходят со словами: «Мы к вам, профессор, и вот по какому делу». Я спросил, а стучат ли они в комнату, прежде чем зайти. Она пишет: «Павел, он частенько сидит в наушниках, стучи, не услышит». То есть просто заходите. Это чревато. Добрый день, Павел и радиослушатели. Мэм, наши люди в булочную на такси не ездят. С уважением, Галина из фильма «Бриллиантовая рука». Добрый день, Павел. Мэм, муля, не нервируй меня. Алла. Шо, опять? Если что, заходи. Подпись «Любимый». Слава, никому нельзя доверять, даже себе. Мне можно. Генрих Мюллер. ПМ, есть мнение избрать в почетный президиум собрания коллектива нашего предприятия генерального секретаря Компартии Леонида Ильича Брежнева. Бурные аплодисменты, все встают. Василиса. Добрый день всем. Здравствуйте, я ваша тетя. Вас тут не стояло. Верет написала. Инна из Хадеры. Когда доктор сыт, и больному легче. Шикарный фильм. Одна из лучших ролей великого Евстигнеева. И мэм, у тебя брюки в полосочку, дай папиросочку. Викинг написал. Сабаск, такой хоккей нам не нужен. Марк 1. Никогда не было и вот опять, как говорил господин Черномырдин. Как актуально это отражает риторику нынешних вершителей мира. Ну не можете вы, да? Марк 1 без вершителей мира. Просто никак. Всем привет. Ты видишь суслика? Нет, а он есть. Часто приходит в голову, когда вижу мента с радаром, спрятавшегося в кустах или за каким-нибудь столбом. Всем спокойной недели, Дринька. Доверять нельзя никому, а мне можно. Дорогие, надо брать. А вас, ПМ, я попрошу остаться, Инга. Инга, я пока останусь. До 2 часов, кстати, останусь. В 2 часа у нас программа «Вопрос ребром». Марк Кричевский будет беседовать, ну, те, кто смотрит 9-й канал, те, кто общается в интернете на политические темы, знают, что есть такая дама, которую зовут София Рон Мария, да? Да, так ее зовут. Она активна, часто бывает в студии 9-го, спорит на политические темы или пишет какие-то посты, причем пишет она еще и на иврите, по-моему, в газете «Маариф», если не ошибаюсь. Ну и они, наверное, поговорят про политику, я так думаю. С 2 до 3 в программе «Вопрос ребром» София будет нашей и вашей гостью. Замуровали демоны. Тебя посадят, а ты не воруй. О, горяченькая пошла. Почем опиум для народа? С таким счастьем и на свободе. Надо, Федя, надо. Детям мороженое. Руссо-туриста, облика морали. Всем хорошего дня, Валерий. Единственное, что, по-моему, там не горяченькая пошла, а тепленькая пошла в душе. Валерий целый букет мемов нам прислал. Валерий, да, Валерий. Уважаемый Павел Михайлович, вы уже неоднократно зачитывали жалобы на слабую слышимость на вашем канале, но ваши техники ничего с этим не делают. Аппликация «Первое радио». Мы, ваши слушатели, будем благодарны, если вы за слышимость улучшится. Спасибо. Я знаю, что наши техники пытаются вам что-то подкручивать. Вот я знаю, потому что мы их передаем, все ваши вот эти замечания, им передаем. Очень рекомендую мини-сериал 2018 года «Стрекоза», написал кто-то. Ищу подпись в предыдущих сообщениях, Инна. Мини-сериал 2018 года «Стрекоза». Для особого вида парковщиков. Где этот чертов инвалид? Вторая партия марлезонского балета. Эти мемы присланы без подписи, к сожалению. Наши поезда самые поездатые поезда в мире, Наталья. Всем доброго дня. Почем опиум для народа? Один за всех, все за одного. Гюльчатай, открой личико. Людк, а Людк? Ну и гадость, это ваша заливная рыба, Горянка. Смотрите, сколько мемов вообще. Сколько вещей, которые нам всем известны. Не виновата я, он сам пришел. Геннадий. Здравствуйте. Разруха в головах. Собачье сердце. Так, что у нас успеваем? Да, давайте послушаем последнее, наверное, в этом части. Голосовое сообщение прислал кто-то. Послушаем.
1: Я тебя поцелую потом, если ты захочешь. Какая гадость! Какая только гадость! Это ваша заливная рыба. Гоша 68. Это мемы. А антиарсовато я поддерживаю. Паша, ты же сам говоришь. Выражайте мысли такие, какие вы хотите. Не надо навязывать ему в коммунистическом направлении. Пусть он говорит то, что он хочет. Он говорит то, что я не могу сказать временами. Поэтому пускай он говорит.
0: Уважаемый Гоша68, в нем проснулись, видимо, какие-то артистические данные, он нам их исполнил. Значит, антиарсоват идет вразрез с главной целью нашей программы. Главная цель программы – это закончить программу с хорошим настроением. А когда человек все время ругает кого-то, все время против кого-то, я ему предлагаю хотя бы иногда менять пластинку. Если вы считаете, что коммунистический призыв, любовь к своей жене, которую человек пишет в нашем эфире, это что-то коммунистическое, то я и с вами тоже не могу согласиться. Это к коммунизму никакого отношения не имеет, уважаемый Гоша. Поехали дальше.
2: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
0: Би-2 ставит музыкальную точку в первой части программы. Это не бомбы, это просто летние, что, летний дождь или летняя гроза. Летний гром. Хотелось бы в некоторых странах, чтобы это было так. Шура и Лёва.

0: Итак, это не бомбы, это просто летний гром Би-2. А у нас сейчас Игорь Красковский, который сегодня опять в командировке. Игорь, приветствую.
1: Да, Павел, привет, привет. Я в командировке сегодня у наших друзей в Red Max. Сегодня срочные новости. До конца распродажи премиум подписок Red Max осталось всего несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186. Чай. Телевидение в Израиле. Всего лишь за 26 шекелей в месяц. Лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов и 2 недель онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. Вы сможете подключить сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались? 26 шекелей в месяц. Никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в Red Max по номеру звездочка 2186. Акция действует до конца сегодняшнего дня. Быстрее звоните звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачно дозвониться и подключиться. Павел, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив. Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах. Внимание! Только до конца недели в Мадане Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях Мадане Мания.
5: Реклама. Новости.
6: В секторе Газа уничтожен террорист Хамас, участвовавший в резне 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что в понедельник военнослужащие 188-й бригады, действующие на юге сектора Газа, обнаружили террориста Хамаса, пересекшего желтую линию и приблизившегося к военнослужащим, создавая непосредственную угрозу. Сразу после обнаружения ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика с целью устранения угрозы. Ликвидированный террорист участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября, а в последнее время пытался организовать террористические атаки против сил Цааля. Оборонный концерн «Рафаэль» объявил о проведении в дневные часы плановых испытаний на территории исследовательского института «Давид» в Крайот. В ходе проведения контролируемых испытаний могут быть слышны взрывы. Спасательные силовые структуры уведомлены о проведении работ, поддерживают постоянную связь с компанией и будут информировать население в случае каких-либо происшествий в режиме реального времени. Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали подозреваемого в забрасывании взрывными устройствами комплекса гробницы праматери Рахели, расположенного у северного въезда в Бет-Лехем. Инцидент, произошедший около недели назад, представлял серьезную угрозу для гражданских лиц и паломников, посещающих это место. Личность подозреваемого была установлена, и в ходе специальной операции бойцы МАГАВ прибыли к его дому в лагере палестинских беженцев Аида в окрестностях Бет-Лехема, окружили дом и без происшествий задержали подозреваемого. Подозреваемый 17-летний палестинец, передан для продолжения расследования в Шабак. Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади, ранее выпущенная под залог в связи с ухудшением состояния здоровья, выписана из больницы и вернулась в свой тегеранский дом. Ее семья предупреждает об опасности возвращения Наргес в тюрьму. Проведенные в больнице проверки подтвердили, что заболевания сердечно-сосудистой системы напрямую связаны с длительным тяжелым психологическим давлением и стрессом. Для выздоровления необходимо медицинское наблюдение за пределами тюрьмы. Возвращение туда – смертный приговор, сообщили фонд Мохаммади и дочь Наргес Киана Рахмани. 54-летняя правозащитница после ареста в ноябре 2021 года приступила к отбыванию наказания по нескольким приговорам общим сроком 13 лет 9 месяцев. В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы по медицинским показаниям на 3 недели, но под давлением западных стран почти год оставалась на свободе. Она была арестована 12 декабря прошлого года в Мешхеде вместе с другими активистами после церемонии памяти правозащитника Хосрова Али Корди. Ее приговорили еще к 6 годам тюрьмы по обвинению в сборе информации и сговоре и 1,5 года за пропаганду. В связи с резким ухудшением состояния, которое стало критическим, она была переведена в тюремную больницу. Около недели назад Мохаммади выпустили под залог и направили в Тегеранский медицинский центр «Парс». И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 25 градусов, в Ашкелоне и в Ашдоде 26, в Хайфе 24, в Бершеве 30, на побережье Мертвого моря 34, в Твери и на побережье озера Кинерет 28, в Эйлате 40, на Голландских высотах 29. Температура воды около побережья Средиземного моря 23 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Это группа Daughtry, Long Live Rock'n'Roll. Могли ли подумать те, кто придумал этот лозунг, фактически «Да здравствует рок-н-ролл» или «Долгая жизнь рок-н-роллу», придумали его 70 лет тому назад примерно, что так долго он будет актуален, что рок-н-роллу уже столько же, сколько его первым исполнителем, уже восьмой десяток, наверное, пошел. И конца не видно, уважаемые радиослушатели. Эта композиция открыла вторую часть программы PM. Мы на первом радио 89.1 FM. Идем дальше. В этом части загадка вас ожидает. Напомню слушателям второго часа нашей программы, что я спросил поделиться с нами всем известными мемами. Фразами, которые знакомы практически каждому советскому человеку. Ну, в прошлом советскому человеку. Таких фраз очень много. Много нам уже прислали и, наверное, еще будут присылать. Желательно, если вы слышали уже фразу, не повторяться. Чтобы мне не пришлось повторяться, потому что времени мало. Но такое количество мемов, их бессмертное количество. Вот еще и присылают, и присылают. И можно продолжать присылать. Напоминаю, или в Фейсбуке на странице программы PM. Или отправляйте сообщение на наш номер в WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. Пока не забыл. Вчера у нас была одна тема по поводу песни «Мишель» Ноа Мобитана. Некоторые высказывали версии, что она посвящена какой-то конкретной девушке Мишель, пострадавшей 7 октября. Я сказал, что я точно не знаю, но я посмотрю, поинтересуюсь, я поинтересовался. Она никому конкретному не посвящена. Эта песня посвящена ситуации в романтических отношениях, которая бывает во многих случаях. И героиня этой ситуации девушка по имени Мишель. Никого конкретного создатели песни, в том числе и Ноа Мобитан, не имели в виду. Вот, что это я сказал, это я предупредил, это я напомнил. Можно продолжать читать сообщения. Так. Отматываю на начало, то, что я еще не читал. Вор должен сидеть в тюрьме. Про Биби нашего, Бодя написал. Прикрепил к нашей реальности. Но для того, чтобы вор должен был сидеть в тюрьме, надо, суд должен доказать, что он вор. Тут дело за малым. Марк 1, тебе что, поперек горла что-то стоит? Не можешь не вставить свои 5 копеек? У нас с Марком 1 конфликт. Я его прошу оставить в покое Трампа, Нетаньяху и Путина. Ему никак это не удается, и он наезжает на меня, почему я все время к нему придираюсь. Я буду придираться до тех пор, пока вы не оставите эту тему в покое и начнете с нами делиться какими-то другими темами, которые, я уверен, есть в вашей жизни. Про Трамп, Нетаньяху, Путина и других товарищей вы нам уже писали десятки, если не сотни раз. Мы уже давно все поняли. Хватит. Расширьте тематику ваших сообщений. А что грудь? Грудь берем с собой. Вот такая фраза без подписи. Господа, не забывайте подписываться, пожалуйста. Он же памятник, кто его посадит, Марина. Милая, ликвидация, картина маслом. Ну, заяц, ну погоди, вы даже покрасить не можете то, что построил мой папа, Михаил. Свидетели есть? Я свидетель. А что случилось? Андижанец прислал такой мем. Рюдзаки, добрый день, Павел, радиослушатели. Надо, Федя, надо. Наш, он тут целый набор прислал. Рюдзаки, наш слушатель из Украины. Наши люди в булочную на такси не ездят. Короче, Склифосовский, какая гадость это ваша заливная рыба. Будет тебе и белка, будет тебе и свисток. Замуровали, демоны. И тебя вылечат, и меня вылечат. Танцуют все. Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец-таки она просто красавица. Ах ты, сучка, крашена. Спокойствие, только спокойствие. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Огласите весь список, пожалуйста. Я требую продолжения банкета. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. А вон сколько. Как я уже сказал, целый букет вообще мы ему прислали нам из Украины. Кто же его посадит, он же памятник. Это уже третий раз нам вспоминают это. А я думала, это любовь, а это шкварчала ваша папироска. Девушки, уймите вашу мать. Людмила прислала. Современная женщина должна быть непоколебимой. Зрелый одессит. Здрасте вам из Жванецкого. Сейчас заслушаем начальника транспортного цеха. Мне в Париж по делу срочно. Обидно, когда твои мечты сбываются у других. Женщины бывают прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Хорошего всем дня, Юлия. Добрый день. Тут Михаил спрашивает про Red Max. Red Max в каждой рекламе дает свои телефоны. Михаил, звоните и задавайте любые вопросы. Я не знаю про них ничего. Девушка, как вас зовут? Таня, а меня Федя. Ну и дура. Это Эд прислал. Выпил, украл в тюрьму. Романтика, добавляет Эд во втором меме. Доброго дня всем. Жить будем плохо, но недолго. Да, Павел, еще я спрашивал, была ли рубрика про Пятактыкву и как ее найти, Грин. А я и отвечал, что про Пятактыкву рубрики не было, но, наверное, думаю, что будет. Это из нашей серии «Истории городов Израиля». Привет все. 0369. Ого, это номер такси «Волга» ГАЗ-21, на котором уехала семья Семен Семеновича из фильма «Бриллиантовая рука». Гайдай был известный шутник, и когда подорожала водка до цены 3,69, он присвоил этот номер такси с серией «Ого». «Волга» с этим номером находится в музее Мосфильма «Ригас Балс». С номером 3,69. Ого. Замечательно, поразительно, гениально. Вы кто такой? Что-то я вас не узнаю в гриме. Кеша. Ах ты, сучка, крашеная. Это лопух. Нам добавил мемов. Второе сообщение. Вот эта травка просто замечательная. У вас почки болят? Нет, фрау Заурих. А зря. Лопух. Пьем, можно немного похвастаться? Вчера были на моно-мюзикле Максима Леонидова. Шикарный, музыкальный, артистичный, разный, обаятельный. И, в общем, море удовольствия. Всем хорошего настроения. Здесь подписи нет. Предыдущее сообщение. Горянка подписывала Горянка. То есть получил удовольствие от мюзикла Макса Леонидова. Замечательно. Добрый день. Фраза из Ширли-Мырли. Вы, русские, слишком много кушать. То есть забрались. То есть забрались. Зажрались, наверное. А тут написано буква «Б» вместо «Ж». С уважением, Кирилл. Господа, следите за буквами, которые вы печатаете, потому что я не смотрю предварительно ваше сообщение. Читаю, как вижу. И раз написано «забрались», я читаю «забрались». Потом приходится думать, что-то здесь не то. Хорошо, что иногда коллеги помогают разбираться. Что не то. Не корысти ради, а только волею пославшей меня жены, Анатолий Ашкелон. В советское время был такой лозунг: партия наш рулевой. Мем, партия, дай порулить. Слушайте, тут набирается на целый сборник, по-моему, уже вот мемов советских. Дальше, значит, нам кто-то, Вика прислала, ну, это как открытки с фразами, которые актуальны и сегодня. Значит, это из «Кавказской пленницы». Перед выборами они будут говорить, что повысят зарплаты, пенсии, создадут миллионы рабочих мест, поднимут экономику, медицину, образование. Но вы не обращайте внимания. Это старинный красивый обычай. Тут переделанное оттуда, когда Шурику говорили, уговаривали участвовать в похищении невесты, как вы понимаете. И вот еще фраза. А что вообще в мире делается? Это Алексей Баталов сидит, спрашивает, и ему отвечает: знаешь, Гоша, ты лучше продолжай бухать. Так, бурдалаки, откройте мне веки, Иринка. Покровские ворота под санкциями, Алла написала. Дальше голосовое сообщение прислал кто-то, послушаем.
1: Павел Михайлович, вы неправильно прочитали. Современная женщина должна быть непокобелимой. Читайте внимательно. Я специально выделил большим шрифтом. Зрелый одессит.
0: А я как прочитал, непоколебимый, а надо было не кобели... А, в общем, кобель в середине должно было быть, да? Но вы исправили мою ошибку. Окей. Это слово так вот с разгону-то и не выговоришь. Как стемнеет, будем брать. Геннадий. А ты не воруй, а то посадят. Твой дом тюрьма. Виталий Криворожский. Высокие отношения. А кто не пьет? Назови, я жду. Заметьте, не я это предложил. Все это цитаты из «Покровских ворот», Светлана. Вацлав, песня «Мишель» группы The Beatles, выпущенная в 65-м году на альбоме «Rubber Soul», не посвящена какой-либо конкретной женщине с таким именем. Пол Маккартни создал композицию как пародию на французские песни. Я не понял, при чем здесь та Мишель к нашей Мишель, Вацлав? Вацлав, а кто не пьет, ты скажи, высокие-высокие отношения, заметьте, не я это продолжал. А как так вот получается, что практически подряд одни и те же мемы прислали два разных человека? Как так получается? У меня нет этому объяснения. Негевец. Баранкин, будь человеком. К сожалению, день рождения только раз в году. Кстати, оно у меня сегодня, 19 мая, поэтому я всегда готов. Готов, Негевец написал. Ну как можно забыть день рождения, когда он в день пионерии? Невозможно же. Негевец, поздравляю вас, мазаль тов. Продолжайте быть всегда готовым. Крокер. Так кто его пасает, он же памятник. Это вообще лидер мемов сегодня, который вы вспоминаете. И еще одна от Крокера. Вор должен сидеть в тюрьме. Смотришь, как Ленин на буржуазию. Михаил из Кацрина. Я тебе говорил, лошадью ходи. Ой, ухи, ухи, Витас. Сабаск. Поехали, от винта. Вторая поющая. В бой идут одни старики. Будем жить. Такие мемы прислал. Прием, прием, аппаратура при нем, при нем. Профессор Лопух, господин. Пионеры. Ну, так как это фраза, которую прислал нам радиослушатель, а она принадлежит в Раневской, то я уж ее произнесу в эфире. Пионеры, идите в жопу. И это именно 19 мая нам прислали, представляете? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, бедные пионеры. Стас ЕКБ, это подпись, наверное. Давай бухти, как корабли вырастят просторы нашего космоса. Операция И. Вольф или Вульф. День добрый. И мы были на этом мюзикле Леонидова второй раз. И второй раз было супер. Еще мы на секрет ходили, когда Фоменко приезжал. И они вместе давали концерт. Делится Вульф своими концертными впечатлениями. Бац-бац и мимо прислала Алла. Из карнавальной ночи. Одна звездочка, две звездочки, а еще лучше три звездочки. Подпись «Ник-то». Оригинальная подпись, кстати. «Ник-то». Тут и слово «ник», тут и «никто», и все, что хочешь. Так. «Ширли-мырли». Фильм, в котором что ни слово, то мем. Но один прокол у них вышел. «Христа распяли». «Сами породили, сами распяли». Это наши сугубо еврейские разборки. «Гоем не понять». Ты что, моего Христа в евреи записываешь? А кто он, по-твоему, мама еврейка, папа еврей, а ребеночек-то что, русский? Папа у него голубь. Марк Л. Голубь Гавриил у него папа. А не хлопнут ли нам по рюмашке? Заметьте, не я это первым предложил, Витал. Народ, слушайте, под впечатлением мемов и ностальгии... Сейчас вот это предложение «не хлопнуть нам по рюмашке» сейчас начнет реализовывать вообще. Потянутся руки к холодильнику, кто близко к холодильнику. Что ты мне глазки строишь? А что кооператив тебе строить? Что ты мне глазки строишь? А что кооператив тебе строить? С уважением, Ишман прислал. Хорошие сапоги надо брать. Аня. Вау. Вы видите, сколько сообщений? День добрый всем. А царь-то не настоящий. И что-то не нравится мне этот гусь. Аркадаш Паша, Аркадий Павел. Это подпись. Свободу Юрию Деточкину, Лев. Наше терпение не безгранично. Ширли-мырли, Аленка. Кто скажет, что эта девочка пусть кинет в меня камень? Влады. Это подпись Влады. Влады, да, написано Влады. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Вацлав, ДМБ, копать отсюда до обеда. Этично, неэтично, какая разница? Привет всем, я Лакох. А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина. Ну, у нас сейчас тишины не будет, мы возвращаемся к музыке. Хочу познакомить вас с новой песней. Это дуэт Мика Моше и Элли Холли. Песня называется «К мопам». Давайте послушаем.

0: Мика Моше Эли Холли с песней «Кмо пам», как когда-то, а вы ахшав «Ат ло кан, ве ата ло кан». Пришло время загадки, уважаемые радиослушатели. Сегодня она такая. Фраза, которую я прошу вас мне сказать. Неважно, скажете ли вы мне ее на языке оригинала или, может быть, по-русски, это не принципиально. Но она родилась в 19 веке в цирковых труппах в Англии, по-моему, прежде всего. Стала знаменитой, дошла до нашего времени. И нашему поколению в конце 20 века эту фразу напомнила одна известная рок-группа. А истоки ее в цирковых представлениях 150-летней давности, в 19 веке. Как вы думаете, о какой фразе речь? Уважаемые радиослушатели, она вам всем хорошо знакома. Ну, наверное, в первую очередь по песне. Если знакома, если вспомните, то звоните по телефону 07-52-891. И только по этому номеру телефона мы принимаем ваши ответы, как всегда. 07-52-891. Пока вы звоните, я еще читаю мемы. «Дурилка картонная, обмануть хотел. И не читайте советских газет, особенно с утра. Кузя! Ходишь, ходишь в школу, а тут бац, вторая смена. Большая перемена, Ригас Балс». Крокер, и чего это я в тебя такой влюбленный? Шалом Павел, сочинение на тему известной фразы из кино, не советского, вернее, кавер на фразы. Итак, make him an offer he can't refuse. Я сделаю ему предложение, от которого он не может отказаться. Сказал Трамп Ирану из «Крестного отца» Дон Корлеоне. I'll be back. Я еще вернусь, сказал Беннет из «Терминатора» Дед Изя. Фраза Арнольда Шварценеггера, конечно же. Из кинофильма «По семейным обстоятельствам». Девочка, скажи, рыба, селедка, улица Кой-Кого. Это Светлана нам напомнила такие мемы. У нас есть звонок. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас?

0: зовут?
1: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, что вы нам скажете, Ирина, что расскажете?
1: Я думаю, это шоу «Мозгон».
0: Подробнее можете? Вот
1: это песня группы Queen. Последняя песня Фредди Меркури.
0: Так.
1: Что еще сказать? Ну, не знаю.
0: Ну, смотрите, она может быть не последняя, но он уже был тяжело болен. И для него эта песня была символическая. Show must go on, представление должно продолжаться. Это был девиз цирка 19 века, что несмотря на болезни, на какой-нибудь там исполнитель что-нибудь сломает себе руку или ногу, или еще что-нибудь, шоу должно продолжаться. The show must go on. И это знаменитая песня группы Queen, конечно же. Пришла к нам оттуда, из цирков Англии 19 века. Ирина, правильный ответ. Я не знаю, откуда вы такая догадливая, Ирина. Ну, не знаю, нет объяснения.
1: Да, слишком хорошо объяснили.
0: Ирина, ваша музыкальная заявка.
1: Show must go on.
0: Тогда продолжим слушать эту песню. Ира, спасибо вам большое. Всего хорошего вам. Хорошего дня. До свидания.
1: Всего хорошего.
0: Bye-bye.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL. «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Внимание! Только до конца недели в МАДА Неймания. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90 в соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях МАДА Неймания.
0: Реклама.
6: Вновь звоним Игорю Красковскому, который у нас сегодня в командировке. Игорь, ты в эфире, приветствую.
7: Да, привет, Павел, привет всех, кто слушает. Первое, я сегодня в командировке у наших друзей в компании Red Max TV. И у них срочные новости. До конца распродажи премиум подписок Red Max TV осталось всего-то несколько часов. Поэтому звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов, с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. За 26 шекелей в месяц вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входит приставки, вы не ослышались, 26 шекелей в месяц и никаких дополнительных скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела. Звоните в Red Max по номеру звездочка 2186. Акция действует до конца дня. Звоните звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Удачи, удачно дозвониться, удачно подключиться. Павел, спасибо тебе.
6: Задавайте уточняющие вопросы и получайте разъясняющие ответы. И будет вам счастье и телевидение всего мира. Игорь Красковский, спасибо, Игорь, всего доброго, бай-бай.
7: Пока, счастливо.
0: Реклама.
8: Первое радио всегда с тобой.
6: Сэм Смит тоже сегодня родился в этот день, в 92-м году. В 2015-м получил Грэмми как лучший молодой начинающий артист.

0: Сэм Смит, Stay With Me, так называется его песня. Еще сообщение. Наш радиослушатель-охотник из Афулы прислал сообщение, и потом его не услышал. Написал: «Ты меня извините, у меня радио заело. Вы не услышали не потому, что радио заело, а потому, что вы опять написали про то, что я вам сказал, читать больше не буду. Уважаемый охотник из Афулы, пока вы не забудете про это, про то, что вы пишете». Во второй части сообщения он написал: «Сегодня Арсенал возьмут АПЛ, чемпион, если Мэн-Сити пропустят матч против Борнмута». Ну, человек следит за тем, что происходит в английской лиге футбольной. Но, уважаемый охотник, вы рискуете тем, что сообщения ваши читать не буду. Я вам уже об этом говорил. И не один раз, кстати. И, по-моему, даже не два, и не три. И не читал несколько раз ваши сообщения. Странно, что никто еще не вспомнил, в чем сила, брат. А еще арфы нет, возьмите бубен. Поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции. Это сержант нам напомнил про такие мемы. Дальше. Мем «Не стрелять, живым брать». Хотелось бы послушать Газманова иногда. Мем «Скажите мое имя, Хайзенберг». Да, ты, сука, прав. Это я вообще не помню откуда. Так. Что еще нам прислала Светлана? А, Светлана, я, по-моему, читал. Да, Светлана, я читал. Тут просто в WhatsApp очень много сообщений. Тут надо разобраться, чтобы не повторяться, потому что времени нет. «Пилите гири, они золотые», Мия написала. Там даже «пилите, Шура, пилите», Паниковский говорил. «Пробка, подарок из Африки. 330 каждому. Как чувствуешь, лучше, чем Бубликов?» Это Леонид прислал. «Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь». Без подписи, к сожалению. «А мы тут плюшками балуемся. Да если бы у меня был такой кот, я, может быть, и не женился». Китак. Китак – это подпись, я так понимаю. «Шеф, у тебя ус отклеился». Это Дима написал. «А что...» А, нет, вот сначала начну. Владимир прислал. «Дышите в трубочку, ваш номер 16. Не делайте из еды культа. А что, папаша, невесты в вашем городе есть?» Это мемы, которые нам прислал Владимир. «Михаил из Явна. Пилите Шура, она внутри золотая. А что хочет Муся? Муся хочет водочки. Резать, не дожидаясь перитонита. Вот так всегда, на самом интересном месте. Требую продолжения банкета, меня терзают смутные сомнения. А теперь горбатый, я сказал горбатый». Это Михаил из Явны прислал. «Правительство родное на другой планете, Кин-дза-дза, дворник». Из фильма «Кин-дза-дза» прислал дворник. «Ира, откуда ты такой взялся? Мама такая хорошая, про паровоз поет». «Добрый день, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, Эдуард». Алекс прислал голосовое, короткое.
1: «Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире».
0: «Садитесь». «Спасибо, я постою. Сегодня у вас получилось поднять мне настроение. Смеюсь в голос. Спасибо, а вы обратили внимание, что все высказывания советских застойных времен? Вот почему так? 35 лет без советской власти, ребята. Где новые мемы, Валентин?» Валентин, ну я уже говорил, почему так. Потому что мы все смотрели одни и те же фильмы, потому что не было интернета. И мемы, 99% все были из фильмов. И поэтому они запомнились. «Тут у меня внутри Проня Прокоповна. Завелся к вам такой стремительный карамболь, запорожец. Тот самый Мюнхгаузен. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Серьезное лицо – это еще не признак ума. Все самые большие глупости на земле делались именно с этим выражением лица». Это никто прислал. «Как, да, по такой шейке, да топором тяпнуть?» Петр Первый БФ прислал. «У меня все ходы записаны. Старый якутянин». Якутянин. Это подпись. «Извините, я водку не пью. Я, конечно, не понимаю, как вы будете есть селедку без водки. Ловко вы ее опрокидываете, Виктор Викторович». Виктор Викторович. «Ловко вы ее опрокидываете, Виктор Викторович». Окей. Реклама сейчас.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
4: Все на бухаре!
3: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
8: Реклама.

0: Made in Italy. Так называется песня группы Ricky Poveri. Хочу посвятить это тем нашим радиослушателям, которые, несмотря ни на что, этим летом побывают в Италии. И увидят, если еще не видели, какая это прекрасная страна. Так, сообщение. Ой-ой-ой-ой-ой, я чувствую, что я не успею сегодня все прочитать. Виктор Печатник. Приходи на сеновал, кузнец нам не нужен. Я только спрошу, прислал он. Так, отматываю на начало. Кто не работает, тот не ест. Учись, студент, Саша. Максим, видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. ДМБ. Не ешьте на ночь сырых помидоров, золотой теленок. Пробка, подарок из Африки, операция И. Элементарно, Ватсон, прислал господин. Есть такая профессия — родину защищать. Фильм «Офицеры», прислал Алекс. Витал. Сначала намечались аресты, потом торжества, потом решили совместить из фильма тот самый Мюнхгаузен. В 6 утра нужно провожать ночное солнышко, луна, закат ночного солнца, после него ночного бодрствования и встречать восходящее солнышко, восход. Марк оригинал. Нам написал, это я не понял, это мемо или это его советы. Самый короткий — меньше пены. Кто помнит откуда? Я лично часто так говорю. Валентина. Она считает, что меньше пены — это самый короткий мем. Вацлав. Ноги для того и даны, чтобы в проходку ходить. Дайте мне его за шею подержать, господа, вы звери. Господа. Это Вацлав. Крымский хан собака. Какая такая собака? Не позволю про царей такие песни петь. Львовский Рагуль. Ларису Ивановну хочу. С уважением, Крис. Все, кина не будет, дед Саша. Во, обрили уже. Чем больше сдадим, тем меньше дадут. Джентльмены, удачи. Никогда такого не было, и вот опять. Леон прислал. Есть такие товарищи, которые нам вовсе не товарищи. Еще прислал он же. Утром деньги и вечером стулья. Должок за тобой, должок. Леонид прислал. Арарат прислал. Редиска, нехороший человек. Доцент Б заставил. Что-то мне кажется, здесь у вас какая-то опечатка. Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Дворник. Дай мне водку, чтобы чистый спирт. Мастер и Маргарита. Паша, как думаешь, стоит завтра улетать или нет? Дракон, летите. Кто ж знает, стоит улетать или нет. Летите, в крайнем случае застрянете. Муля, не нервируй меня. Голосовое прислал кто-то. 10 секунд, слушаем.
1: Не тошни мне на нервы. Мне сказали врачи ходить, вот я и ходю. Ликвидация. Майя.
0: Окей. Тебя посадят, а ты не воруй. Без подписи. Так. Ну-ка. Солянка, хочешь чистой и большой любви, приходи вечером на сеновал. Селянка, простите. Хочешь чистой и большой любви, приходи вечером на сеновал. Это Виктория прислала. Так. Слушайте, я, по-моему, прочитал все, что я прочитал. Значит, наш охотник из Афулы говорит мне, что то, что он прислал, это тоже мем, хотя там слово «война» было. А у нас с ним договоренность про войну нам больше не писать. «Лучше быть воином в саду, чем садовником на войне», написал он. Есть такой мем тоже? Я не слышал. Окей. Так. Все. Вау. Господа, ну сегодня было много мемов. Согласитесь. И это подтверждает то, что есть много вещей, которые нас объединяют. Даже некоторые наши радиослушатели, которые у нас иногда зациклены на одной и той же теме, сегодня как бы растаяли и написали мемы. Вещи, которые говорят, что у нас есть какая-то база, которая объединяет нас. «Какая мерзость, это ваша заливная рыба», прислал кто-то. Ну, там была не мерзость, а гадость. Хотя вкус, наверное, тот же самый. «Коли доктор сыт, так и больному легче», кто-то еще прислал. Все уже, сейчас больше присылать ничего не надо, господа, время закончилось. Я хочу в конце сегодняшнего выпуска программы выпить за то, что нас объединяет, а не за то, что нас разъединяет. И искать надо в жизни такие именно вещи, которые нас с вами объединяют. Так лучше будет, так спокойнее, так, ну, правильнее, что ли, будет. Окей. Всем спасибо. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто вспоминал мемы и присылал. Сегодня. Что еще? Да все, пожалуй. София Рон-Мария сейчас в гостях у Марка Кричевского. Мне кажется, что они будут говорить про политику в программе «Вопрос ребром». Если вам эта тема интересна, а нам известно, что многим интересно, то вот встречайте нашу гостью. Всего хорошего всем. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицеон, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Беспилотник «Хизбаллы» взорвался в кибуце Мисгав-Ам. Есть пострадавшие. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Ударный дрон «Камикадзе», запущенный террористами «Хизбаллы» с юга Ливана, взорвался в районе, прилегающем к кибуцу Мисгав-Ам в Галилее. В результате взрыва один человек получил осколочные ранения и контузию. Его состояние оценивается как от легкого до средней степени тяжести. Одновременно со взрывом в районе Эцба-Агалиль сработали системы оповещения. Были предприняты попытки перехвата беспилотника. Цель открыл массированный артиллерийский огонь по районам запуска на юге Ливана. Грубая попытка навязать нам политику самоубийства с помощью санкций и ордеров на арест не увенчается успехом, заявил сегодня министр финансов Бецалель Смотрич, комментируя сообщение о том, что в Международный уголовный суд в Гааге подан запрос об издании ордера на его арест. «Как суверенное и независимое государство мы отвергаем лицемерный диктат со стороны предвзятых органов, которые раз за разом выступают против государства Израиль», — сказал он. Смотрич назвал МУС антисемитским, добавив, к сожалению, большая часть европейских стран никогда не отличалась любовью к Сиону. Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект о разделении функций юридического советника правительства. 9 депутатов, в том числе от ультраортодоксальных партий, проголосовали за законопроект. Депутаты от оппозиции пытались не допустить голосования, утверждая, что оно незаконно, так как не обсуждался бюджетный аспект законопроекта. Однако глава комиссии депутат Симха Ротман после консультации с юрсоветником Кнессета вынес законопроект на голосование. Оппозиция потребовала повторного голосования, однако ожидается, что результаты останутся неизменными. В воздушном пространстве Эстонии этим утром был обнаружен дрон. Беспилотник сбили силы противовоздушной обороны, сообщил Делфи министр обороны Ханна Пивкур. «Впервые мы сами сбили дрон», — подчеркнул он. По словам Пивкура, беспилотник, по предварительным данным, был украинским и направлялся на цели на территории России. Детали произошедшего, пишет Делфи, предстоит установить военно-воздушным силам и полиции безопасности. Кабинет министров Таиланда одобрил сокращение безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Об этом объявили в Министерстве туризма страны. По данным ведомства, Комитет по визовой политике пересмотрит визовые правила для каждой страны в отдельности и определит, какой тип визы будет подходящим, принимая во внимание соображения безопасности и экономические факторы. Отмечается, что правительство хочет сосредоточиться на привлечении качественных туристов, а не просто на увеличении числа посетителей страны. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. Вечером на севере возможен слабый дождь. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
9: В эфире программа «Вопрос ребром».
10: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Вопрос ребром». С вами Марк Кричевский. И в этой передаче мы обсуждаем важнейшие, самые актуальные события сегодняшнего дня. И гости нашей передачи сегодня, я думаю, мы сейчас с ней свяжемся, будет колумнист Маарива, адвокат Софьярон Мория. Собственно говоря, я думаю, вы прекрасно ее знаете. Она человек, который принадлежит к религиозным сионистам, живет в поселениях. Но вот в последнее время, надо отдать ей должное, она очень, так сказать, занимается мощно, так сказать, в информационном пространстве. Не то, что раньше о Софье не знали, она много лет работала в журналистике, но сегодня особенно активно. Софья, здравствуйте. А, пока ее нет у нас на линии, но мы сейчас с ней свяжемся. Ну, потому что на самом деле очень много информации, очень много вопросов, и хотелось бы многие из них обсудить. Ну, например, вот сегодня стало известно, это, кстати, очень интересно, сегодня стало известно, почему так Эмираты болезненно восприняли заявление премьер-министра, что премьер-министра Нетаньяху, что он посещал во время войны эту страну. Заявление Нетаньяху, его канцелярии, прозвучало после того, как стало известно, что в Эмираты пригласили Беннета. И вот сегодня мы стали с вами, были публикации в зарубежных, скажем, средствах массовой информации.
11: Да, я была в студии, но от того, что вы позвонили, оно меня оттуда выкинуло, мне обратно не получается зайти.
10: Да, ну хорошо, Софья, вы уже в эфире. Давайте, наверное, сделаем так. Мы сейчас будем по WhatsApp, а во время рекламной паузы мы с вами, собственно, постараемся...
11: Хорошо, потому что я уже туда зашла, но тут раздался звонок, из-за этого меня оттуда выкинуло.
10: Ну, понял, ну бывает. Хорошо, технические...
11: Давайте WhatsApp, я сейчас в него зайду.
10: Технические проблемы, есть технические проблемы. Ну, вас хорошо слышно. Вы знаете, вас хорошо слышно. Давайте вот...
11: Первый. А где WhatsApp?
10: Ну, наверное, мы сейчас вас позвонили на WhatsApp, нет? Да, вы сейчас на WhatsApp.
11: Но нету видео.
10: Нету видео, давайте мы постараемся сделать видео уже после...
11: Так у меня в WhatsApp есть видео.
10: Я понимаю, но нам надо все настроить, это же технические вещи.
11: Хорошо.
10: А уважаемые радиослушатели стали, так сказать, свидетелями вот этих технических неполадок, ну ничего страшного. Итак, давайте поговорим, начнем с большого. Вот смотрите, сегодня стало понятно, почему Арабские Эмираты, во-первых, очень мощно обиделись на Беньямина Нетаньяху, не то что обиделись, они были в шоке от того, что он заявил, что он туда поехал, а он заявил после того, как стало известно, что они пригласили Беннета. И как оказалось, между Израилем и Эмиратами разворачивается большая вот такая программа совместная проект в области безопасности, что называется наши технологии за их деньги. И они просто пригласили, Нетаньяху, кстати, это подписал, когда был во время войны, но они попросили держать это в тайне, потому что у них там своих внутренних и проблем, вагоны, маленькая тележка, они не хотели об этом говорить. Они пригласили Беннета исключительно для того, чтобы, если он будет будущим... это фотография ваша. Что он будет новым премьером, если, мы говорим если, и чтобы новый премьер был в курсе, и чтобы он сказал свою точку зрения, и чтобы все это продолжалось, несмотря на изменения, так сказать, персоналей в израильском правительстве. Так вот, скажите, пожалуйста, Нетаньяху не мог этого не понимать, не мог этого не знать. Все-таки зачем он на это пошел?
11: Видите ли, Нетаньяху... Просто
10: у нас
11: очередной раз...
10: У нас какие-то проблемы на линии.
11: Простите, я вас прекрасно слышу. Я говорю, что Нетаньяху в очередной раз продемонстрировал свой порядок приоритетов. И это тот самый порядок приоритетов, который позволял ему, во всяком случае, в прошлом, оставаться у власти очень продолжительный период времени, включая и последнюю самую провальную, самую страшную каденцию за всю историю страны. Потому что у Нетаньяху есть только один приоритет – это власть. Значит, если ему нужно... на самом деле, не то, что... Я совершенно не думаю, что Нетаньяху вот ненавидит там Израиль или хочет принести Израилю вред. Нет, конечно. Но у него очень простой приоритет. Значит, если можно принести пользу в стране без ущерба для себя, почему нет? Он это сделает. Но если перед ним стоит дилемма – польза стране или электоральная польза для себя, нанести вред стране или понести электоральный ущерб самому, он всегда четко и однозначно сделает выбор в пользу личной власти.
10: Окей, но тут у меня возникает вопрос. Смотрите, Софья, все-таки вы много писали, мы хорошо знаем Нетаньяху, сколько лет он уже у власти. Возникает вопрос, уже как бы про его избирателей. Как это повлияет на избирателей Нетаньяху? Но он заявил, да, я там был, и международные СМИ начали разбираться, что он там делал, начали разговаривать, и все это вышло на поверхность. Как это может убедить тех людей, которые сегодня колеблются, что надо голосовать за этого или другого человека? Я не понимаю, чем ему это поможет. Вот то, что он вызвал вот такой большой конфликт с Эмиратами, то, что он их выбесил, чем это поможет его электорально, я не понимаю.
11: Марк, смотрите, но он же не хотел их выбесить. Он просто хотел элементарно компенсировать поездку Беннета. Вот Беннет поехал, надо сказать, что об этом никто не знал, что Беннет туда поехал, да, это мы это знаем только сейчас. Но он подумал так, а что будет, если вот Беннет придет и где-нибудь расскажет, что он ездил в Эмираты, или кто-нибудь другой расскажет, что Беннет ездил в Эмираты, и покажет, и получится, что Беннет важнее его, там, умнее его, дальше полетел, чем он, больше достиг, вот этого сделать нельзя. Поэтому он решил, что называется, нанести предупредительный удар. А предупредительный удар оказался неудачным.
10: Окей. Как бы там ни было, посмотрим, как будут развиваться события с Эмиратами, потому что, действительно, это уже вопросы национальной безопасности. И очень, знаете, интересно всегда заглядывать за кулисы, но лучше не заглядывать туда, куда заглядывать на самом деле не надо. А так получилось, что разговорчивость нашего премьер-министра привела именно к этому. Ну, хорошо. Давайте тогда перейдем к внутренним проблемам. Премьер-министр Нетаньяху, его окружение перешли к каким-то экстренным мерам для удержания парламентского большинства. Депутаты от ортодоксальных партий, как мы знаем, заявили, что завтра будет голосование по роспуску Кнессета. И вот Нетаньяху встречается, с колеблющимся. Сказали, что с людьми, которые поддерживают Эдельштейна и Офера Софера, они не общаются, потому что те четко сказали закону о непризыве не быть. Мы не можем за него голосовать. Ни Эдельштейн, ни Офер Софер, они как бы отрезанные ломти в этом смысле. В хорошем смысле этого слова. А вот те, кто колеблется, с ними идет работа. Вот скажите, Речь идет о полутора месяцах максимум. Если 1 сентября, 27, это там, 27 октября, это ну там два месяца фактически. А так, если 15 сентября, ну чуть больше месяца. Вот такие телодвижения, такие усилия за месяц. Вот почему он готов сейчас сделать фонд для ортодоксов, новый денежный фонд, готов на все, лишь бы...
11: Для ультра, простите.
10: Для ультра-ортодоксов, да. Лишь бы выборы состоялись 27 октября, а не, скажем, 15 сентября. Ну вот, я не понимаю, если бы это год, полтора, два, ну ясно. Но или сегодня, или завтра, какая разница?
11: Вы знаете, тут есть разница, хотя она не очень большая. Кстати, не могу удержаться, и я все-таки должна помянуть Йоава Галланта недобрым тихим словом. Угу. Потому что вот мы видим сейчас, насколько каждый голос важен, насколько Нетаньяху пытается убеждать депутатов собственной партии, потому что там еще остались, скажем, мягко говоря, не бибисты, а ликудники, как Дан и Луз, у которых ну, какие-то взгляды есть и какие-то ценности. И эти ценности позволяют им голосовать за циничный закон о непризыве ультраортодоксов. А вот Йоав Галланд, которому скучно было сидеть в Кнессете, да, мог бы досидеть до сегодняшнего дня и голосовать против закона о непризыве или хотя бы не голосовать за. Но это уже молоко, которое пролито. Теперь давайте посмотрим, почему, собственно говоря, для чего Нетаньяху вот так нужно лезть на стенку, чтобы заработать еще этот месяц. Простите, с одной стороны, есть политический аспект. Это аспект, который заключается в том, что если Кнессет сейчас будет распущен, то не будет летней сессии. То есть не будет летней парламентской сессии.
10: Да, да, да. И что? Коалиция... Давайте так, а значит, я такой, коалиция... и что из этого да. следует?
11: А значит, коалиция не сможет провести еще несколько законов, например, там закон Кары, я думаю, что не так, и так, кстати, не факт, что он пройдет, но, по крайней мере, попытается там, закон Кары о государственном контроле, о правительственном, скажем, контроле над средствами массовой информации, потому что это закон о регулировании, в общем-то, если его разобрать подробно. Или вот это вот знаменитое не раздвоение, а расстроение полномочий юридического советника. Я не помню, на какой стадии оно сейчас находится, но если Кнессет идет на каникулы...
10: Сегодня его, сегодня там скандал был на законодательной комиссии, он обсуждается сегодня.
11: Да, вот видите, то есть, видите, есть, то есть коалиция есть, коалиция хочет еще что-то, называется, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть что-то еще успеть протащить в этот последний месяц. Но мне кажется, что главная цель Нетаньяху, она не в этом. И главная цель Нетаньяху, я сейчас что-то очень неполиткорректное скажу.
10: Давайте.
11: Я думаю, что этим отличается постаревший Нетаньяху от более молодого Нетаньяху. Нетаньяху 76 или 77 лет.
10: В октябре будет 77.
11: В октябре будет 77. Да. Это возраст, дай бог, мы все там будем. И я с очень большим уважением к этому отношусь, как и нас учит еврейская традиция. Только, конечно, я думаю, что со временем надо и на пенсию уходить, да? Но это возраст, когда для человека время воспринимается иначе, чем оно воспринимается для людей моложе.
10: Что вы имеете
11: для
10: в виду?
11: Для него каждая неделя, каждые две недели имеет огромное значение. Вот эти вот лишние полтора месяца у власти, которые для нас, ну, мы скажем, ну что такое, ну вообще стоит ради полутора месяцев такой огород городить? Да. Вот когда ты уже понимаешь, что это твои последние недели у власти, видимо, последние полтора месяца, а тебе уже столько лет, ты обратно не вернешься потом, это имеет смысл. Кроме того, у него есть еще одно соображение. Он надеется до последнего момента. А вдруг что-нибудь случится? А вдруг в сентябре вот подвернется какая-нибудь возможность? Я, кстати, вот не возьмусь, не отвечаю за точность цитаты, но я с утра промелькнула у меня такое в телефоне, что министр просвещения Йоав Киш сказал, что во время войны выборов проводить не надо.
10: Ну нет, вы знаете, я вам скажу, Софья, я очень редко спорю со своими уважаемыми гостями, потому что моя задача не устраивать дискурсы, а послушать. Но мне кажется, что для этого надо 80 депутатов должны проголосовать. Ну, конечно, если, как нам обещают, будет война, и иранцы будут каждый день посылать по 100 ракет как раз в день выборов, ну, наверное, выборы мы в этот день провести не сможем. Ну, через неделю проведем, ну, через две. Ну, мне кажется, что... Ну, очень сложно себе представить. Да, понятно, они не хотят, но очень сложно себе представить. Вы знаете, вот очень.
11: Сложно, я с вами согласна. Но вы знаете что? А вот это, вот в этом и заключается его политическая гениальность. Вот любой бы, практически любой бы человек на его месте сказал: ой, ну ладно, ну уже я устал, я ухожу, я уже явно проиграю. Нет. Хоть день домой, хоть еще неделя, да моя, я буду за нее биться любой ценой. Я заплачу за нее любые миллиарды и десятки миллиардов. А там, знаете что, или халиф умрет,
10: или не дай бог я, или осел, да. Но тут вопрос такой. Тут вопрос такой. Вот смотрите, я понимаю, что он еще может надеяться на то, что что-то произойдет с Ираном. Потому что говорят, что вот в сентябре ничего не будет, а в конце октября, может быть, что-то произойдет с Ираном. И может понадеяться на то, что герцог все-таки объявит там амнистию. Ему нужно время. Не кажется ли вам, что вот, наверное, это большие факторы, чем, собственно говоря, мне бы просто побыть еще у власти и бесплатного супчика похлебать, который делает мне мой
11: повар. Так ведь это тот же самый, это те же самые факторы. Ему не бесплатного супчика похлебать. Он человек, который не может отказаться от власти. Знаете, я в политической системе это наблюдала, и у людей более молодых, вот люди к этому привыкают, они без этого просто не могут. Я даже больше скажу, я абсолютно уверена, и это я говорю, кстати, совершенно не как адвокат, а вот чисто по интуиции. Я думаю, что если Нетаньяу ушел бы в отставку, то его дела, вот эти вот уголовные дела, вот это следствие, да, ему бы не понадобилось даже помилование от эрцога. Более-менее все сошло бы на тормозах, потому что, ну, не потому, что там ничего нет, а потому что, в принципе, да, уже была бы общественная атмосфера, которая и такое решение президента, если бы он принял решение отменить суд, приняла бы, и досудебную сделку приняла бы. Это бы уже произошло, потому что, в общем-то, израильтяне вспыльчивые, да, евреи, жестоковыйные, но не мстительные. Они бы не стали ему мстить. Я думаю, что он не уходит не потому, что он боится, что вот тогда его посадят в тюрьму. Нет, он просто не может. Он не может без власти.
10: Хорошо, вы знаете, я просто помню, я поспорил со своими друзьями, они мне показали телефон. Просто когда я говорил, вот Нафтали Беннет заявил о том, что будет добиваться ограничения количества сроков для премьер-министра. Предположим, премьер-министр может быть 8 лет, и до свидания. А мне мой приятель раз показал Бенямина Нетаньяху, который заявил, что 8 лет и до свидания, этого достаточно. Скажите,
11: на ваш взгляд... Да, он говорил такое.
10: Да, я, честно говоря, не видел эту пленку, он мне просто так сказал раз, и вот и Нетаньяху говорил. Так что так же и Беннет говорит, все говорят, которые только начинают. Сейчас просто я говорил, что вот этот вот Мадьяр об этом заявил в Венгрии. Скажите, на ваш взгляд, это возможно в Израиле при парламентской... нашей структуре, или это невозможно?
11: Ну, простите, вы знаете, во-первых, это, конечно, возможно. Потому что у нас структура, она парламентская, но она как бы полупарламентская. У нас не доведена до конца, знаете, вот все время говорят, Бен-Гурион сделал то, Бен-Гурион сделал это. Бен-Гурион свою работу не довел до конца. То есть он не утвердил Конституцию, он не провел четко разделение властей. Кстати, когда говорят, вот судебный активизм, а говорят, нет никакого судебного активизма, так я вам скажу, был судебный активизм в 90-е годы, он действительно был. Почему? Потому что в Израиле есть лакуна, в Израиле нету вот четкого разделения властей. И, например, давайте возьмем Кнессет. Кнессет на сегодняшний день абсолютно лишен полномочий. Возьмите те же самые Соединенные Штаты, ну окей, там президентская система. Но там, почему Трамп сейчас так нервничает из-за этих midterm elections, там межкаденционных выборов?
10: Выборы среди каденции, да.
11: потому что ему для ряда решений нужно большинство в Кнессете, простите, в Конгрессе или в Сенате, иногда и там, и
10: но
11: там.
10: Но там, я прошу прощения, что я вас перебиваю, да. Пойдем на рекламу. Дело в том, что Америка президентская полностью республика, что касается внешней политики. Что касается политики внутренней, это чисто парламентская республика, где у президента очень большие ограничения. Ну хорошо,
11: Вот-вот.
10: Давайте, наверное, мы с вами пойдем на небольшую рекламу. Мы попросим Катю Вергунову, может быть, удастся, так сказать, мне вас видеть. Если нет, то продолжим в этом формате. Я напоминаю, программа «Вопрос ребром», Марк Кричевский и Софья Рон-Мурие.
9: Программа «Вопрос ребром».
0: Реклама.
12: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: «Центркар Азур».
1: Дерех Ашива 9.
3: Максаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
5: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Испанский бренди «Ромате» 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер «Миуков» 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте 39,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Все скидки в соцсетях «Маданой Мане».

0: в нашем эфире. Софья, вы с нами? О, прекрасно. Давайте, да. Давайте я вот скажу то, что меня волнует, и я всем задаю этот вопрос, потому что, ну, потому что в Израиле он вообще не звучит. Я просто вот знаю, и мы об этом говорили, когда Яриб Левин начинал свою юридическую реформу, переворот, как угодно, говорили о том, что он идет по такой венгерской модели. Более того, говорят о том, что у Нетаньяху и Орбана одни и те же политтехнологи. И вот так получилось. Вот читаю я, Мадьяра избрали, Орбан, так сказать, туда-сюда, до свидания. И те люди, которые работали с Орбаном, оказались, что они все миллиардеры. Не миллионеры, они все миллиардеры. И как бы они сейчас ищут какую-то новую тихую гавань. Вот скажите, вот мне кажется, что Яриб Левин, наверное, делал все это из идеологических соображений. Но как-то так получается, что когда ты берешь под свой контроль СМИ, прокуратуру, суды и центр избирком, то все... То же самое, кстати, у Эрдогана. Правда, он там еще сажал в тюрьму судей, да? А этот просто увольнял. Я имею в виду Орбан. То все твое окружение становится миллиардерами. Вот на ваш взгляд, вы знаете этих людей, насколько вот это вот желание сильно разбогатеть ими движет? Или просто тут идеология? Потому что вот мы знаем, что вот сегодня закон о разделении функций госсоветника, ой, юридического советника правительства, и, например, Симха Ротман заявил о том, что для того, чтобы уголовное дело там записано на какого-то высшего должностного лица, депутаты, там министры, замминистры, все, там три уровня защиты он выстраивает, чтобы, не дай бог, никаких уголовных дел против них не было заведено. На ваш взгляд, деньги играют роль или это чистая идеология? Просто это вот венгры такие коррумпированные, а наши ни копеечки к себе домой, все, так сказать, ради страны.
1: Конечно, играют. Ну, даже достаточно вспомнить Дудя Амсалема, да? Что Дудя Амсалем сказал? Сперва, я не могу вам даже точно сказать, какие у него там министерские посты. То он за... компьютеры отвечает, то за разведку. Ах, нет, за разведку у нас Гил Гамлиэль, сори. В общем, но Дуди Амсалем очень четко сказал с первых дней у власти. Я пришел, чтобы джобы раздавать, а иначе зачем же мы вообще у власти? Для чего вообще нам власть, если мы не можем друзьям давать джобы? А понятно, что кто дает друзьям джобы, тот он становится, может быть, не миллиардером, но мультимиллионером становится. Да? Это... Не будет он бедным человеком. То есть Дуди Амсалем себя не обидит, Мири Регев себя не обидит. Микки Зоар сказал совершенно откровенно. Он сказал, а что ж, да, а для чего же министром быть и политиком, если не жульничать и не воровать?
0: Он сказал так, цитата, я прошу прощения, он сказал так. В Израиле нельзя заниматься политикой без коррупции. Но он так сказал, примерно.
1: Да. И он сказал так. Теперь идем дальше. Значит, у нас давайте возьмем самый замечательный пример Арье Дери. С чего вообще началась вся эта кампания в начале каденции? Да, кто помнит еще, да, вы как раз вспомнили юридическую реформу. В частности, юридическая реформа, когда вдруг большое количество людей стали крупными юристами и специалистами по принципу разумности, потому что принцип разумности мешал назначить осужденного неоднократно преступника Арье Дери на пост министра. А как-то так? Ведь если за Дери проголосовали 600 тысяч человек, проголосовавших за ШАС, во главе которой стоят Дери, значит, 600 тысяч человек хотят, чтобы Дери был министром. А если 600 тысяч человек хотят, чтобы Дери был министром, кто такие 10 или даже 15 судей богатства, которые скажут, нет, ведь 600 тысяч – это больше, чем 15. Значит, настоящая это демократия, она количественная. Что получается, что какие-то 15 судей важнее, чем 600 тысяч избирателей? Вот так, и они это говорили совершенно серьезно, да, я не шучу.
0: Ну, я помню, конечно.
1: Да. А дальше, смотрите, возьмем в качестве примера вот того же Дери и возьмем Эли Ишая. Эли Ишай, когда пришел в КНЕСТ, я пришла брать у него интервью, вообще знакомиться. Это был такой вот разговор не для микрофона, да. И вот Эли Ишай мне говорит, Я сейчас

0: сейчас, вот я сейчас сниму пиджак, в хорошем смысле, да, не то, что вы подумали.
1: Да-да-да.
0: Вот смотри, вот я снял пиджак, вот посмотри, какая у меня бирка. А на бирке у него написано «Багира». «Багира», ну, «Багира» это,
1: ну,
0: конечно,
1: да, кирет-гаторская фирма, да.
0: Да, но оно там не совсем на рынке, но местное там израильское, да, а Дерри, а там а другие представители ШАСа, они Прада, Версачи, Гуччи, да, такое они, Багира они не носят. То есть, и вот через некоторое время Дерри, отсидев и закончив свой 7-летний срок по коррупции, собирается возвращаться в Кнессет. Приходит молодая, тогда еще депутат Ципи Хотабели от партии Ликуд. Ликуд. Тогда-то да. был такой Ликуд. И она хочет провести закон о том, что вор осужденный, да, не может вернуться в политику. Вот проворовался, но иди занимайся чем-нибудь другим. И Эли Ишай буквально умолял Нетаньяу: пожалуйста, я тебе верен, я все для тебя. Проведи этот закон, чтобы спасти меня от Дерри. Ну, Нетаньяу, конечно, этого закона не провел. Дерри вернулся, скушал Эли Ишая. Теперь какая мораль из этой истории? Мораль очень простая. Что лучше? Лучше быть порядочным человеком или лучше украсть несколько миллионов или там смухлевать, да, посидеть в тюрьме, а потом вернуться и снова стать министром. Понятно, что вторая опция гораздо лучше. То есть надо брать пример с Дерри. Дерри, понятное дело, человек не бедный, и многие другие там люди не бедные, так что деньги они, безусловно, любят. Но я думаю, кстати, про Ярива Левина, что вот Ярив Левин, он такой, знаете, великий инквизитор. Он, ему деньги, ему на самом деле деньги менее интересны, ему интереснее аутодафы.
1: Ну да.
0: На самом... Но он в меньшинстве, а остальным деньги очень даже нужны.
1: Хорошо. Вот тут еще давайте вот вопрос хотел бы задать, уже вернемся к политике, но непосредственной. Насколько, на ваш взгляд, важно Нетаньяху идти на выборы вот, так сказать, во главе вот этого блока, как можно назвать там религиозно-машехистского, какого угодно? Или вот...
0: Ликудно-харидимного,
1: вот опять же, какого угодно. Вот почему ему так, он боится, что харидим от него отколятся, хотя, собственно говоря, харидим некуда идти, потому что тот же Либерман заявил о том, что закон о призыве, настоящий закон о призыве должен быть обязательно, об этом заявила Зинкот, они не могут предложить, а оппозиция, которая сегодня в оппозиции, захотят, не могут предложить харидим закон о непризыве и не могут предложить им столько денег. Потому что деньги, если выиграет оппозиция, пойдут все-таки на восстановление армии, на восстановление севера, юга, на тех же резервистов, которые уже как бы из последних сил все это делают. Но точно не на харидим в том объеме. Чего ему бояться?
0: Смотрите, во-первых... Я не знаю, помните ли вы, Марк, ну вы, конечно, помните, да, но, может быть, зрители не все помнят, ноябрь 2019 года. В ноябре 2019 года рухнула легенда, которую до сих пор сторонники Нетаньяху активно, значит, муссируют, о бойкоте Нетаньяху, что вот у нас политический кризис из-за бойкота Нетаньяху. Тогдашний президент Руби Ривлин предложил компромисс. Давайте создадим... традиционное правительство национального единства. Кахоль Лаван, Лапид Ганс, 33 мандата, Ликуд 32 мандата, итого 65 мандатов. Готово. Ну, а кто захочет, тот присоединится. Как вы думаете, что было дальше? Лапид и Ганс согласились или отказались?
1: По-моему, согласились. Да.
0: Согласились. А кто отказался? Нетаньяху. Нетаньяху сказал, нет, только блок. Я готов прийти вот в это вот правительство только вместе с моими харидимными партнерами. То есть вот именно тогда он и сказал очень четко: только блок. Никаких других коалиций не может быть. Может быть только коалиция в дополнение к блоку, а без блока я никуда. Поэтому для него сейчас крайне важно этот блок сохранить, потому что он боится, что если он не сохранит блок, то вот блок распадется, и вдруг будут, возможно, какие-то другие коалиции. Теперь я совершенно с вами согласна. По идее, что искать ультраортодоксальным партиям в возможной коалиции Либермана, Беннета, да, вот, допустим, Беннет.
1: Лапида, да, там Азинкота, да.
0: Лапида, да, Беннет, Лапид, Либерман, Азинкот. Что им там делать? А я вам скажу. Я вам скажу, что. Вот возьмите партию Мерц. ну, как это сегодня партия демократов, да?
1: Да, да.
0: Я вам скажу, я придерживаюсь последовательных правых взглядов. Всегда придерживалась и сегодня придерживаюсь. Да, то, что там говорят, ну, каждый, кто не поддерживает Ликуда, Хредимный блок, он левый. Ну, ладно, оставим этот вопрос, да? Это смешно. Но почему я, человек последовательных правых взглядов и противница любых территориальных компромиссов и возвращения к зеленой черте, почему я очень благожелательно рассматриваю возможную коалицию с партией демократы? Я вам скажу, почему. Потому что нынешняя партия, будь то Мерец или демократы, или как ее правильно назвать, она делает вынужденный выбор. Для того, чтобы пойти в коалицию Беннета, если считать там Беннета условным мадьяром, да?
1: Ну да.
0: Для того, чтобы пойти в коалицию условного мадьяра, то есть правого политика, партия демократов должна сделать выбор, а именно сказать: окей, и она это уже делала, кстати, в предыдущем правительстве Беннета, да, Лаписа и Лапида, она должна сказать следующее, и она говорит следующее: да, мы хотим разрушения значительной части поселений, мы хотим возвращения к зеленой черте, границам 67-го года, потому что мы считаем это правильным для государства Израиль, но мы понимаем, что это абсолютно невозможно сегодня в том политическом раскладе, который имеется в стране, поэтому мы пойдем в коалицию, вот это мы оставим в качестве своей там золотой мечты, а мы будем осуществлять другие важные для нас вещи.
1: Яир Голан об этом и сказал. Он об этом, да? Так, да, он так и сказал, да.
0: Именно. И поэтому я готова видеть Яира Голана в коалиции.
1: Окей, как а что нам искать? Да? Давайте так.
0: Теперь
1: давайте
0: точно так же. Теперь да. Вернемся к ультраортодоксу.
1: Да.
0: Возьмем партию ШАС.
1: Окей.
0: Партия ШАС вполне может сказать следующее. Да, мы хотим закон о непризыве. Мы хотим, чтобы ультраортодоксальные ученики Ешив не служили в армии. Но мы понимаем, что в нынешнем раскладе это абсолютно нереально. Даже Нетаньяу не может нам этого дать. Но мы попробуем спасти то, что можно. Не забудьте ведь, что в партии ШАС примерно 2,5 мандата – это ультраортодоксальные избиратели, а остальные – традиционалисты.
1: Софья, но тут у меня вопрос. Я прошу прощения, что вас перебивают, мне это важно. Я не вижу вариантов, что ШАС отходит от Ликуда, потому что они для меня как ХДС, ХСС в Германии. А вот что ашкеназы, ультраортодоксы, здесь есть варианты. Я не вижу, невозможно оторвать Дери от Нетаньяху. Ну, не вижу я этой возможности, даже теоретически.
0: А вы знаете, я соглашусь, тут вы правы, это я привычно воспринимаю ШАС как менее крайнюю партию, а ведь есть еще, прям скажем, этнический аспект. ШАС – это партия так называемого второго Израиля, Исраэля Шния, которая говорит, что, которая в этом смыкается с Ликудом. Да, вот эта вот теория БЛМ примерно как вот в Америке, только у нас наоборот, да? Но что интересно, кстати, я согласна с вами, что на сегодняшний день больше обиделись на Нетаньяху ультраортодоксы ашкеназы, и именно они скорее могут, например, как когда-то делала партия Ядут Атура много лет, и Агудат Исраэль, основная часть этого блока, да, поддерживать правительство, либо поддерживать правительство снаружи, либо брать посты замминистра для
1: они
0: того,
1: получат,
0: чтобы...
1: Что Софа, но что им может дать?
0: Я вам сейчас скажу, что они получат.
1: Да.
0: Ну, значит, во-первых, смотрите, я не знаю, заметили ли вы любопытную вещь, которую сказал Ария Дери. Ария Дери сказал: Азенкот лучше Беннета. Опа! Почему Азенкот лучше Беннета? Ну, мы понимаем с вами, почему Азенкот лучше Беннета. Кстати, мне Гади Азенкот очень нравится, я ничего плохого сказать
1: мне
0: не хочу.
1: Мне тоже
0: да?
1: нравится, да.
0: Вот, но... Потому что Азенкот этнически ближе к партии ШАС. То есть тут есть такой момент,
1: окей,
0: который нельзя
1: окей,
0: тоже...
1: принимается.
0: Но это ничего не значит. Теперь допустим даже... то есть Дери тоже рассматривает, возможно, разные опции. Но допустим даже, что, окей, мы говорим о ашкеназах. Что может получить партия Ядут Атора? Партия Ядут Атора может получить... скажем так, меньший вред. Вот, допустим, она, допустим, либо входит в коалицию, либо поддерживает коалицию снаружи, либо так вот сидит на заборе. Да, что она при этом может получить? Ну, как же так? Ведь она не получит закон о непризыве, она не получит таких денег, но они реалисты. ультраортодоксальные политики реалисты. И вот они придут и скажут своим избирателям: смотрите, Нетаньяху нас кинул. Вот от этих, эти вообще плохие. Эти, кстати, тот самый Рав Ландо, да, который инициировал нынешний политический кризис, очень жестко и, я бы сказала, кощунственно высказался про религиозных сионистов. Он сказал: а эти вязаные кипы, они погибают на войне, ну да, потому что у них раввины неправильные и Тор неправильная. Вот поэтому, да. Так он может сказать: да, вот это вот они все такие. Но мы, да, мы пойдем на компромисс, мы сохраним хоть что-нибудь. Вот мы пойдем в коалицию, и поэтому будет немножко лучше, чем если бы мы в нее не пошли. А Ликуд увидит, что мы у него не в кармане, и вот будет делать вывод на следующий раз. Я говорю, теоретически. Я не говорю, что это будет.
1: Я просто говорю,
0: что они могут, как Яир Галан, пойти на компромисс.
1: Я просто наблюдаю за тем, насколько для Нетаньяху эта ситуация неприятная. И поэтому я и говорю, я понимаю, что если для премьер-министра, и он этого не скрывает, эта ситуация, мягко скажем, неприятная, то значит он понимает, почему, и вот я хотел это выяснить. Хорошо. Друзья мои, мы идем сейчас на небольшую рекламу. Колумнист газеты «Маариф», адвокат Сов, я Рон Мария в нашем эфире. И после небольшой рекламы мы, разумеется, с ней продолжим.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
3: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
3: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И у нас сегодня наша гостья, адвокат, колумнист газеты «Маариф» Софья Рон-Мария. Софья, давайте теперь поговорим немножечко о ситуации, которая складывается вот в Иудее Самарии с молодежью холмов. Вы знаете, дошло до того, что Ави Блуд, уж насколько он поселенец-поселенец, насколько, так сказать, он представитель вот этого сообщества героического, но он уже говорит о еврейском терроре. Дошло до того, что Зини, Роша Шабак, который говорил, да, это небольшие недоразумения, он говорил, что мы будем эвакуировать вот эти форпосты, из которых выходят эти люди. Он, правда, не сказал про еврейский террор, но сказал, будем эвакуировать форпосты, чего раньше не было. В общем, короче говоря, мы видим, что на территориях творится страшное. На совещании с Нетаньяху было заявлено, какой-то офицер, сказали, офицер заявил, там не сказали имя офицера, 80% терактов в Иудее и Самарии сегодня это еврейский террор против арабов, и поэтому Блуд сказал, если взорвется, то взорвется так, что нам мало не покажется. На ваш взгляд, вот что это такое, почему вот это вырвалось? Я ж помню, как с ними боролись, как держали, что называется, в узде, а теперь, ну, что-то страшное происходит, и я понимаю, что первый удар всегда по поселенцам. Они как бы будут выгребать больше всех, я имею в виду, из этих действий.
0: Вы знаете, Марк, я хочу сказать, что из своих... Вот просто страшно подумать, сколько 38 лет в Израиле, примерно 20, я жила на поселениях. Это Кириат-Арба, Хеврон, Эфрат и Тко. И так что я очень хорошо этот мир, во-первых, знаю изнутри. И сейчас мой ребенок там в военной шиве учится в Гуш-Цион. Так вот, и когда я смотрю на все это, мне очень-очень больно и обидно, потому что вот каждый раз приходится объяснять, смотрите, знаете, да, вот это далеко не все поселенцы, это небольшая часть, и некоторые из них даже вообще и не живут на поселениях, а приезжают изнутри, так называемые зеленые черты, это, хотя есть, конечно, и вот эта вот молодежь холмов, но их мало, но шума они делают и вреда приносят на всю страну и прежнюю, и в первую очередь самому поселенческому движению. За зеленой чертой, так называемой, то есть вне границ 67-го года, в Израиле живет сегодня порядка 600 тысяч человек. И вот эти вот несколько сот, они ставят под угрозу национальный консенсус в Израиле. Национальный консенсус, который сложился вокруг поселений. Знаете, после разрушения Гуш-Катифа Ханан Парад, был такой вот депутат от партии Мавдаль, потом он ушел в другую партию, но мы сейчас не будем на этом останавливаться. Да, такой был один из вязаных лидеров поселенческого движения, вязаных, в смысле, в вязаной кипе. Так вот, Ханан Парад сказал, знаете, что самое важное? Знаете, почему мы проиграли борьбу за поселение Гуш-Катифа? Мы должны лейтнахель белевавот, мы должны построить поселение в сердцах израильтян, в сердцах израильского общества. И я вам скажу, это удалось. На сегодняшний день, вот в последние годы, был полностью консенсус, что поселение – это вопрос решенный. И вдруг приходит, не побоюсь этого слова, Бен-Гвир-Югенд и разрушает этот консенсус. Почему? Почему это происходит? Не нужно и те, которые говорят, а вот это такая молодежь, которая появилась в результате разочарования от разрушения Гуш-Катифа. Но я сейчас не говорю о том, что это Нетаньяу, между прочим, голосовал трижды за разрушение Гуш-Катифа. Я вблизи наблюдала, что происходило в Ликуде. Я сейчас о другом говорю. Я хочу вам сказать, что когда я жила в Хевроне в конце 90-х, такая же молодежь холмов уже была. Уже была. У меня был сосед внизу. Представьте себе, я была еще относительно, ну, не девушкой юной, да, мамой юной. И вот вдруг мне этот сосед внизу звонит по телефону и говорит, ты знаешь, ко мне пришли полицейские. Если ты выглянешь в окно и кинешь яйцо, ты попадешь им по голове. Что я подумала? Я подумала, это такой кодовый звонок. Это он хочет таким образом сообщить руководителям ИШУ, что к нему пришла полиция. И я начинаю звонить там каким-то функционерам из руководителей ИШУ, говорю, знаете, а вот к такому-то в дом пришла полиция. А они мне говорят, а что, в первый раз, что ли? Да, к нему полиция все время приходит. А потом он мне говорит, а что ты яйцо-то не бросила? Я говорю, ну, я вот думала, что это такое кодовое это, что ты мне звонишь. Он говорит, ой, вы русские, у вас такое конспиративное мышление. Я просто хотела, чтобы ты их забросала яйцами сверху. А я не бросаю яиц сверху вообще ни на кого, и на полицию в частности. Да? Но вот этот, и надо сказать, что мы с ним были вполне в приятельских отношениях, я дружила с его женой. Да? Потом он уехал из Хеврона, и основал ферму где-то между Кириат-Арбой и Хевроном на ничейных землях, потому что он сказал, что руководство Хеврона очень нехорошие люди. Это они доносили на него гражданской администрации, до нашей, да, и его сажали под административный арест. То есть почему так делало руководство поселенческое, да, совет поселений и секретариат Хеврона? Они что, такие злые, что хотели соседа сдать
1: полиции? Леваки. Сейчас бы сказали леваки.
0: Сейчас бы сказали. Да, и тогда говорили леваки. Но тогда это был истеблишмент. Тогда это был консенсус. Потому что было понятно, что если дать свободу действий шпане, которая вот так вот швыряется яйцами из окна, да, так сегодня это яйца, завтра это камни. И делать этого ни в коем случае нельзя. И вдруг, когда Бен-Гвир стал министром полиции, простите, министром национальной...
1: Ну да, да, безопасности. Так, ну это по факту министр полиции, да.
0: Да, так вот, он просто полностью поменял порядок приоритетов. И вот эта вот, прошу прощения, шпана, которая была вот где-то на задворках, она вдруг оказалась при власти. А люди... такие да, не боюсь этого слова, да, благонамеренные, буржуазные, которые вот хотели дальше строить поселение, развивать и все, чтобы было по закону, вот они оказались где-то на задворках, оттерты, они леваки, их никто не слушает. И вот результат. То есть мы видим, это знаете, что это примерно как то, что произошло после революции в России, я имею в виду вторую революцию, да, вот это, ну, это да. Не Керенский, а это такие пьяные матросы, да?
1: Окей, у меня к вам вопрос. Они... Вот смотрите, да. Смотрите, просто мало времени, я прошу прощения. Вот мы с вами можем как угодно относиться к Бен-Гвиру и Смотричу. Ну, действительно, как угодно, и я считаю, что эти люди сделали, ну вот если на чашу весов, очень много ну, скажем так, мягко скажем, спорного и не всегда разумного. Особенно они много болтали. Но, тем не менее, когда вот сегодня, вчера и сегодня вот была информация, что офис главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге направил судьям запрос на выдачу международного ордера на арест Бецалеля Смотрича, по, там, это по его обвиняют в апартеиде, вообще в апартеиде. Мне кажется, что здесь... Вот как вам вообще это? И здесь государство Израиль, мне кажется, должно бороться даже за Бецалеля Смотрича. Не даже, а за Бецалеля Смотрича, потому что мы со своими должны
0: даже
1: разбираться сами.
0: Даже за Бецалеля Смотрича?
1: Да, даже для...
0: Я свою сестренку Лиду, потому что я свою сестренку Лиду никому
1: Но
0: не дам
1: с другой
0: в обиду.
1: Стороны...
0: Мы сами накажем на выборах Бецалеля Смотрича. Кстати, знаете, тут я только что тоже увидела, промелькнула интересная новость в моем телефоне, что Нетаньяу рассматривает объединение с целью укрепления блока и предотвращения потери голосов. Ла-ла-ла-ла. Я прошу прощения, Амар Тилахем, я писала об этом 2 недели
1: да.
0: назад, что Нетаньяу планирует ввести Смотрича в Ликуд, поскольку иначе Смотрич не пройдет барьера. Так вот, давайте сами накажем Смотрича. Но что касается Бен-Гвира, то Бен-Гвир проходит, безусловно, электоральный барьер, может получить там 8 или 9 мандатов, но накажем его тем, что не возьмем его в коалицию, а, разумеется, никакой Гааги. Ну, вот с моей
1: окей,
0: точки зрения,
1: окей,
0: безусловно,
1: вот у меня тоже, я с вами согласен, но тут вопрос другой. Вот смотрите, мы много раз говорили, много раз, на всяких, так сказать, возможных языках. Ну, не болтайте вы, не болтайте, вы министры. Я имею право болтать. Вы можете говорить. Да, мы частные лица. Не можете говорить про атомную бомбу на Газу. Не можете говорить, будем их, так сказать, ни крошки, ни грамма, ни киловатта. Пусть они там сдохнут. Ну, мы не можем так говорить. Вот скажите, вот все-таки, на ваш взгляд, вот эта вся история. И, кстати, мы должны наказывать своих так вот этих вот экстремистов, которых тот же самый Блуд называет фашистами, по поводу того, что мы должны показывать, что мы боремся с израильскими экстремистами. Неважно, еврейские, они арабские, не имеет значения.
0: Да,
1: все-таки
0: совершенно верно.
1: На ваш взгляд, вот да. эта история научит наших политиков, неважно там коалиция, оппозиция, но в данном случае коалиция, ну как минимум думать перед тем, как говорить.
0: Да вы смеетесь, Марк!
1: Я
0: да,
1: да,
0: они же счастливы сегодня, смотрящий Бен-Гвир, что вот такой вот вышел ордер, потому что это Бен-Гвир приносит мандаты, но смотрящему мандаты уже не помогут, да, как бы голоса уже не помогут, потому что он барьера явно не проходит. Почему не проходит? Потому что его избиратели не прощают ему того, что они воюют, кстати, в боевых частях, а он поддерживает закон о непризыве. Так вот, это и они наоборот, они будут говорить еще больше, потому что они скажут, смотрите, нас преследуют вот эти вот гои, нас преследуют, нас требуют выдать, значит, мы хорошие, значит, голосуйте за нас. Они не идиоты, они это делают сознательно. Это классический дешевый популизм. Теперь я, с вашего разрешения, только буквально 2 минуты
1: да.
0: хочу сказать по поводу того, что сказал Ави Блуд. Знаете, я могу понять, что, допустим, говорит некто, там условный житель какого-нибудь форпоста или представитель вот этой так называемой молодежи холмов, он говорит, смотрите, вот эта собака, да, она все время на нас лает, когда мы тут ходим, я ее убью. Знаете что? Можно говорить, плохо это делать, хорошо это делать, окей. Но вот такой вот чистый садизм, это другое, это садизм ради садизма. И я вам хочу сказать, эти люди, они... может быть, не сильно-то могут особенно воевать с арабами, но зато они очень опасны для нас. Это точно такие же люди, которые убили Явну Залкев пиццерии.
1: И избили мужчину в Ашдодин.
0: Избили Бориса, да, из
1: да,
0: Ашдода.
1: Куника,
0: это
1: да.
0: они же,
1: Бориса
0: это
1: Куника.
0: Все... Да, это не... Да, Бориса Куника, да, это... Понимаете, в чем дело? Это не те же люди, это такие же люди. Это Бен-Гвир-Югенд, это фашисты. Это люди, которые издеваются над слабыми. И неважно, это собака в арабской деревне, это пенсионер, который вышел с собакой, или это солдат, между прочим, который сделал им замечание, что нечего распылять какую-то гадость в пиццерии. Это неважно. Эти люди я не знаю, насколько они опасны для... Они совершенно не опасны для Хизбаллы и для Хамаса. Это люди страшно опасны для нас. Ведь это мы можем выйти с собакой. Это может быть наш как бы, отец кого-нибудь из нас. Это может быть сын кого-нибудь из нас, который пойдет подрабатывать в пиццерии в перерыве между военной службой, да? Это может быть с каждым из законопослушных израильтян. Вот этот вот Бен-Гвир-Югенд опасен прежде всего для нас.
1: Скажите, вот это у нас страшно. Осталось полторы минуты. Вот у нас осталось полторы минуты. Вот скажите, если... вот знаете, когда в машине у тебя что-то плохо пахнет, скажем так, и ты находишь источник, ты выбрасываешь, и все нормально. Вот если Бен-Гвира, например, не будет в следующем правительстве, но он останется в политической жизни, но не будет в правительстве, станет чище или лучше? Или все-таки он уже на таком уровне, когда уже ничего сделать нельзя?
0: Конечно, можно сделать. Вы знаете, если, конечно, что-то такое есть очень неприятное в машине, его не всегда можно выкинуть, но можно положить в полиэтиленовый мешочек и задвинуть под сиденье. И иногда это приносит пользу, а иначе вся машина пропахнет, да? То есть, если в обществе есть, да, фашисты, именно не нацисты, а фашисты, потому что кто эти люди, которые, прикрываясь популистскими лозунгами, издеваются над слабыми и в первую очередь над собственными согражданами? Это фашисты. Значит, если их лишить финансирования и задвинуть в угол, то их постепенно станет меньше, и они постепенно станут слабее. Я в этом абсолютно.
1: Но с другой стороны, тот подлец и нелюдь, который избивала Бориса Кунника, он не получал финансирование. Он это делал, что-то называется, бесплатно и по доброй воле.
0: Разумеется, он это делал по любви, да. Но в тот момент, как полиция перестанет их крышевать, ведь убийцы и Ямну Залки тоже финансирование не получали, да? Но, понимаете, вот как это вообще может быть, что
1: у
0: родители,
1: нас 30 секунд,
0: укрывавшие
1: 30 секунд.
0: Убийцу, да, они не пошли под суд? Как только полиция и министры, и правительство перестанут крышевать бандитов и уголовников, их станет меньше по любви это или за деньги?
1: Ну что ж, будем на это надеяться. Как говорится, Альвай, Софья Рон-Мурия в нашем эфире. Огромное вам спасибо за то, что вы нашли время.
0: Спасибо,
1: ну и будем следить за развитием событий. Все, дорогие друзья, я только хочу поблагодарить Дашу Достоевскую и Катю Вергунову за то, что они участвовали, так сказать, в этом эфире, технически по мне помогали. Ну и встречаемся в следующий вторник в программе «Вопрос ребром». С вами был Кричевский. Пока.
3: Вопрос ребром.
5: Реклама.
3: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
6: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
7: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
8: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
8: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
9: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке. Мы живем в самой спортивной стране мира.
10: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
11: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
10: Это немыслимо.
11: Согласен.
9: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
11: Элли Швидлер.
10: Марк Кричевский.
5: «Топспорт».
9: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
11: Редко, но метко. Метко, да.
5: Первое радио. Новости.
12: Предотвращена попытка проникновения террористов в военный лагерь возле Тулькарама. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военнослужащие бригады «Минаши» предотвратили попытку проникновения террориста на территорию военного лагеря рядом с Тулькарамом после получения сигнала о подозрительном человеке, пытавшемся преодолеть ограждение базы. Во время задержания террорист оказал сопротивление и был нейтрализован огнем. Среди израильских сил пострадавших нет, сообщает служба, новостная служба 14-го канала. Цаль за последние сутки нанес удары более чем по 25 объектам террористической организации «Хизбалла» в различных районах Южного Ливана. Об этом сообщает армейская пресс-служба. Среди атакованных целей – склады оружия, штабы и другие инфраструктурные объекты, которые боевики использовали для подготовки терактов против сил Цали и государства Израиль. Кроме того, Цаль атаковал террористов в районе хребта Кристофини на юге Ливана, а также пусковые установки, из которых ранее была обстреляна территория Израиля. Иранское агентство «Мехр» сообщает о звуках взрывов в районе расположенного в Персидском заливе острове Кешм. Как утверждается, речь идет о нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов. Накануне вечером иранские СМИ сообщали о работе систем ПВО в районе Тегерана. Огонь велся по разведывательным беспилотникам. Высказывалось предположение, что дроны принадлежат США или Израилю. Также вечером система ПВО была задействована на острове Кешм. По данным агентства ТАСНИМ, связанного с корпусом стражи Исламской революции, причиной этого также стали небольшие беспилотники. Российская служба внешней разведки объявила, что украинские военные собираются запускать беспилотники по целям в России с территории Латвии. По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак. Военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ уже размещены на военных базах на территории Латвии, утверждает российская спецслужба, добавляя, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны. Глава МИД Латвии Байба Бража, комментируя заявление СВР, написала в соцсети X: «Россия снова лжет. Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию». И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. Вечером на севере возможен слабый дождь. Сейчас в Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
13: Так, пишите, откуда родом?
14: Первое радио, знаешь?
13: Знаю. Адрес какой?
14: 101 километр.
13: Выходите-то когда?
14: Во вторник.
13: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
14: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
15: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
13: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

15 часов и 3 минуты. Специально подчеркиваю время, потому что программа, которая начинается сейчас, очень сильно привязана ко времени. Это программа «По заявкам». Добро пожаловать! Почему привязана ко времени, спросят те, кто никогда не слышал эту программу. Да потому что чем позже вы заказываете песни, тем меньше шансов на то, что они прозвучат в наших программах. Потому что звонит большое количество людей, песня за песней, а у песни в среднем 3-4 минуты продолжительность. Так что решайтесь, и я даю вам два инструмента для заказа песен. Первый – звонок продюсеру нашей программы Дарье Достоевской, разговор с ней, обсуждение песни, выбор, фиксация и появление в эфире. Номер телефона для того, чтобы позвонить нашему продюсеру 07-52-891. Огромное количество людей номер телефона тут знает, может быть, даже и наизусть, как я. Но все-таки я повторяю 07-52-891. Разумеется, есть и второй путь, скажем так, более такой, может быть, сложноватый. Это писанина, это, естественно, мессенджер WhatsApp, куда нужно написать сообщение, сказать: «Влад, здравствуйте, я бы хотел заказать ту или иную песню и обязательно дать мне небольшой экскурс. Почему? Вот, ощущения, эмоции и так далее и тому подобное». Чтобы я не просто сказал: «Вот звучит песня от Анатолия», и все. Чтобы не было так скучно. Я думаю, что здесь мы с вами разобрались. Итак, программа «По заявкам» отправляется в путь. У нас здесь звучит авторская песня. Дарья поможет вам разобраться. Если что, может быть, чуть подкорректирует ваш выбор. В любом случае, начнем с песни, которая называется «Жизнь». Ее поет израильская певица Ольга Фурман. И это начало нашего большого часового концерта.

0: Оля Фурман, огромное спасибо тебе за такую красивую песню и за замечательное, прозрачное, чудное весеннее начало программы «По заявкам» на волне Первого радио. Напомню, что вы можете звонить и не стесняться, 07-52-891, да даже если стесняетесь, все равно звоните, заказывайте песни своим родным, близким, дарите, тем более, что есть юбилеи, дни рождения, какие-то еще отдельные даты, эти песни отправятся в качестве музыкального подарка, ну, а не можете звонить, пишите, пишите. Начнем со звонка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы со мной?
0: Да, Владимир, я с вами, вы в прямом эфире, и у вас там даже, я так понимаю, включен поворот, вы куда-то поворачиваете.
1: Выключил.
0: Ничего страшного, он не мешает, поворачивайте на здоровье.
1: Влад, я бы хотел услышать песню «Айдыша мамы» в исполнении группы «Кватро». Вчера, 18 мая, был трагический день в судьбе народа моей мамы. Ее звали Баба Фая, вы ее знаете?
0: Баба Фая, конечно, знаю. Баба Фая.
1: Это день депортации 44-го года. И вот ее уже нет с нами, 4 года скоро.
0: 4 года.
1: Вот, я бы хотел услышать эту песню, она очень ее любила.
0: Баба Фая – это неотъемлемая часть Первого радио. Это женщина, то есть ваша мама, которая нас сопровождала с первого дня практически, зная о нас все. Знаю, да. В хорошем смысле слова я имею в виду. И очень часто и мне доводилось, и моим коллегам с ней разговаривать. Да будет благословенна память вашей мамы, бабы Фаи. Мы ее все так называли. Да, и с удовольствием в ее честь и в ее память, разумеется, в первую очередь, я хочу, чтобы прозвучала по вашей просьбе эта песня «Айдыши мамы». Спасибо вам за звонок.
1: Да, благодарен.
0: До свидания.

0: Это группа Quattro и невероятная, бессмертная песня «Айдыши мамы». Мы сейчас вспомнили ее в связи с Бабой Фаей. Это была наша постоянная радиослушательница. Позвонил ее сын. Это я сейчас говорю тем, кто только что присоединился и попросил в память о маме и в память о дне трагедии еврейского народа, в том числе, чтобы прозвучала эта песня. Я думаю, что Баба Фая сверху слушает нас и улыбается. Она довольна. Так, сейчас мы идем дальше. У нас есть заявка. Я так понимаю, что вы уже хорошо запомнили номер телефона, по которому можно позвонить и заказать песню в нашей сегодняшней программе. Она будет длиться до 16 часов. Поэтому я вижу, что звонок есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Леонид, вы в прямом эфире.
1: Спасибо большое.
0: И теперь... Да, пожалуйста.
1: Я хотел показать песню для своей жены, Юлия Антонова, 20 лет спустя. Я ее очень люблю и хотел бы ей такую песню подарить.
0: Очень любите вы жену, в смысле, да?
1: Да.
0: Потому что получилось так, как будто вы очень любите песню. Но я понял,
1: люблю,
0: что...
1: Я люблю жену, и я люблю песню, и для нее я хотел бы ее записать.
0: Подождите, а она каким-то образом ассоциируется с тем временем, когда вы познакомились? Ну, например...
1: Да?
0: Когда вы тогда познакомились, 20 лет назад, это, соответственно, в 2006-м. А, ну да.
1: Нет, 20 лет спустя, это мы говорим про будущее, мы с ней вместе...
0: А, вы больше, чем 20 лет?
1: Нет, мы с ней 7 лет.
0: А, вы 7 лет. Вы же не рассказываете ничего. Я подумал, раз вы заказываете песню 20 лет, значит, наверное, на 20 лет назад. Но вы 7 лет вместе, да?
1: Я смотрю в будущее и хотел бы, чтобы 20 лет спустя у нас было такое же хорошее отношение и... Любовь друг к другу, как сейчас.
0: Отлично, отлично. Более того, вы каждые 20 лет можете заказывать эту песню. Например, 20 лет, когда пройдет, потом 40 лет, потом 60 лет вместе. И каждый раз мы с удовольствием будем выполнять вашу заявку.
1: Благодарю.
0: Подождите, а почему вы оставляете в тайне имя вашей жены?
1: Нет, я не оставляю в тайне. Ее зовут Юля.
0: Угу, хорошо.
1: И вот в честь Юли я хотел бы вместе с ней послушать эту песню.
0: Итак, в принципе, эта песня звучит и вам, и для нее, и для вас, потому что все-таки вы вместе уже 7 лет, любовь, у вас малыш, я слышу там голос, да, разговаривает?
1: У нас два малыша.
0: Тем более, смотрите, 7 лет. И поэтому Юрий Антонов, 20 лет спустя, по вашей просьбе, для Юли, разумеется, для вас. Спасибо за эту заявку.
1: И

0: Ну что ж, замечательная песня в исполнении Юрия Антонова «20 лет спустя». Реклама на первом и продолжим. Звоните пока, заказывайте песни.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама.
0: А сейчас в прямом эфире представительница компании RedMax TV Ольга Соколов. Здравствуйте, Оля.
3: Да, здравствуйте, Влад. Добрый вечер. Всем привет. Сегодня мы продолжаем. У нас майская распродажа. Подключайте телевидение RedMax TV всего за 26 шекелей в месяц, включая приставки в аренду. Подключение у нас идет до 5 устройств. Сразу хочу немножко отвлечься, сказать, если вы сейчас звоните, и вам придется немножко подождать, потому что очень много звонков сегодня, целый день. То есть мы тут все работаем, все помогаем. Я тоже, кстати, звонки принимаю. Подождите пару минут, то есть мы обязательно ответим всем, возьмем вашу заявку, всех подключим абсолютно, нам нужны все клиенты. Для тех, кто, может быть, не знает, телевидение RedMax TV – это больше, чем 200 каналов на русском, на иврите, Украина, Грузия, Узбекистан, в общем-то, все языки, на которых говорят вот здесь, в Израиле. Каналы наши мы постоянно обновляем, то есть мы добавляем каналы, вот недавно абсолютно мы добавили каналы о природе, о животных, мы обновили сетку каналов спорта, у нас добавились футбольные каналы. Очень долго просили у нас такие каналы, как канал «Дождь», например, да, то есть новостные. Мы все это слышим, мы все добавляем, стараемся делать так, чтобы все клиенты наши были довольны. Почему я это говорю, почему акцентирую сейчас на этом внимание? Потому что у нас будет еще много всего интересного. Мы будем добавлять еще каналов, но вы, подключившись сейчас, да, вот за 26 шекелей в месяц, вы потом получите, опять же, все каналы, которые будут добавляться, потому что это премиум пакет.
0: То есть
3: это
0: получается, что со вчерашнего дня ничего не изменилось, наоборот, только вы закрепили цену 26 шекелей в месяц, и получается, что по-прежнему человек, который использует этот абонемент, сможет подключить 5 приборов, 5 гаджетов, как мы сегодня говорим, правильно?
3: Да, совершенно верно, до 5 устройств, то есть там могут быть приставки, а могут быть аппликации. Вот у нас вчера обновилась аппликация, она теперь очень здорово выглядит, очень интересно, интуитивно понятно, очень просто ей пользоваться. То есть вы можете смотреть телевидение RedMax TV у себя дома, ну и также взять его с собой куда-нибудь в отпуск, на работу, просто в дороге смотреть. Некоторые, кстати, устанавливают себе машину, и вот можно даже первое радио слушать через RedMax, почему нет? Очень удобно, можно посмотреть на своих любимых ведущих.
0: Исключительно правильное предложение с вашей стороны. Давайте еще раз закрепим номер телефона, по которому можно позвонить. И даже если вдруг сразу ответа не произойдет, как сказала Ольга Соколов, немножечко терпения. Сразу же или перезвоните, или вам вернуться. Итак, какой же номер телефона еще раз?
3: Звездочка 2186.

0: 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
6: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
7: Я с удовольствием делюсь приветом с теми, кто оказался в этот момент на волне нашей радиостанции. Заветные три цифры 89.1 FM. Кстати, если вы увидите автомобили, там есть 891, это я. У меня в номере вот прямо посередине 891, так что ориентируйтесь. Да, это для того, чтобы все запоминали частоту. Но у нас программа по заявкам, и вы, позвонив или написав мне, можете, разумеется, услышать ту песню, которая вам нравится, или которую вы хотите услышать, или, я подчеркиваю, песня, которую вы хотите кому-либо подарить. Буквально после этой песни я обращу свое внимание на WhatsApp. Там, я вижу, тоже собрались сообщения. Но для начала услышим Юрия. Здравствуйте.
8: Ну, здравствуйте, Влад.
7: Здравствуйте, Юра.
8: Я очень рад вас слышать.
7: Я взаимно тоже.
8: Вот, спасибо.
7: Спасибо, что нашли время позвонить.
8: Смотрите, это замечательно. Тяжело прорваться, но прорвал.
7: Это практически прорыв Курской дуги получился.
8: Типа того, да. Курская дуга, да, хорошее сравнение. Вот, так, к чему мы?
7: Да, это интересно.
8: Мы хотим заказать песню сегодня в вашей программе. Вот, и я вам скажу, какую. Это Михаил и Ирина Круг. И песня «Тебе моя последняя любовь». Посвящается моей потрясающе красивой девушке. Женщине.
7: А девушка Женщине. Знает об этом?
8: Слушает, я уже ей сообщил. Так что она, да, я надеюсь, что она оценит.
7: То есть вы сделали акцент, скорее всего, на название этой песни, да?
8: Сказали, то есть... Нет, да, и название тоже. Но сама по себе песня. Она, я не знаю почему, но вот зацепила она меня очень сильно. Бывает, наверное, такая категория песен, музык, мелодий, которая тебя, вот знаете, аж вот что-то есть такое внутри, становится приятно.
7: Абсолютно, совершенно верно. Это у всех, и у меня в том числе, и у всех, кто работает на радио, есть категория песен, которая цепляет, из-за которой мы в тельняшку порвем. Слушайте,
8: однозначно,
7: Юра,
8: однозначно.
7: Чего хотел еще спросить? А вы совпали с вашей девушкой музыкальными пристрастиями?
8: Будем говорить так, она любительница более легкой музыки. Какая разница? Совпали мы, может быть, не совпали. Главное, что я ее люблю.
7: Я считаю, это самое главное.
8: Достоинствами, недостатками.
7: И поэтому программа по заявкам нивелируется одной этой фразой. Юра, для вашей девушки звучит песня «Тебе».
8: Ее зовут Ольга.
7: А, вот видите. Я не стал спрашивать, думаю, наверное, Юра не хочет делиться именем. Ольга.
8: Хочу.
7: Ольга, тебе моя последняя любовь, говорит ваш любимый Юра. Слушайте, наслаждайтесь. Спасибо и вам тоже.

0: До свидания.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: ее прическа вот уж год не в моде.
1: Куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном.
2: Любимые песни на 101-м километре.

Так, следующая заявка. Подходит время, как я обещал, мессенджера WhatsApp. Там нас тоже ждут радиослушатели. И приходит заявка еще от Леонида, потому что у нас уже это второй Леонид. И приятно, что Леонида сегодня прям, как сказать, звездопад Леонидов у нас сегодня. Здравствуйте, Влад. Пишет нам Леонид. Спасибо за передачу и возможность послушать хорошие песни. Если можно послушать песню «Одной тобой» в исполнении Бориса Шварцмана, это будет замечательно. В этом году у нас юбилей. Речь идет о Леониде и его супруге. И вот что он пишет о своей супруге. «Спасибо, моя Светка-пипетка, что ты со мной». Я никогда не слышал, чтобы вот так вот пронизанной любовью называть супругу пипеткой. Это, мне кажется, очень глубоко, трогательно и здорово, нежно. И вот что Леонид подтверждает. «Свет много, а пипетка, она у меня одна». И говорит спасибо Первому радио. «Я с удовольствием выполняю вашу заявку. Борис Шварцман, одной тобою, отправляется вашей Светочке-пипеточке. Спасибо за заявку, Леонид».

0: Борис Шварцман, «Одной тобою».
1: Тобою я дышу.
0: Леонид дарит эту песню своей супруге Свете.
1: Свет, когда тебя со мною нет, когда тебя со мною нет.
2: Опа, 101-й.
0: Так, ну а сейчас приходит заявка от Владислава. Он пишет: здравствуйте и добрый день, Влад. Здравствуйте. Включите «La Bohème» Шарль, в исполнении Шарля Азнавура. Сивупле. Нет, не сивупле, а сильвупле. Если вы уже на французском заходите в эфир Первого радио, так уж давайте без помарок. «Гран Мерси», пишет нам радиослушатель. А я с удовольствием, кстати, выполню эту заявку. Это замечательная песня в исполнении господина Азнавуряна. Кстати, знаете, интересная история. Эдит Пиаф всегда возмущалась носом Азнавура. Ну, вы все знаете, что Азнавур имеет армянские корни, и, соответственно, он имел армянский нос, скажем так. Красивый нос мужской, большой, но Эдит Пиаф называла его паяльником, его нос. И Азнавур обижался. И в конечном итоге Эдит Пиаф сказал: окей, я оплачу пластическую операцию, чтобы изменить тебе нос. И так и случилось. Нос ему сделали специально достойный, как считал Эдит Пиаф, для того, чтобы выступать на эстраде. И Шарль Азнавур сегодня поет «La Bohème» по просьбе Владислава в нашем эфире.

Вы знаете, эта песня была написана в 1965 году, и в ней рассказывается история художника, который с ностальгией вспоминает свою молодость,

0: Реклама на Первом.
1: Реклама.
0: Так, сейчас мы звоним Ольге Соколовой, она с нами. Ольга, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Ольга Соколова, представитель компании RedMax, она снова с нами. И сейчас мы поговорим о том, что в эти майские дни компания RedMax TV приобретает все больше и больше подписчиков.
2: Так и есть, люди звонят, люди подключаются, не хватает только еще вот этих вот избранных людей, которые наберут обязательно номер телефона звездочка 2186, подключайтесь по акции 26 шекелей, да, мне кажется, самое выгодное предложение в этом году, подключение до 5 устройств, вы получаете премиум пакет, то есть не что-то там обрезанное, это все каналы, это 200 плюс каналов специально подобранных. Всех категорий. У нас есть научные, про животных, для детей каналы есть на русском, на иврите. У нас есть каналы с фильмами. Мы добавили спортивные каналы. Новостных очень много. И абсолютно разные новостные каналы. То есть есть там такие, как «Дождь», да, «Настоящее время», есть «Евроньюз». Ну, естественно, наши израильские каналы. В том числе вот и «Первое радио» в прямом эфире. Мне кажется, только ради этого стоит подключиться. В цену входят еще и приставки. То есть вы можете подключить до 5 устройств. И, к примеру, у вас дома 3 телевизора, установили все 3 приставки и подключили себе аппликации там, на телефон, на планшет, можете брать с собой RedMax TV куда-то в дорогу. В общем-то,
0: я, кстати, хотел спросить, а вот приставка, если, например, человек заказывает ее, как он ее получает?
2: Техник приезжает, устанавливает.
0: А, хорошо, понял.
2: Да, конечно, техник у нас на русском языке, приедет, установит, все объяснит. Есть некоторые люди, которые желают прийти к нам в офис, мы находимся в Петахтикве, да, пожалуйста, милости просим, у нас открыты двери, но все же, да, удобнее, когда к вам домой приехали, установили, показали и объяснили, как пользоваться.
0: То есть, в принципе, получается так, что если человек решил заказать приставку, у него будет пульт, и пультом он будет управлять, соответственно, телевидением RedMax TV.
2: Да, совершенно верно. Это такой классический вариант подключения, когда с пультом. То есть вы взяли в руки пульт, включили, у вас поднимаются каналы. Вы можете включить, переключить по номеру каналов, да, или вперед-назад. Ну, в общем-то, вот так, как мы привыкли. То есть есть дополнительные возможности. Можно найти там канал по поиск, ввести, да, какие-то данные. Но это все дополнительно. То есть это все, если вы хотите этим пользоваться, вы пользуетесь. Если вы хотите вот эту простоту, то вы все просто взяли, включили, выключили, переключили, как говорится, да. Ничего не нужно придумывать.
0: Да, я вот сейчас, кстати, сейчас включил RedMax TV в нашей студии, быстренько пробежал мимо канала для взрослых, но остался на канале Первого радио, и сейчас вижу сам себя, и это поразительно.
2: Вы выбрали, Влад, самый интересный канал, все-таки RedMax.
0: Сейчас я буду кривляться и показывать языки в камеру, но в любом случае есть несколько радиостанций, которые тоже можно слушать, помимо того, чтобы смотреть телевизионный канал, верно я говорю?
2: Да, конечно, у нас есть еще и радиостанции, их около 40. Я же говорю, вот каждый, буквально каждый может найти для RedMax TV что-то интересное. И цена, ну, просто шепчет, подключайтесь, 26 шекелей. В принципе, несравнимо ни с чем, ну, разве что только с чашечкой кофе.
0: Спасибо. Я думаю, что аромат кофе, который называется телевизионным RedMax TV, оставит многих в восторге. Спасибо, Ольга Соколов. Мы к вам вернемся в следующем часе.
2: Жду вас.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
3: Внимание! Только до конца недели в Мадане и Мане. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Мадане и Мане.
1: Реклама.
0: В эфире 101 километр. Так, еще одна заявка. Здравствуйте.
8: Добрый день.
0: Здравствуйте, Влад. Рад вас слышать. Вы в прямом эфире на волне Первого радио. Итак, почему эта песня?
8: Во-первых, хотел бы сказать огромное спасибо радио за то, что вы являетесь для многих слушателей, ну, пожалуй, для всех слушателей, не только Израиля, но и, возможно, где-то зарубежья, целым миром. Это во-первых. Во-вторых, эта песня заставляет задуматься многих, не только взрослых людей, но и, возможно, молодежь, чтобы они в будущем не писали такие письма себе мысленно. Вот поэтому эта песня.
0: Ну, очень четко объяснили, даже нечего больше спросить, поэтому давайте вместе слушать. Это Максим Леонидов, песня «Письмо», верно?
8: Да, верно. Спасибо.
0: Благодарю вас за звонок.

И письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил. Выучи французский язык,

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

про роль ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

много лет. А хочешь, вышлю песню письмом, ту, что все побила хиты, спой ее в своем 78-м, ведь в конце концов ее автор ты.

0: Максим Леонидов, замечательная песня. Спасибо за эту заявку. Так, а сейчас мы должны разобраться, что у нас тут играет. Почему? Пожалуйста, сделайте потише, потому что у нас в эфире Игорь Красковский.
1: Да, привет, привет, Влад, привет, все, кто слушает первое. Я в командировке, а это значит, что вы можете получить супер цену и супер выгодные условия. Итак, сегодня я в Red Max TV, и сегодня срочная новость о том, что до конца распродажи премиум подписок на Red Max осталось всего лишь несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186. И подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом. Онлайн-кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. Вы сможете подключить сразу 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц. Никаких дополнительных и скрытых платежей прямо сейчас. Бросайте все дела и звоните в Red Max по номеру звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца сегодняшнего дня. Поэтому бросайте все дела, звоните звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, всем дозвониться, всем подключиться. Хорошего настроения. Влад, спасибо.
0: Пока, Игорь. Ну что ж, а теперь песня, которая завершает нашу программу по заявкам. Это песня от Леонида в исполнении Юрия Висбора. «Ты у меня одна».
2: Луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами,

0: качать всю ночь. У колыбели дочь.
1: Ну вот так и завершается программа «По заявкам» замечательной красивой песней Юрия Висбора. Реклама, новости и вернемся.
2: Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
5: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
5: Терех Ашива 9.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
9: Внимание! Только до конца недели в Маданэй Мания. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданэй Мания.
2: Реклама. Новости.
10: Совет мира считает Хамас главным препятствием к восстановлению Газы. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вопрос о разоружении Хамаса имеет критическое значение для восстановления сектора Газа. Таков главный вывод отчета, представленного Совету Безопасности ООН Советом мира, созданным президентом США Дональдом Трампом. В документе, опубликованном сегодня, перечисляются как исторические достижения, так и объективные трудности, сохраняющиеся после прекращения огня, объявленного 7 месяцами ранее. Напомню, Совет мира, в который входят 28 государств, создан на основании резолюции СБОН, принятой в ноябре прошлого года. Программный документ этого органа, план прекращения конфликта в секторе Газа, одобрен еще раньше, в октябре прошлого года. Однако составители отчета признают, нарушения режима прекращения огня происходят практически ежедневно. Некоторые из них носят крайне серьезный характер. Нарушения наносят ущерб гражданскому населению и затрудняют доступ к гуманитарной помощи. 4 государства-посредника – Египет, Катар, Турция и США – ведут неустанную работу во имя поддержания режима прекращения огня, говорится в отчете. Мы предупреждаем, что нарушения ставят под угрозу все, чего удалось добиться тяжелым трудом. Для достижения результата в ходе переговорного процесса между США и Ираном нужно больше времени, заявили сегодня в МИД Катара. Мы поддерживаем дипломатические усилия, предпринимаемые Пакистаном, чтобы сблизить стороны и найти решение, но мы думаем, что для этого нужно больше времени, сказал представитель катарского МИДа Маджид Аль-Ансари. Его слова приводят СМИ. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник. Позже Трамп пояснил, что эта пауза продлится 2 или 3 дня. Министерство иностранных дел Индии обратилось к Министерству профессионального обучения с требованием оперативно ускорить отправку квалифицированных специалистов в Израиль. Как сообщают индийские СМИ, официальный Дели требует критически пересмотреть текущие процессы рекрутинга, чтобы максимально сократить бюрократические сроки отправки при одновременном повышении контроля качества рабочей силы. Речь идет о практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Иерусалим в феврале этого года, где двусторонние отношения были официально возведены в статус особого стратегического партнерства. В соответствии с протоколами о мобильности рабочей силы, подписанными сторонами, Израиль обязался принять до 50 тысяч дополнительных индийских рабочих в течение следующих 5 лет. При этом, если ранее рабочая сила привлекалась преимущественно в строительную отрасль или сферу ухода, то теперь приток специалистов охватит промышленный сектор и сферу общепита. Кабинет министров Таиланда одобрил сокращение безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Об этом объявили в Министерстве туризма страны. По данным ведомства, Комитет по визовой политике пересмотрит визовые правила для каждой страны в отдельности и определит, какой тип визы будет подходящим, принимая во внимание соображения безопасности и экономические факторы. Отмечается, что правительство хочет сосредоточиться на привлечении качественных туристов, а не просто на увеличении числа посетителей страны. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 90,8 агары, евро 3 шекеля 38,1 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Вечером на севере возможен слабый дождь. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 31, в Эйлате 39. Далее картина маслом. Оставайтесь на первом. Развитие событий в следующем часе.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Еще раз здравствуйте тем, кто продолжает слушать Первое радио. И физкульт привет тем, кто включил радиоприемники только что сейчас. Начинается музыкальный час «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий. Позади программы по заявкам. У нас было несколько претензий от наших радиослушателей. И я понимаю, во-первых, должен снова вернуться и сказать, что в программе 101 мы выполняем заявки только в жанре авторской песни. Попса там не звучит. Можно возмущаться, не возмущаться, но таковы правила. Это раз. Во-вторых, я должен сказать, что если вы прислали заявку позже, как правило, после половины часа, то шансов, что она прозвучит, практически минимум. Но в любом случае, через две недели у нас будет следующая программа по заявкам, а каждую субботу, и, кстати, учитывая праздник Шавуот, который приближается, у нас в пятницу и в субботу будет две программы, которые выходят, и там можно будет заказать любую песню, которая нравится любого жанра. Так, что я должен сказать? Ну, мы сейчас все обсуждаем вот эту отмену запланированной атаки на Иран, которая должна была, согласно заявлению президента США, состояться сегодня, 19 мая. Она отменена, ждем нового предложения Ирана, вернее, не мы, а Америка ждет, вернее, президент. Уговорили его, как он говорит, Катар, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, упросили. Ну что ж, мы даже не понимаем, как быть. Вроде бы надо бы, с одной стороны, да, и уничтожить все это ядерное оружие и остановить эту ядерную программу лет на 50 вперед. С другой стороны, эти войны, обстрелы, прилеты ракет и, соответственно, эта угроза, все это, честно говоря, нас уже настолько утомило, что пытаемся найти середину или принять правильное решение. Но думаю, что вы люди здравые, умеете анализировать и сделали для себя определенные выводы. По крайней мере, сейчас намного больше внимания на то, что происходит на северной границе нашей страны. Кстати, если вы собираетесь лететь в Дубай отдыхать, знаете, там открылся первый в мире круглосуточный частный пляж. Первый в мире круглосуточный частный пляж только для женщин. Только для женщин. Никаких мужиков там. Все, купайтесь всю ночь, вечер, утро, когда угодно. Никаких бородатых, волосатых пиратов там не будет. Ну, это была, скажем так, информация в преддверии отпуска у некоторых товарищей. А я хочу с вами играть.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: А и начнем. Во-первых, я должен сказать спасибо продюсерам нашей программы, Екатерине Вергуновой и Дарье Достоевской, потому что они уже готовы принимать заявки. И я, знаете что, прямо сейчас скажу, какая заявка. А какая заявка? А. Нет, я вам скажу так. У нас есть просто конфликт между командой, которая придумывает код, и между продюсерами. Продюсеры, они очень жестокие девушки обе. У них каждая эмодзи не должна пересекаться с ответом. Поэтому сейчас, если вы хотите сыграть в нашу игру «Код команды Зерницкого», вам нужно прислать один-единственный эмодзи, один-единственный найти его и прислать на номер 054-2070-800. Какой? Спрашивают тысячи людей, которые стоят сейчас с смартфонами и смотрят прямо в эти радиоприемники. Конфета. Найдите конфету и отправьте на 054-2070-800. Конфета. Любая конфета, которая вам попадется, быстро ее присылайте. И вот первая конфета уже пришла от Ильи. Илья, кстати, один из чемпионов по присылке конфет, причем он прислал «Дюшес». Одна из моих любимых конфет, советское детство, все-таки, знаете, невозможно стереть его. Но пока вы шлете конфеты, я должен сказать, что сегодня у нас очень интересное задание. Вы помните, в прошлый раз, неделю назад, мы загадали Ереван, столицу Армении. Сегодня у нас будет музыкальное задание. Да, потому что мы до сих пор под впечатлением совершенно шикарного выступления Ноама Битана, который занял второе место на Евровидении в Австрии, в Вене с песней «Мишель». И, кстати, те, кто ездит по Элону в Тель-Авиве, в районе Рамадгана, есть огромный экран, на котором вчера еще была фотография Ноама Битана, где он улыбался в своем красивом светлом пиджаке, надетом на голое тело. Но сегодня утром его сменила фотография другого человека. Угадайте, кого? Правильно, Дональд Трамп теперь там продолжает эстафету. И, кстати, пока это муссируется версия непроверенная, вполне вероятно конспирологическая теория, но Болгария может отказаться от проведения финала Евровидения по финансовым соображениям. Хотя это не подтверждено пока, но вы знаете, по правилам, если страна, откуда победитель отказывает, приходит артисту, который занял второе место. Вернее, даже не артисту, а государству, из которого он приехал. А на втором месте... Мозамбик. Шучу. Израиль. Так что посмотрим, чем это закончится. Но, возвращаясь в игру, она у нас сегодня музыкальная. И я должен поблагодарить непосредственно... компанию RedMax TV. Правильно, Дарья? Правильно, я просто не тот листочек взял. Розыгрыш проходит при поддержке нашего партнера этой игры, компании RedMax TV. Единственное израильское лицензионное телевидение для русскоязычного населения. Более 200 каналов, причем всех категорий. Даже вот сейчас у нас работает здесь в студии канал Первого радио, а там на экране мужчина, который сидит и что-то говорит в микрофон. Такой мужчина, короче. Более 200 каналов и на русском, и на иврите. RedMax TV. Включите и смотрите. Вы можете заказать себе телевидение по номеру телефона /2186. /2186. Сегодня в качестве приза победитель получает шикарную приставку. Она, кстати, похожа на такой космическую... неопознанный летающий объект такой, и бесплатную подписку на RedMax TV сроком на 3 месяца. Шикарный, достойный приз. Почему достойный? Достойный, конечно же, приз от RedMax TV. Ну а сейчас... Задание сейчас я объявляю, девочки. Что говорит Ку...

команда. А, команда говорит «да», и продюсеры говорят «да». Мы сегодня сливаемся воедино в одной мысли – запустить игру. Итак, внимание, сегодня, эй, ребята, которые получили от нас код, мы зашифровали музыкальный инструмент, который был использован в одном из конкурсов Евровидения. Музыкальный инструмент, который был использован в одном из конкурсов Евровидения. Смотрите на эти 7 эмодзи, и как только ответ у вас загорается в голове, звоните в прямой эфир 07-5289-1 по

0: 16:18, и вот сейчас практически происходит старт, запуск со стартовой площадки игры «Код команды Зерницкого». Сегодня зашифрован музыкальный инструмент. Более того, я уверен, что вы знаете этот музыкальный инструмент. Как правило, мы идем именно по этой концепции. Вся наша команда, которую мы никогда не показываем, они выбирают что-то, что вы все знаете, но что-то, что невозможно догадаться. И тем более, что все эмоции, они напрямую вам ничего не рассказывают. Вы должны быть детективами, вы должны быть Шерлоками, вы должны быть, не знаю, Эркюлями Пуаро, наверное, но вы должны выстраивать логическую мысль. Не смотрите, например, вот сейчас там есть слон, это не означает, что мы загадали, например, там что-нибудь там тяжелое. Хотя, может быть, мы что-то тяжелое загадали, я не знаю. В любом случае, думайте. И думайте не вторым, а даже третьим ходом, как говорят наши знатоки. И как у меня прям чешется язык назвать их имена, но нет, не сегодня. 16:19, я спрашиваю Дарью Достоевскую, сколько человек позвонило с ответами? Ноль, говорит Дарья. Это просто ноль. Но это еще не фиаско. Мы были готовы о том, что 2 минуты будет недостаточно, что люди будут в шоке, люди будут звонить родственникам, кто-то будет истерить немножко. В любом случае, думайте, что же за инструмент мы загадали. Это музыкальный инструмент. Он был использован в одном из конкурсов Евровидения. И у вас есть 7 эмодзи, которые, в принципе, если вы проговорите вслух, уже дадут вам серьезные подсказки. А пока мы отправляемся слушать рекламу. Более того, у нас там гости. Я вот сейчас смотрю, есть ли у нас Ольга Соколов, и мне говорят, что Ольга Соколов уже давным-давно ждет. Ну ладно, тогда давайте мы обратимся к ней.
1: Реклама.
0: Ольга Соколов, представитель компании RedMax TV, находится в штаб-квартире компании, где сейчас идет просто невероятный обвал, волна, цунами звонков, потому что в эти майские дни за сколько вы продаете пакет?
2: Всего-навсего 26 шекелей в месяц, не поверите. И подключение это до 5 устройств и с приставками в аренду. А еще это полпакет, это премиум пакет абсолютно со всеми нашими сервисами.
0: Так, премиум пакет это все каналы.
2: Совершенно верно. Абсолютно все, что мы приготовили. То есть каналы различных категорий. У нас есть научные, детские, музыкальные каналы. В общем-то, все то, что мы, как говорится, годами подбирали для вас. Это все есть сегодня по суперцене за 26 шекелей. Распродажа продолжается. Я уверена, что все, кто хотели позвонить, позвонили. И есть еще те, которые сомневались. Да? Так вот, для вас, ребята, если вы сомневаетесь, я вас уверяю, 26 шекелей – это не та цена, которую вообще можно переживать. И если вдруг вас что-то не устроит, мы бесплатно приедем и сами заберем свое оборудование. Ну и, естественно, если вы подключитесь через аппликацию, то здесь даже и говорить не о чем. То есть быстренько подключились, если вдруг что-то не устроило, не подошло, так не подошло. Но я уверена, что вы найдете у нас сетки те каналы, которые нужны конкретно вам, и останетесь с нами надолго.
0: И действительно, это очень убедительная информация, увлекательная от компании RedMax TV, потому что телевидение хотят смотреть все. Вот я, например, сейчас смотрю чемпионат мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, благодаря компании RedMax TV, за что им спасибо. Я не имею в виду именно прямо сейчас. Сейчас я нахожусь в эфире, но по вечерам я смотрю внимательно за матчами, и спасибо. А еще там есть документальные шикарные каналы, каналы развлекательные, познавательные для тех, кто любит знакомиться. Например, допустим, как это работает, или, допустим, почему это построили, оно развалилось. Вот такие каналы там тоже есть.
2: Почему это построили, оно развалилось, это очень интересно.
0: Да, я несколько дней назад смотрел об этом, это иногда смешно, иногда страшновато. Но скажите, значит, вы говорите, что если вот сейчас премиум пакет получаешь, 26 шекелей в месяц, в том числе можно подключить 5 гаджетов. Чуть подробнее об этом. То есть, например, на телевизоре мы ставим, допустим, если он смарт-приставку, нет, мы ставим приставку и пульт. А как дальше? Кто еще 4 человека?
2: Вы можете установить себе аппликацию. Вот у меня сейчас клиент подключался, он установил себе аппликацию в машину. Ни в коем случае не отвлекайтесь от дороги, да, но все же для фона, как говорится, можно включить себе, послушать какой-то фильм или какую-то передачу. Можно взять и установить себе на телефон, на планшет. Кстати, у меня мой стоматолог, да, он слушает первое радио, чтобы вы понимали, и слушает через, естественно, через аппликацию RedMax TV. То есть у него прям в кабинете установлено наше телевидение. Почему нет? Оставайтесь с нами не только дома, дома, устанавливаете себе на работе. Ну и, естественно, пакет с интернетом, потому что интернет – это единственное, что нужно для того, чтобы RedMax TV хорошо и красиво показывал у вас дома.
0: Да,
2: у
0: но про интернет, Оля, пожалуйста, про интернет вы мне расскажете через 20 минут. Это тоже, чувак, не мне, а нам всем, потому что мы знаем, что вы поставляете интернет, и это может быть нас привлечь еще больше.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармель, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен» COIL.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мания. Испанский бренди Ромате 79,90 за литр. Ягодный коньячный ликер Миуков 99,90 за 0,7 литра. Мартини в ассортименте.

Специальный эфир. Я хочу обратить внимание на то, что нет ни одного варианта. Люди не знают названия музыкальных инструментов. Люди не смотрят Евровидение. Я говорю про наших радиослушателей. Полная, тотальная капитуляция десятков тысяч радиослушателей.

0: Приходит первый звонок. 16:27 понадобилось невероятному количеству людей, говорящих на русском, понимающих русский язык, позвонить в прямой эфир и хоть какой-то инструмент назвать. Сейчас узнаем, какой же инструмент в своей жизни знает Алексей. Я даже песню сделаю потише. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А чем объяснить, Алексей, что вот тысячи людей слушают, и ни один не может позвонить, назвать инструмент? Это в чем дело?
1: Это сложный ребус.
0: Это сложный ребус. Ну, вы-то позвонили, вам всего-навсего 27 минут понадобилось, чтобы назвать инструмент, который использовали в одном из конкурсов Евровидения. Вы хоть один смотрели конкурс?
1: Я когда-то давно смотрел.
0: Когда? Еще в прошлом веке или когда?
1: Ну, по-моему, когда Израиль выиграл, смотрел.
0: Ага, вы знаете, что сколько конкурсов уже прошло? И хорошо, что не знаете, я знаю. Дело в том, что у нас был проект, и я следил внимательно. Значит, конкурс выходит раз в год. В этом году был юбилейный 70-й. То есть 70 лет идут конкурсы. Представляете, сколько музыкальных инструментов было использовано там. И вот вы сейчас первым появляетесь для того, чтобы назвать инструмент, который мы загадали. Но для начала, пожалуйста, Алексей, назовите эти 7 эмодзи.
1: Капля воды.
0: Так.
1: Слон.
0: Слон.
1: Вот это у нас, скорее всего, мешочек, я так подумал.
0: Ну, как-то вы совсем не совсем реально подумали. Это вареник.
1: А, это вареник.
0: Это вареник. Идем дальше пока.
1: Ага. Потом у нас штангист или штангистка.
0: Неважно, да.
1: А, нет, потом у нас регга.
0: Да, у нас есть рука, где пальцы, да, собраны, как щепотка соли. Это регга, согласен.
1: Да,
0: женщина,
1: да.
0: Ну, неважно, штангист, неважно, женщина или мужчина здесь, да.
1: Штангист. Потом у нас мотив, грузовик.
0: Грузовик. А еще состоит грузовик на картинке?
1: Ну, из кузова и, собственно говоря...
0: Ну, кабина там есть?
1: Да, кабина есть.
0: Кабина, кузов, колеса вы видите? Хорошо, не, я спрашиваю, это очень важный момент. Так, и седьмой эмодзи это?
1: Седьмой слепой.
0: Правильно.
1: Я вот уже начал сомневаться.
0: Я вам даю возможность перезвонить и сказать другой ответ, если хотите, с учетом вареника.
1: Пожалуй, я так и сделаю, да.
0: Алексей, правильно сделаете. Тогда ждем вашего звонка. Дело в том, что, видите, Алексей думал, что это мешочек, а на самом деле это оказался вареник. А знаете, как вареник меняет смысл жизни? Ого-го! И тем более ответ наш. А сегодня мы зашифровали музыкальный инструмент, который был использован в одном из конкурсов Евровидения. Любой, кто хочет получить 7 эмодзи, должен прислать нам заявку на WhatsApp на 054-2070-800. Заявка — это эмодзи-конфета. Конфета. Конфета.

0: 16:32. Avicii, You Be Love. Страдает, и все равно у нас звонков нет. Поэтому давайте так, в 16:40 разогревайте котлеты и начнем праздновать.
1: Реклама.
0: Игорь, ты в прямом эфире.
2: Да, привет, Влад, привет все, кто слушает первое. Я сегодня в командировке, сегодня в Red Max. До конца распродажи премиум подписок в Red Max осталось всего несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего. Внимание, за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. Вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните по номеру 2186. Акция действует до конца сегодняшнего дня. Быстрее набирайте 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Я вам желаю удачи, дозвониться, подключиться и смотреть самое лучшее телевидение Red Max TV. Влад, спасибо.
0: Спасибо, Игорь.
1: Реклама. Программа «Картина маслом». Сдавать не надо, не время.
0: Я не верю своим ушам. Мне говорят, что нам позвонила Елена. Елена, это вы?
3: Да, здравствуйте.
0: Елена, я думаю, вам надо, знаете, что поменять в вашей методике?
3: Что?
0: Время звонка. Время звонка. Потому что вы очень... ну, как сказать, упорный, и это настолько приветствуется нами, что мы уже просто стучим по дереву всеми костяшками вот так вот, чтобы вы выиграли.
3: Вы знаете, я выигрывала 2 раза.
0: Так.
3: И 2 раза я звонила с правильным ответом, но почему-то мне не перезванивали. То есть, возможно, что кто-то звонил с правильным ответом раньше меня.
0: Вполне вероятно.
3: Не всегда я отвечаю неправильно.
0: Я думал, вы скажете... Не-не, я вообще не хотел сказать, что вы не отвечаете неправильно. Вы все время, скажем так, 30-40% вы вообще вокруг да около рядом проходите возле правильного ответа и потом хохоча уходите в освояси. Ну а сейчас давайте сыграем с вами. Вы видели 7 эмодзи, ведь правильно, Лен?
3: Да, конечно.
0: Я почему сейчас объясню радиослушателям, я с Леной так разговариваю, потому что Лена уже годами с нами играет. Мы уже, на наших глазах у Лены и у меня уже столько детей выросло. И вот мы сейчас смотрим, сейчас на эти 7 эмодзи, Лена должна снова дать правильный ответ. И скажите мне, слон, вы как его трактовали, Леночка?
3: Ну, во-первых, я думаю, что этот инструмент делают из слоновой кости.
0: Из слоновой кости, так.
3: Я предполагаю, что он все-таки где-то похож на бивень слона. Вот еще вот как-то мне вот так.
0: И этот инструмент точно использовали в одном из конкурсов Евровидения, да?
3: Как народный.
0: Инструмент. Как народный. Ну, не важно, а там, да, там же и народное, все там представлено. Ну что ж, я мысленно держу пальчики, закрываю глаза, выхожу из студии, а вы сейчас на всю страну объявите ответ.
3: Ну, я предполагаю, что это рожок.
0: Рожок, фисташка. Как, что за рожок? Прям так рожок?
3: Да, рожок. Знаете, вот эти вот рожки, которые использовались в самом начале, как на охотах.
0: Как пастуший такой?
3: Ну, можно и так назвать, но их использовались как на охотах, потом это использовалось уже в такое как бы дудочка, но рожок, именно рожок.
0: Угу. Я вспомнил сюжет из «Гамлета», когда он разговаривает с одним тоже персонажем и говорит: «Сыграй на рожке». А тот говорит: «Я не могу, я не учился играть». Он говорит: «Ну, А со мной ты хочешь научиться играть, не познав меня? Так что рожок, вы говорите, да?
3: Полагаю, да.
0: Скорее всего, пастушеский рожок, я так понимаю. Такой народный инструмент духовой. Это неправильный ответ, Лена. Я просто даже, знаете, уже начал заикаться. Вот. Нет, это неправильный ответ. Хотя, я думаю, вы первые, кто пошли в правильном направлении, на самом деле. Вы вот просто, знаете, как будто как Аврора, как Жанна д'Арк, которая зашла на баррикады и сказала: «За мной, вот там свет». Сейчас посмотрите, да, как мужики рванут сейчас в эфир с ответами.
3: Все перебирайте духовые инструменты, ребята.
0: Лена, прекратите в прямом эфире устраивать провокации. Спасибо вам за игру.
3: Хорошего дня. До свидания.
0: До свидания. Ни одного больше звонка. Лена и Алексей. Ну, Бог любит троицу. Здравствуйте, Игорь.
4: Здравствуйте, это Игорь, он же Дринька. Как у вас дела?
0: Скажите мне, откуда происходит вот этот ник Дринька, на всякий случай, чтобы я не... Нет.
4: Скажем так, была компания украинцев, с кем мы периодически принимали гречительные напитки.
0: Почему в прошлом времени?
4: Потому что компания развалилась, и кто-то пить бросил, кто-то курить бросил.
0: Да, принимались. Кто-то... Угу. Так, и...
4: И они пили так, наливали, скажем, больше, чем полстакана пластикового. А я всегда просил, мне групповали по нижнюю черточку, именно дриньку на глоток. Вот так они мне и дали дринька.
0: Послушайте, Игорь, а как правильно к вам обращаться, Игорь или Дринька?
4: Все равно.
0: Не, ну, чтобы не было ни в коем случае обидно там или как-то. Хорошо.
4: Не обидно, ничего.
0: Тогда
4: Дринька.
0: Меня многие
4: знают больше как Дринька, чем как Игоря, да.
0: Учитывая ваш опыт в этой компании, что вам сказал первый Модзи Капля?
4: Ну, я думаю, что звук этого музыкального предмета очень хорошо расходится во влажной среде.
0: Заинтриговали. Ой, а что такое влажная среда? Туман или что это такое?
4: Это горы, туман, скажем так.
0: То есть,
4: влажный воздух.
0: Значит, на одном из конкурсов Евровидения они должны были сделать влажный климат, чтобы этот звук разошелся.
4: Ну, на конкурсе Евровидения зал не такой большой, поэтому как бы не обязательно.
0: Окей, ладно. Итак, ваш инструмент, который вы сейчас назовете, может принести вам победу, а может и поражение. Давайте, удачи вам, Дринька.
4: Я думаю, это трембита.
0: Трембита? Вот это вы сейчас меня поразили. Знаете, чем? Вот этим виражом в вашем сознании. Это так здорово на самом деле. Серьезно? Трембита. Это ведь украинский, да, инструмент? Или западная Украина?
4: Украинский, да, Карпаты.
0: На самом деле это неправильный ответ, Игорь. Это неправильный, но это фантастический разворот ситуации. Послушайте. А кто с трембитой? Это Руслана, да, выступала? Или кто?
4: Руслана выступала, да. И, по-моему, она ее даже там за пару миллионов продала. Не буду врать, не помню.
0: О май гад. Нет, Игорь, во-первых, это неправильный ответ, но да, точно, Руслана выступала, и там были трембиты. Шикарное сейчас воспоминание. Спасибо вам за это.
4: Все, спасибо, до свидания.
0: Пока.
4: Будем думать.
0: Так, мы видим, что приходят звонки. Наконец-то, благодаря Елене, плотину прорвало. Сейчас будет реклама. После рекламы я предлагаю вам сосредоточиться на получении приза. Дайте мне правильный ответ.

0: Реклама.
1: Судя по всему, все офисы компании RedMax TV будут работать до самого утра, но одну минутку нам уделит Ольга Соколов. Она представительница этой компании. Расскажите, что происходит там в штаб-квартире?
2: Да, всем добрый вечер. У нас действительно есть люди, которые звонят. Не хватает только вас. Набирайте звездочка 2186. Работать мы будем до 8 часов сегодня вечера. Нет, до 6, как обычно, да, до 8. Но вы не откладывайте, набирайте сейчас. Чем раньше вы позвоните, чем раньше вы наберете номер телефона, дадите заявку на подключение, тем раньше к вам приедет техник и установит наше телевидение. Суть акции нашей очень проста. 26 шекелей, включая приставки в аренду, подключение до 5 устройств. Ну, в общем-то, лучше уже, как говорится, просто некогда. Есть предложение с интернетом, да, мы еще и провайдер интернета, вы можете подключиться и платить все в одну компанию, все в RedMax TV. Техподдержка у нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ребята работают на русском языке. Если вдруг вы переживаете, что вас что-то не устроит, мы приедем сами, заберем свое оборудование, помесячная оплата, исключительно люди остаются с нами только по своей доброй воле, нет такого, что вы подписали договор там на год, на 5 лет, все только помесячно. Какие-то вопросы, набирайте техотдел, вдруг вы забудете, там, как пользоваться, как YouTube зайти, как
1: Но это все равно звездочка 2186, правильно? И там уже в техотдел.
2: Один номер, совершенно верно, это все один номер, только звездочка 2186, ничего другого запоминать не нужно. Звоните, 26 шекелей, ну, действительно, это как бы... Не знаю, даже настолько минимальная цена. Вот я сегодня с утра, да, перед работой зашла, купила себе булочек, да, и у меня получилось на 3 чем-то шекели. А здесь за 20 шекелей вы получаете, за 26, извиняюсь, шекелей, вы получаете на месяц просмотр каналов, видеотеки, медиатеки, просто вот полный доступ на всю нашу медиаплатформу.
1: И я, кстати, скажу, что вот Ольга только что очень важный момент сказала, потому что определенная часть наших радиослушателей слегка перепугана. Дело в том, что вы платите помесячно. Если в какой-то момент вы решаете, что, например, вы насмотрелись, вы можете спокойно остановить свой абонемент и больше не платить. Правильно, Ольга?
2: Да, совершенно верно, нет никаких ограничений здесь.
1: Но вряд ли вы это сделаете, потому что 200 какое-то количество каналов, там, я не знаю, заставят вас смотреть. Там не только каналы,
2: RedMax
1: там же есть
2: всегда, да.
1: Да, и видеотеки, и фильмы, и сериалы. Поэтому welcome to RedMax. Ольга Соколова, спасибо вам огромное.
2: Да, вам спасибо, мы ждем звонков. До свидания, всего хорошего.
1: До свидания.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циони. Улица Мушебекер, 35.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
4: Реклама.
9: Программа «Картина маслом».
1: Время поджимает Берегите невероятно. Себя. Да что ж такое-то, время поджимает невероятно. Еще кто-то со мной пытается разговаривать. Здравствуйте, Марта.
10: Добрый день, приветствую.
1: Приветствую я вас тоже, Марта. У нас 7 эмодзи. Мы зашифровали музыкальный инструмент, который был использован в одном из конкурсов Евровидения. И надо сказать, что мы сегодня уже выясняли, с чем ассоциируется капля, слон. Но есть еще один момент. Это вот пальцы, как держащие щепотку соли. Например, мы называем этот жест «рега». И что вы увидели в этом жесте? Какую подсказку, Марта?
10: Что я в этом... символе я увидела сицилийский джест, потому что это не только наша рега, вот, Сицилия тоже славится. Но я честно не слышала, что вы там раньше обсуждали, потому что я слышала начало про конфету, и потом я уже, включилась.
1: Хорошо,
10: и,
1: так.
10: Да, я пошла следующим путем. Я взяла первые буквы каждой эмодзи. У меня, правда, одной буквы мне не хватило, но я думаю, что она просто повторяется, поэтому «а вдруг?». В общем, мой ответ — саксофон. И он использовался не в одной, я не знаю, было ли в задании, что только в одном Евровидении использовалось.
1: Саксофон в каждом конкурсе, в каждом. В каждом.
10: Да, то есть тогда можно сказать «до свидания». Ну ладно, я все равно... я все равно стою с саксофоном, потому что получается слеза «С», африканский слон «А», потом идет китайский пельмень, потом «Жест», олимпиец «Ф» и буквы «О» мне не хватает, и последний человек незрячий. Итого саксофон.
1: Подождите, господи, боже, ты мой, это впервые за 18 лет нашей игры вот такое происходит. Человек берет первые буквы и составляет ответ. Мы даже не обратили на это внимания. Вы зря смеетесь, Марта. Или это уже нервный смех, да?
10: Если я победила, вообще будет круто.
1: Нет, это неправильный ответ, Марта. Я не буду вас сейчас радовать. Увы, это не саксофон. Ну, вот смотрите, Марта, вот вы же не первый раз с нами играете, наверное, да?
10: Один раз когда-то я играла, очень давно.
1: Я хочу вам объяснить то, что я объясняю каждую игру и уже на этом состарился. Дело в том, что, как можно загадать инструмент, который сразу приходит на ум, который является одним из самых популярных, который используют в каждом конкурсе? Ну, это точно так же, как загадать, например, барабаны.
10: Тут такой момент. Иногда можно загадать что-то простое, и от этого интереснее, потому что каждый будет думать, нет, это слишком просто.
1: Вот здесь вы молодец. Здесь вы нас просто раскусили. Просто действительно иногда можно так сделать, и мы этим тоже пользуемся. Но, Марта, сегодня это не ваша игра, поэтому продолжайте нас слушать и играйте через неделю. Нет, через неделю не играйте, мы не играем. Через две. Вот.
10: Ну ладно, я хочу передать привет RedMax TV. Оле, большой привет. И Юле. Вот.
1: Спасибо, Марта. Оле и Юле мы передадим.
10: Да, они прекрасные, прекрасные, чудесные.
1: Очень приятно это слышать. Спасибо. До свидания.
10: Спасибо. Хорошего дня.
1: 16 часов 50 минут. Продюсеры смотрят на меня глазами, полными вопросов. Где вы берете эти вопросительные знаки, Катя и Даша? Итак, вторник, 19 мая. Мне говорят о том, что звонок за звонком. Это просто я тут сижу, выделываюсь, а времени у меня нет совершенно. И я сейчас... вот оно что, да-да-да. Нет, это просто мы сейчас ставим трек, который, в принципе, должен озвучить нашу победу. Победу знатоков, победу продюсеров, победу ведущего, победу Первого радио над радиослушателями. Мы поставим эту музыку как наш победный марш, и там прозвучит этот инструмент. И вы сейчас скажете: вот оно что. А я предлагаю вам вспомнить Елену, которая нам звонила. И, кстати, не только Елена, между прочим. Кое-кто еще у нас здесь был, который нас развернул в сторону правильного ответа. Да, но я сейчас не буду говорить имя, чтобы вы вообще полностью не сориентировались. Я знаю, что есть люди, которые просто в блокноте записывают имена и версии, которые были сказаны, а потом проводят следственный эксперимент и выходят на правильный ответ. Хотя мы приветствуем любые методы и способы, которые вы используете, чтобы дать нам правильный ответ. Хотите привлечь, например, стадион к этому? Пожалуйста. Хотите привлечь, допустим, воинскую часть 8200? Не вопрос. Работайте. Кто нам позвонил? Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Вы, если не ошибаюсь, поправьте меня, самым первым прислали нам конфету.
11: Да.
1: Вы что, часто отправляете эмодзи конфеты кому-то?
11: Да нет.
1: А как вы так быстро нашли ее?
11: Ну, наверное, это многие, так сказать, много играл. Поэтому и натренировался.
1: Я понял. Илья является одним из опытнейших игроков. Мы его приветствуем. Илья, но вы уже выигрывали в эту игру ведь, правда?
11: В эту нет.
1: Не, ну как в эту? Я имею в виду в код команды Зерницкого.
11: Нет, я у вас не выиграл. Я выигрывал другие игры.
1: А, ладно, все, амнистия. Так, у нас было 7 эмодзи, и все-таки давайте дам вам задание такое. Как вы расшифровали штангиста?
11: Штангиста... или слона, это очень громоздкий инструмент.
1: Слон и штанга — это очень громоздкий инструмент. Так, вы меня интригуете, и я не буду...
11: Можно еще?
1: Хватит! А что вы еще?
11: А почему же нет?
1: Ну,
11: я
1: давайте.
11: Еще расшифровал.
1: Давайте еще.
11: Капля — это в виде капля. Значит, вареник — это украинский инструмент.
1: Стоп. Капля — это инструмент, форма инструмента в виде капли?
11: Да.
1: Господи.
11: На каплю похоже.
1: Да, задуман. Так, ладно, давайте, закручивайте.
11: И вот самое главное, слепой.
1: Слепой, так.
11: А можно назвать инструмент?
1: Нет, давайте просто называйте этот инструмент, но скажите мне слепой. Что-то я начинаю уже нервничать.
11: А слепой — это кобзарь.
1: Все, называйте инструмент.
11: Это бандура.
1: Да ну что же такое, а? Откуда вы знаете правильный ответ? Кто вам подсказал?
11: Я профессиональный музыкант.
1: Доставайте орден знаменитого профессионального музыканта. Илья, это правильный ответ. Это ваша победа. Это победа в игре «Код команды Зерницкого». Сегодня мы зашифровали бандуру. Бандура. А когда использовался этот инструмент? Ну-ка.
11: В 2022 году украинская группа, там такое два названия на английском языке у них.
1: Боже мой, как приятно вообще... играть с профессионалом. А вы видели, что бандура использовалась в номере украинской певицы?
11: Нет, я видел и Израиль чуть дальше, а потом, в общем-то, до часу я не стал смотреть. Ну, в общем, было поздно.
1: Укачало вас, я понял. Хорошо. Илья, во-первых, с победой. Это правильный инструмент. Бандура. Украинский многострунный щипковый музыкальный инструмент. Как мы заложили смысл в эти эмодзи? Капля, совершенно точно. Бандура имеет овальный, каплевидный корпус. Слон. Любой громоздкий, тяжелый, неудобный, огромный предмет большого размера. Часто мы говорим, что это за бандура стоит у вас здесь. Или что это за бандур посреди комнаты. Вареник. Должен был отправить вас в Украину. Вареник придумали... Нет. Вареник — это украинская еда, а инструмент бандура придумали в Украине. Рега. Здесь нужно было обратить внимание на кончики пальцев, потому
11: щипковый.
1: Что, конечно, играют на струнах путем перемещения пальцев, и щипковый в том числе. Штангист. Что у штанги есть, кроме блинов? Гриф.
11: На который блины
1: насаживаются. Бандуры есть гриф. И у бандуры есть гриф. Далее, корпус инструмента называется кузов. И у грузовика тоже кузов. А что касается слепого человека, то вы правильно сказали. В 19 веке на бандурах играли слепцы-бандуристы. Они исполняли думы, псалмы, кобзарь. Да, это должно было привести всех вас к ответу бандура. А Илья пришел только один. И сейчас мы будем слушать, между прочим, как играет бандура. А Илья пошел получать приз. Спасибо вам за игру, Илья.
11: Спасибо большое.
1: До свидания.

0: Это марш победителя в честь Ильи, который дал правильный ответ и сыграл с нами. Большой привет еще нашим двум радиослушателям. Во-первых, Трембита, это было «В ту сторону». И Лена, которая сказала, что это инструмент народный. Все, мы с вами расстаемся. Следующая игра от команды Зерницкого будет через 2 недели. Потому что на следующей неделе Влад Зерницкий отсутствует в эфире. Студию передаю Алене Дарк, 6-я передача. Ну и спасибо, ребята, сделали нам настроение. Надеюсь, вам тоже эта игра понравилась. Приятного вечера.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
4: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
8: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
11: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
12: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
1: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Иран пригрозил США открыть новые фронты в случае повторения агрессии. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранские военнослужащие откроют новые фронты в случае повторения агрессии со стороны США и Израиля, заявил официальный представитель армии Мухаммед Акраминия. Если противник совершит глупость, вновь проявив агрессию против нашего дорогого Ирана, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами, передают его слова агентство Фарс. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов ради возможности достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Вопрос о разоружении Хамаса имеет критическое значение для восстановления сектора Газа. Таков главный вывод отчета, предоставленного Совету Безопасности ООН Советом мира, созданным президентом Трампом. В документе, опубликованном сегодня, перечисляются как исторические достижения, так и объективные трудности, сохраняющиеся после прекращения огня. Составители отчета признают, что нарушения режима прекращения огня происходят практически ежедневно. Некоторые из них носят крайне серьезный характер. Нарушения наносят ущерб гражданскому населению и затрудняют доступ к гуманитарной помощи. Четыре государства-посредника – Египет, Катар, Турция и США – ведут неустанную работу во имя поддержания режима прекращения огня, говорится в отчете. Мы предупреждаем, что нарушения ставят под угрозу все, чего удалось добиться тяжелым трудом. Семьи погибших 7 октября 2023 года обратились в Высший суд справедливости с ходатайством об издании запрета на снос, эвакуацию или перенос домов молодежного квартала в кибуце Кфар-Аза, где в первые часы войны развернулась резня. Ранее в марте этого года общее собрание кибуца проголосовало за эвакуацию района. В ходатайстве указано, что речь идет не о скоплении жилых зданий, поврежденных в боях, а о месте преступления против человечности и незаменимом физическом свидетельстве. Британская авиакомпания British Airways перенесла возвращение в Израиль с 1 июля на 1 августа, сообщает портал Passport News. Кроме того, компания сократила летнее расписание на линии Лондон-Тель-Авив до одного рейса в день вместо двух и в таком режиме намерена работать до окончания летнего сезона 24 октября. В компании объясняют решение нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке и добавляют, что сокращение затрагивает и другие направления региона – Дубай, Доху и Эр-Рияд, где также останется по одному ежедневному рейсу. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 13 градусов, днем 23. В Тель-Авиве 19-26. В Хайфе 16-22. В Бершеве 17-29. В Эйлате 25-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
5: Шестая передача на Первом радио.

10 out of 10, 10 из 10, именно такой обещает быть сегодняшняя программа, шестая передача на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк, 17.07 в стране, 19.05 на календаре, сегодня у нас что? По-моему, вторник, если не ошибаюсь, а я надеюсь, что я не ошибаюсь, иначе, упс, что-то пошло не по плану. Ну что ж, дорогие друзья, 3 часа вместе едем домой, расслабляемся, слушаем музыку и хорошо проводим время вместе, болтаем, узнаем что-то новое, что-то интересное, ну или неинтересное никому совершенно, но тоже это узнаем обязательно. Ну а с 8 до 9, как всегда, по вторникам вас ожидает программа «Фафаляля украинскую мову». Ну что ж, дорогие мои, давайте будем приступать, потому что песен на сегодня запланировано очень много, надеюсь, что на всех хватит время, а поверьте, должно хватить, так что погнали, прямо сейчас у нас с Мураками от Дорофеевой.

0: Реклама.
1: А я вас удивлю, я вновь не одна в студии. У-ху! Вместе со мной Милан, представитель компании Аги Групп. И сегодня он вам расскажет, как же можно начать инвестировать в Израиле. Расскажешь, правда?
2: Да, всем привет, привет, Алина. Да, расскажу, как и вот последние два дня, так и сегодня. Рассказываю вам о том, как стать инвестором не вот вообще без первоначального взноса. Потому что многие, как обычно, думают, что инвестиции, особенно в недвижимость, это обязательно большие миллионы.
1: Ну, конечно, вот, первый взнос везде всегда нужен.
2: Да,
1: правильно,
2: безусловно.
1: Нам всегда так говорили.
2: Но ты же уже говоришь о самой финальной стадии, когда квартира уже стоит. Мы, конечно, хотим вложиться и уже, чтобы она уже была.
1: Конечно.
2: Ну, так если есть на это средства, я тебе расскажу.
1: А если их нет?
2: А вот люди, которые уже вкладываются на этом этапе, они до этого прошли несколько этапов, подзаработали себе этот актив и уже могут оперировать крупными сделками. И многие так перешли со своих работ и только этим и зарабатывать. Я тебе уверяю, есть такие люди, которые и по несколько квартир, и даже, может быть, десяток имеют. А все начинается очень просто. Вот прямо сейчас Аги Групп, если что, звездочка 9809, телефон Аги Групп, предлагает без первоначального взноса 36 месяцев по 2500 шекелей, и это участок Гедере на вас, зарегистрированный в ТАБУ, в реестре, и уже даже к последнему платежу уже вы увидите колоссальные изменения в верхнюю сторону, потому что уже вырастет цена. И на самом деле я тебе хочу сказать, что если честно, 2500 шекелей, давай будем откровенны, если ты не впритык живешь, конечно, да, то они жизнь вообще не меняют. Люди тратят такие суммы постоянно, да, у нас и машина.
1: Напомни, сколько кофе стоит? 16 шекелей в день,
2: да,
1: получается?
2: Да, в том и дело.
1: 16
2: попробуй
1: на
2: посчитать.
1: 30 — это уже 480 шекелей. Это мы уже можем сэкономить, получается. Mm-hmm. Кто-то, если не употребляет какие-то крепкие напитки, к примеру, у них еще плюс какая-то.
2: Не, ну я не говорю, надо прям урезаться, но если бюджет реально пересматривать, то вполне себе можно. Mm-hmm. А тут речь идет о нашем будущем, о том, что можно вложиться и через определенное количество лет, я говорю именно о годах, потому что не надо думать, что это завтра, через месяц
1: ну,
2: будет.
1: Ну вот сегодня купилась, через послезавтра она уже сразу подорожала.
2: Нет,
1: на 100%.
2: Так работает только на, если поставить на красный или в лотерею выиграть. Можно пытаться много-много раз.
1: А и шансы очень маленькие.
2: Да, ну вот недвижимость поэтому и хороша, особенно в Израиле, потому что земля — это здесь один из самых ценных активов, которые, ну, во-первых, не дешевеют, а во-вторых, маловато, а демография,
1: больше и
2: да,
1: больше.
2: Демография это растет, поэтому жить где-то надо, поэтому активно развивается. В Гуждане уже просто живого места не осталось, по сути. Ну, так или иначе, вот в Гедере прекрасный абсолютно вариант, можно завладеть участком, завладеть, какое слово классное, да, прям, ты владелец участка. Звоните в Аги Групп, звездочка 9809, Аги Групп не просто продает земельные участки, но еще и ваш надежный консультант в мире недвижимости. Звоните, задавайте любые вопросы, хоть прямо сейчас.
1: Спасибо, Милан.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.
4: Swam, swam.

мои любимчики BTS. Да, я уже делилась как-то этим в эфире, но вот что-то последнее время я на них подсела и слушаю, и наслаждаюсь, наконец-то. Я еще не стала ARMY. ARMY — это, если что, их фанаты. Еще, по-моему, я далека от этого, но, по крайней мере, мне нравится. Я уже даже почти выучила их имена. Да, хорошие ребята, молодцы, особенно продвигаются сейчас в плане карьеры очень-очень активно по всему миру, и это не может не радовать. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем Maroon 5 с песней Button.

0: Шкафная передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур. Терех Ашива 9.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
10: Реклама.
11: 6-я передача.
12: Ну что ж, 6-я передача продолжается, и давайте мы с вами сегодня немножечко поболтаем. И сделаем это, конечно же, вместе с хорошим настроением. Знаете ли, май не только, но это такое уникальное время в году, когда любители кино и сериалов вынуждены буквально ходить по минному полю в социальных сетях. Да, вот сейчас, в конце весны, мировые стриминги и кинотеатры пачками выпускают главные блокбастеры, финалы громких сезонов и заставляют нас судорожно пролистывать ленту новостей. И стоит вам на секунду расслабиться, как алгоритмы подсунут вам минутное видео с самым главным сюжетным твистом года. Это со мной произошло уже несколько раз за последний месяц. И из-за этого многие современные зрители осознанно уходят из такой цифровой детокс, выключая уведомления на телефоне до тех пор, пока не купят билет в кино. Знаете ли, я, например, очень хочу посмотреть фильм «Дьявол носит Прада 2», потому что первый фильм действительно был шикарный. У меня в окружении уже все, по-моему, его посмотрели, а у меня просто нет времени, к сожалению, этого сделать, и пока не получается сходить. И я просто всех прошу по-человечески, не надо спойлеров, пожалуйста, не надо. Ну что вы думаете, интернет сделал, конечно же, свое дело, они меня каким-то образом нашли, но я старалась закрывать глазки, я сразу переключала, но что-то уже я об этом знаю. Например, некоторые наряды видела и тому подобное, ну что ж, без этого не обошлось. А вы избегаете спойлеров или нет? Вот, например,

особо выпускаться не будут именно потому, что все будут играть в GTA 6. Да, поэтому все остальные разработчики решили либо раньше выложить как бы свои игры, либо позже, но чтобы это ни в коем случае не совпало с GTA. И, в принципе, это очень даже логично. А вот знаете ли вы про великий парадокс? Существует удивительное научное исследование, которое переворачивает наше представление о спойлерах с ног на голову. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент, разделив людей на две группы для чтения детективных рассказов. Одной группе перед началом чтения открыто рассказали, кто является убийцей, а вторые читали вслепую. Результаты шокировали исследователей. Те, кто знал финал заранее, получили от истории гораздо больше чистого удовольствия. Наш мозг устроен так, что, зная концовку, он перестает тратить колоссальную энергию на тревожное угадывание сюжета, и вместо этого человек начинает смаковать эстетику, замечать скрытые подсказки автора и глубже погружаться в атмосферу. Можете себе представить? Я даже не думала, что это возможно. А оказывается, вот как оно. Может быть, это с вами иначе работает? Поделитесь с этим на нашем WhatsApp 054-2070-800. Лично я считаю, что, знаете, если в фильме можно просто моментально, с первых секунд угадать весь сюжет и, к примеру, сразу сказать, чем он закончится, то это не слишком хороший фильм. Ну, хотя у каждого свой вкус.

0: Реклама.
1: А с нами на связь выходит никто иной, как Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, привет, Ирина, привет всем, кто слушает сейчас Первое радио. Я в командировке сегодня, я в Red Max, и до конца распродажи премиум подписок Red Max осталось всего несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом. Онлайн кинотеатр, видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода. И все это за 26 шекелей в месяц. Вы можете подключить сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей.

0: шекелей в месяц, никаких дополнительных и скрытых платежей прямо сейчас. Бросайте все дела и звоните в RedMax по номеру звездочка 2186. Акция действует до конца дня. Быстрее звоните по номеру звездочка 2186 и подключайте полный пакет от RedMax вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи. Алина, спасибо. Всем вам дозвониться, подключиться и радоваться вместе с RedMax TV. Спасибо, Алина.
1: Спасибо, Игорь.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: Дорогие радиослушатели, я сегодня не одна в эфире. Вместе со мной Милан, представитель компании AG Group. Милан, привет.
2: Привет, Алина.
1: Итак, Милан, знаешь, вот ты сказала, вот гуждане не осталось земли. Да. Слушай, ну вот на самом деле, вот я еду, к примеру, в Тель-Авив, даже из Холона. Я вижу, что там прекрасно себе есть свободное пространство. Да, там какие-то поля, какие-то заросли, еще что-то. Но есть же место, где можно строить. Как это в смысле закончились земли?
2: Ну, я лично, если ты мое мнение хочешь, я бы все застроил. Все везде, чтобы было везде, везде дома. Дома, везде инфраструктура. Не, ну мы же понимаем, что существуют планы города, есть, есть дальние, есть короткие планы, да, и все это AG Group мониторит. Ежит, собственно, дневно. Нужно только позвонить, между прочим, в AG Group, +98 09 и задать им вопрос: а почему, вот, например, там нет земли, а там есть? Дело в том, что аналитики постоянно проверяют по планом, где будет что-то строиться. Есть земли, которые не предназначены для строительства вообще. Ну, то есть на них планов вообще никаких нет. Естественно, они бессмысленны. Вот, например, из окна можешь вот спокойно увидеть вот эту вот замечательную горку, которая, ну, я не знаю, может быть, когда-то будет, но пока, например, вот непонятно, есть оно в планах или нет. AG Group предлагает проверенные варианты, которые так или иначе будут застраиваться, ну, в обозримый период. Не то, что это через 50 лет будет, а вот именно в обозримый. Вот сейчас отличная возможность стать владельцем земельных участков в Гидере. Это очень хороший вариант, и тем более, что сейчас для этого не нужны там ни десятки тысяч, ни миллионы. Нужно всего лишь, вот даже без первого платежа, 36 месяцев по 2500 шекелей в месяц, и вы уже с первого, естественно, платежа, с первого дня подписания вы становитесь владельцем земли по в реестре ТАБу, естественно, записано, и уже можете распоряжаться этой землей. И к последнему платежу на 100% увеличивается доход, и это не сказки. Опять же, можно позвонить +98 09 в AG Group и спросить вообще, а как, если мы не про эти участки продаются сейчас, но есть же огромное количество участков, которые уже были проданы на самой вот этой вот ранней стадии, так называется, не предназначенные для строительства. Опять же, я все время делаю вот эту вот поправку, пока не предназначенные для строительства, потому что в планы, да, то есть аналитики не просто так сидят и свой хлеб кушают, они анализируют, каким образом застраивался тот или иной город, та или иная местность, и таким образом получают всю информацию и, самое главное, могут скупить земли по самым низким ценам и дать возможность людям начать инвестировать, начать зарабатывать со смехотворных абсолютно цифр. Вот так вот.
1: Ну хорошо, к примеру, вот сейчас слышит тебя человек, у которого возможностей немножечко больше. Ну, не заинтересовался он конкретно этим проектом, как бы. Наверняка же AG Group есть что предложить во многих городах, я так понимаю.
2: Ну, AG Group уже достаточно давно на рынке недвижимости, поэтому, конечно же, всегда есть какие-то проекты.
1: Более продвинутые, там уже близкие к строительству.
2: Безусловно, зависит от того, да, как ты, на какой срок ты хочешь инвестировать и какими суммами ты готов оперировать, безусловно. Но ты же понимаешь, да, вот если мы вошли, вот, да, вот, например, прекрасный вариант, вот Гидере, 2500, 36 месяцев, замечательный вариант, вот ты на этом заработаешь, а потом сможешь уже увеличивать свой капитал немножечко, ну, у тебя будут пошире возможности, сможешь уже и другими объектами оперировать. И ты знаешь, очень многие люди так и делают. Есть клиенты в AG Group, которые вот один раз пришли и вот начали зарабатывать и даже простились с собственной работой. Ну, потому что в какой-то момент, я не сказал, что это через 2-3 года, но в какой-то момент люди просто начинают зарабатывать большие деньги. AG Group, +98 09, звоните прямо сейчас и консультируйтесь. Консультация точно бесплатная, задавайте любые вопросы, то, что мы не смогли вот за эти 3 минуты рассказать.
1: Спасибо большое, Милан.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. Звездочка 2186.
0: Реклама.
6: Шестая передача
7: в эфире. Ну что, каждый может относиться к спойлерам совершенно по-разному. И знаете, многие думают, что культуру боязни спойлеров породил интернет. Но на самом деле ее отцом можно считать режиссера Хичкока. В 1960 году, перед премьерой своего культового триллера «Психо», он провернул беспрецедентную по тем временам рекламную кампанию. Хичкок буквально запретил владельцам кинотеатров пускать зрителей в зал после того, как на экране загорались первые титры. На дверях висели огромные плакаты, гласившие, что даже королева Англии не сможет войти, если опоздает хотя бы на минуту. Режиссер мотивировал это тем, что ключевой поворот в середине фильма потеряет всякий смысл, если люди увидят его без контекста. Этот гениальный трюк не только спас сюжет от преждевременного разглашения, но и создал вокруг картины невероятный ажиотаж. А вот, кстати, любите ли вы триллеры и фильмы ужасов? Лично я обожаю. И мне очень жаль, что фильмы подобного жанра выпускаются крайне редко, ну именно хорошие, плохих-то очень много. И честно признаюсь, что да, я очень много смотрела фильмов ужасов и триллеров, которые такие на двоечку вообще. Но честно, это очень и очень смешно. Можете, к примеру, если заинтересует, честно, меня ненадолго хватает на таких фильмах, буквально на минут 20 от силы. Ну вот, то, что приходит в голову, это, к примеру, «Динозавр ацтеков» или же «Небесные акулы». Ребята, получите такой кайф, так насмеетесь первые несколько минут. Это, конечно, просто ужасно, но тем оно и великолепно.

Классная песня, уматывай, не правда ли? Мне лично очень понравилось. Иногда она отражает состояние мое внутреннее. Да, действительно, нужно включать им песню в таком случае. Особенно, когда гости засиделись. Прикиньте, какой идеальный выход. Слушайте, говорим сегодня про спойлеры. И само слово «спойлер» происходит от английского глагола «to spoil», то есть «портить». И в контексте массовой культуры оно впервые прозвучало в 1971 году. Его легализировал американский сатирический журнал своей знаменитой статьей под названием «Спойлеры». Автор текста Дуглас Кенни решил в шутку, но безжалостно перечислить концовки всех известных на тот момент книг и фильмов, чтобы сэкономить читателям время и деньги. Он прямо написал, кто умирает в конце популярных романов, чем заканчиваются главные голливудские драмы. Это был смелый манифест против предсказуемости массовой культуры, который навсегда вписал термин в наш лексикон. С тех пор это слово прошло путь от печатной сатиры до главного страха современного интернет-пользователя. Ну что же, а мы на этом будем завершать. Завершать мы будем, конечно же, шестую передачу. Ну не всю, нет, только первый час. И будем передвигаться во второй. Буквально каких-то 5 минуточек, и услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Так что оставайтесь с нами на волне первого.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
4: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком. Реклама.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
12: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль уничтожил склад боеприпасов и ракетную шахту Хамаса на севере Газы. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильские военные минувшей ночью уничтожили склад вооружений и ракетную пусковую шахту Хамаса на севере сектора Газа. Пресс-служба Цааля сообщила, что на складе хранились более 20 минометных снарядов, пусковые установки, взрывные устройства, автоматы Калашникова и другое вооружение. Обнаруженное оружие предназначалось для атак на израильские силы, действующие вдоль желтой линии. Официальные лица в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, странах, которые накануне заявили, как заявил Трамп, просили его остановить запланированную на 19 мая атаку на Иран, сообщили Wall Street Journal, что, вопреки его словам, им было неизвестно о планах немедленной атаки. Накануне вечером президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети, что отменил запланированный на вторник удар по Ирану по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, лидеры трех государств обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры. И, по их мнению, сделка будет достигнута, и она будет приемлема для Соединенных Штатов, а также для всех стран Ближнего Востока. Трамп подчеркнул, что будущее соглашение должно включать отказ Ирана от ядерного оружия. Вместе с тем, Трамп сказал, что дал указание министру обороны Питу Хексету и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну быть готовыми к полномасштабному удару по Ирану в любой момент. В 2025 году поступило 2420 сообщений о сексуальных нарушениях в рядах ЦАЛя, что на 16% больше, чем в 2024 году. За 10 лет число сообщений выросло на 250%. Такие данные представила сегодня советница начальника Генштаба по гендерным вопросам, бригадный генерал Розеталь Авив на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Согласно информации армии, на 27% выросло число сообщений о сексуализированных словесных нарушениях. В 42% случаев речь шла о физическом нарушении. Среди пострадавших 82% женщины, 18% мужчины. Также зафиксирован рост примерно на 40% числа военнослужащих, обратившихся к офицерам сопровождения и помощи Центра поддержки. Депутат Кнессета Шарон Нир из НДИ, которая вела заседание, заявила, что путь к победе проходит через дисциплинированную, подготовленную и мотивированную армию, а цель обсуждения – получить от системы безопасности четкий отчет о том, как реально обрабатывать жалобы, какие меры принимаются и что еще нужно сделать для восстановления доверия к системе. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию со сбитым над Эстонией беспилотником, подчеркнув, что Киев приносит извинения за произошедший инцидент. Об этом он написал в соцсети X. По его словам, Россия продолжает вмешиваться в работу украинских дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы, перенаправляя их в сторону стран Балтии. В результате могут возникать непреднамеренные нарушения воздушного пространства соседних государств. «Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты», отметил представитель МИДа. Тихий также подчеркнул, что Украина не использует воздушное пространство стран Балтии или Финляндии для нанесения ударов по России и никогда не обращалась с такими запросами. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. Вечером на севере возможен слабый дождь. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 30, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
3: Шестая передача на Первом радио.

18.07 в стране, а это значит, что второй час шестой передачи начинается. Приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем этот вечер вторника вместе, конечно же, на 89.1 FM. Впереди много чего интересного, много классной музыки, ну а сегодня мы с вами разговариваем про спойлеры. И один из самых грандиозных и масштабных спойлеров в истории кино случился задолго до эпохи социальных сетей. В далеком 1978 году. За два года до выхода культового фильма «Империя наносит ответный удар», актер Дэвид Проуз, носивший костюм Дарта Вейдера, случайно выдал главную тайну саги. Во время встречи с фанатами в Беркли он внезапно заявил со сцены, что в следующем фильме Вейдер окажется отцом Люка Скайуокера. К счастью для режиссера Джорджа Лукаса, в те годы не было смартфонов, и это заявление напечатали лишь в паре местных газет, посчитав фантазии актера. Чтобы сохранить секрет на съемочной площадке, в сценарии была написана фальшивая реплика «Оби-Ван убил твоего отца». И только в момент финального озвучивания мир узнал правду, которая едва не утекла в прессу на два года раньше. Представьте себе. Как по мне, это действительно очень забавно. Хорошо, да, им действительно очень повезло. Больше всего спойлерит, насколько я знаю, нынешних ситуаций, это Том Холланд, который сыграл в свое время Человека-паука, да и во многих фильмах он играл, но просто, может, вы его вспомните, который вот как раз-таки последний Человек-паук, это он как раз-таки, он очень любит спойлеры рассказывать. По-моему, еще Роберт Дауни-младший что-то с этим грешил в какой-то момент своей карьеры актерской, но потом вроде перестал. Да и вообще, ну бывает такое, ну бывает, высказался человек немножечко так. Да, но за это уже хватаются люди очень сильно, и уже не отвертишься, потому что все это запечатлено.

0: Реклама.
1: Итак, дорогие друзья, я сегодня нахожусь в компании представителя компании IE Group Милана. Милан, еще раз здравствуй.
2: Привет, Аня.
1: Хорошо, вот компания IE Group предлагает как бы интересное вот сейчас вложение в земельные участки, все замечательно. К примеру, услышал тебя человек и такой... Да, вот надо сегодня устроить семейный совет, все это разобраться, поговорить с семьей, надо ли нам это. Но я же в этом ничегошеньки не понимаю, вот потому что, например, я даже тот человек, который ничегошеньки в инвестициях не понимает, это совершенно не мое. А как тогда быть? Хорошо, я позвоню, звездочка 9809. И дальше что?
2: Ну, во-первых, если ты позвонишь, тебе уже ответят на все твои вопросы. Но ты говоришь, ты ни в чем не разбираешься. Знаешь, как самолет летает? Никто не знает. Огромная машина поднимается ввысь.
1: Это магия. Я до сих пор думаю, что это магия.
2: Да, но на самом деле тут в том... Вот на самом деле недвижимость в этом и хороша. Потому что когда мы говорим о каких-нибудь акциях, там индекс Доу Джонса и прочий никель, значит, он все время то скачет вверх, то вниз, доллар вверх, вниз. Нужно, ну, как говорится, без чего-то там не без пол-литра не обойдешься, не разберешься. Здесь же все понятно вообще, как, ну, достаточно просто посмотреть, как это было раньше. Вот позвонив звездочка 9809, можно прям задать вопрос. Слушайте, а расскажите о каких-то реализованных проектах. Вам расскажут, например, да, ну, лучше, конечно, приехать, там все покажут красиво. Был, например, вот такой вот проект, и вот что с ним стало. И, соответственно, с каким активом люди зашли, и с каким из него, например, вышли, и на какой стадии. Здесь все очень просто. Нужно понимать, что земля не подешевеет. Будьте уверены. Я не знаю, что должно. Метеорит, если упадет, только если, не знаю, земля...
1: Ну, тогда нас это не будет.
2: Ну, быть. Да, но я видимых причин, потому что земля не будет дорожать, не вижу, потому что тенденция показывает, ну, не знаю, ну, если нас будет, не знаю, там, 50 миллионов, и просто, хотя я даже...
1: Не, ну, ты не преубольшивай.
2: Ну, не, просто, серьезно, если, вот, посудите сами, да, доллар туда-сюда, да, сегодня, вот, он упал в последнее время, да, до таких, а кто знал, а кто в этом разбирается, вот, ты могла предположить?
1: Я точно нет.
2: Ну вот, а с землей такого не бывает. Ну то есть она может где-то, знаешь, приостановиться где-то, да, может чуть-чуть там подпереждать какое-то событие. Но мы все видим прекрасно, что на долгосрок это все равно идет повышение цен. Ну, так устроена жизнь, так устроена экономика. Поэтому сейчас уникальное абсолютно предложение для тех, кто еще не решался зайти в инвестиции, и у кого вот, нет огромных там, тысяч, десяток, сотен тысяч, нет, совершенно сейчас не обязательно, без первоначального взноса 2500, это 2500 шекелей, на 36 месяцев, и уже к последнему платежу стоимость участка, который зарегистрирован, между прочим, на вас в реестре ТАБУ, уже начнет приносить доход. Но я имею в виду не то, что там вы, дерево вырастет денежное, вы будете собирать, а этим уже можно распоряжаться и, соответственно, в какой-то момент продать и так далее и тому подобное. То есть это наш надежный вклад в наше будущее. Поэтому звоните в IE Group, консультация по любому
1: Хорошо,
2: вопросу.
1: Хорошо, вот, кстати, насчет консультации. Вот просто, знаешь, вопрос, как бы, казалось бы, самый стандартный. Вот человек, мы сейчас вещаем на русском языке, правильно? Правильно. На русском языке мне ответят?
2: Да, конечно.
1: Хорошо, я так решил уточнить на всякий случай.
2: Главное, позвоните, звездочка 9809, и любой вопрос, который вам придет в голову насчет... Безусловно.
1: Словно. А на английском ответишь?
2: Ты знаешь, наверное, да.
1: Но, а на казахском?
2: Давай так, я уверен, что среди, значит, менеджеров IE Group есть полиглоты, которые могут разговаривать. Но давайте так, ну, на тех языках, на которых мы разговариваем, вам ответят, это
1: Хорошо.
2: Точно. И проконсультируют. Звездочка 9809, звоните в IE Group.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
0: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
0: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук». В вашем городе правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на Showman COIL.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
9: Ну что ж, шестая передача продолжается. Говорили мы про спойлеры сегодня. Вот, например, говорили про вселенную Star Wars, Звездные войны. Ну а сейчас перейдем к другой вселенной. Для меня, например, самый важный, как бы, вот из таких интересных вселенных, которые были созданы человеком. Знаете ли вы, что в начале 2000-х годов мир захлестнула настоящая эпидемия книжных спойлеров, да? Не только фильмы люди умеют спойлерить, но и книги. И виной, кстати, тому была сага о Гарри Поттере. В ночь перед выходом шестой книги миллионы детей и взрослых по всему миру выстраивались в километровые очереди у магазинов. Однако находились группы хулиганов, которые скупали первые экземпляры, быстро пролистывали их до трагического финала и возвращались к очередям. Они проезжали мимо ждущих людей на машинах и через мегафоны выкрикивали имя персонажа, которые погибают в конце книги. Да, это приводило к настоящим слезам, дракам и масштабным скандалам в прессе, превращая покупку книги в экстремальный спорт. Писательница Джоан Роулинг тогда официально умоляла фанатов держать язык за зубами ради сохранения магии чтения. Как, по-моему, это отвратительный был поступок, просто ужасный. Ладно.

0: Ну что, дорогие друзья, сейчас к важным новостям.
1: Реклама.
0: Ведь Игорь Красковский в эфире. Привет, Игорь.
2: Да, привет, привет, Алина, привет все, кто слушает сейчас Первое радио. Я сегодня в командировке, ну а если я в командировке, то вы понимаете сами, супер лучшие цены для вас и уникальные условия. Я сегодня в RedMax TV, и сейчас уже, в принципе, конец премиум подписок в RedMax. Осталось всего несколько часов. Звоните прямо сейчас по номеру звездочка 2186 и подключайте лучшее телевидение в Израиле всего за 26 шекелей в месяц. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить RedMax по рекордно низкой цене. 26 шекелей в месяц. Полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода за 26 шекелей в месяц. И вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, за 26 шекелей в месяц никаких дополнительных.

0: дополнительных и скрытых платежей прямо сейчас. Бросайте все дела и звоните в Red Max по номеру звездочка 2186. Еще раз, акция действует до конца сегодняшнего дня. Быстрее звоните звездочка 2186 и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставками всего за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем желаю удачи, дозвониться и подключиться к Red Max сегодня. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: Итак, если вы слушаете нашу программу не сначала, то могли, наверное, пропустить то, что сегодня вместе с нами представитель компании AG Group Милан. Здравствуй еще
2: Привет,
1: раз.
2: Привет, не пропускайте меня, да?
1: Да, не пропускайте.
2: Ну, пропустили. Пропустили сегодня.
1: Итак, что же компания AG Group предлагает? Потому что ваше предложение, я так понимаю, оно беспрецедентное.
2: Да, на самом деле беспрецедентное. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, сейчас войти в инвестиции стало намного проще. И... Знаешь, вот очень многие думают, когда настанет тот самый вот этот момент, когда можно будет что-то себе там купить, приобрести. На самом деле, вот посуди сама, никогда идеального момента нет. Он, вот хочешь купить, купи. Знаешь, вот всегда говорят, что вот ждать какого-то момента, он никогда не настанет. Вот что касается недвижимости, недвижимость вообще, чем раньше ты приобретешь, тем, во-первых, быстрее начнешь зарабатывать, а во-вторых, она завтра уже подорожает. Вот это нужно точно понимать. Это и плюс, и минус. То есть плюс, если ты вложился, ага, и все, только теперь ждешь, когда же накопление. Можно будет потом ими распоряжаться, и это действительно классный момент. Ну или вот ждать, и цена взрастет, и, соответственно, и вот я не знаю, что будем делать. Но сейчас просто потрясающий момент, потому что без первоначального взноса не нужно там обладать миллионами, чтобы стать инвестором, нужно всего лишь... 2500 шекелей на 36 месяцев. Вообще, вот эти вот разделенные платежи, я вот лично их в Израиле очень сильно полюбил, потому что я сейчас себе смог тоже, знаешь, позволить себе много купить, и разбивая на платежи, абсолютно тогда нам это посильно становится. Вот, и, соответственно, AG Group тоже решили... пойти, так скажем, вот в массы для того, чтобы каждый мог реально сейчас стать инвестором и действительно смог заработать. Звонить сейчас в AG Group, звездочка 9809, и в ближайшее время нужно просто уже собираться да зарабатывать.
1: Хорошо, это замечательно, что AG Group подобное предлагает, но знаешь, с таким же успехом, к примеру, можно пойти в банк, взять там определенную сумму и сразу как бы без банку выплачивать, к примеру, эту же сумму. В чем разница?
2: Слушай, на самом деле абсолютно не важно, да, откуда ты берешь деньги. То есть главное, чтобы у тебя было много предложений. Если у тебя есть выбор, это вообще замечательно. Ты же тоже можешь зайти в магазин и купить вот эти помидоры. Не, ну бывают, наверное, и беспроцентные какие-то
1: суды. Где, покажи.
2: Я не знаю, я не брал никогда. Но я имею в виду, что прекрасно, когда есть много предложений. Вот у AG Group есть сейчас это замечательное предложение, которое, между прочим, ограничено. Поэтому нужно уже сейчас звонить звездочка 9809 и задавать вопросы. А это земельный участок, это в Израиле, это в Гедере, это наши специалисты, аналитики, ну, они работают, они делают работу и, собственно, узнают, где будет в дальнейшем будет земля, которая будет работать, понимаешь? Не просто вот какой-то ухаб или болото. Это работающая земля.
1: Ну, здрасте, бывшие ухабы, болото, вот, пожалуйста, превратились в город, и ничего страшного.
2: Такое тоже бывает. Но я тебе уверяю, что знающие люди изначально знали, что эти ухабы и болота будут частью города, многотысячника, с домами, с инфраструктурой, и вы можете стать частью этого и будущее себе обеспечить. 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев, и уже к последнему платежу вы умножите свой капитал. И это действительно здорово. Звоните в AG Group уже сейчас, звездочка 9809. Спасибо, Алина. На сегодня у меня все.
1: Спасибо, Милан.
0: Реклама. Шестая передача.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю. И повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
9: только в Центр Кар. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: Центр Кар Азур.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
14: Внимание! Распродажа подписок в RedMax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. RedMax TV. +21 86.
9: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
0: Реклама.
15: Шестая передача.

I don't think that I like her. Я не думаю, что она мне нравится. Именно так называлась эта композиция. Очень такое шутливое и прикольное название. Ну что, а мы будем продолжать этот вечер. Совсем немного времени осталось от этого часа, поэтому давайте послушаем еще хотя бы парочку-тройку композиций. На очереди у нас Bruno Mars с песней Billionaire. Давайте его услышим.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

На этой ноте прощаемся с этим часом и переходим в новые несколько минут и услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер вторника 19 мая.

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это... Все время скучаю, понимаете?
4: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
4: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
5: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком». Реклама.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
11: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186. 30.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
4: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Дональд Трамп объявил, что дает Ирану еще 2-3 дня. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он вчера был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении 19 мая удара по Ирану. По его словам, до принятия решения о начале операции оставался один час. При этом президент повторил, что иранское руководство умоляет о сделке, но в случае, если она не будет достигнута в ближайшие дни, возобновятся боевые действия. В продолжение беседы Трамп уточнил, что он дает Ирану 2-3 дня. «Я говорю о 2-3 днях. Это может быть пятница, суббота, воскресенье, а может начало следующего недели. Ограниченный период времени, потому что мы не можем позволить им получить ядерное оружие». Накануне вечером Трамп сообщил в своей соцсети, что отменил запланированный на 19 мая военный удар по Ирану по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, лидеры трех государств обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры. При этом издание Wall Street Journal процитировало официальные источники в Саудовской Аравии, Эмиратах и Катаре, которые утверждали, что им ничего не было известно о планах немедленной атаки. Багац постановил, что в работе комиссии Груниса при рассмотрении назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада были выявлены изъяны. Комиссия должна собраться снова, чтобы заслушать Ури Эльмакайса и бригадного генерала Гиммель. Судьи в своем решении написали, что члены комиссии по назначению на высшие государственные посты не ознакомились с нужными документами и с прямыми свидетельствами лиц, причастных к делу о задействовании Ури Эльмакайса. Согласно решению Багаца, комиссия до следующего вторника должна сообщить о завершении своей работы, и после этого будет принято решение о дальнейшем рассмотрении дела. Назначение Гофмана, военного секретаря премьер-министра Бениамина Нетаньяху, оспаривалось в суде из-за его предполагаемой причастности к задействованию несовершеннолетнего Ури Эльмакайса в разведывательной операции. Председатель комиссии Ашер Грунис выступал против назначения Гофмана, но он был в меньшинстве. Отменить назначение также требовала юрсоветник правительства. Гофман должен вступить в должность 2 июня. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в воздушном налете 17 мая, были выпущены с территории Ирака. В Ираке действуют связанные с Ираном шиитские группировки. В ходе продолжающегося расследования наглой атаки атомной электростанции Барака техническими средствами слежения было подтверждено, что все 3 дрона были запущены из Ирака, говорится в заявлении. Напомню, что 2 беспилотника были перехвачены, один нанес удар по электрогенератору, расположенному за пределами внутреннего периметра АЭС. На месте возник пожар, пострадавших не было. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. В рамках торжественной церемонии был выстроен почетный караул. Поездка российского президента в Китай приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей между двумя странами договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как ожидается, основным рабочим днем визита будет 20 мая. На этот день запланированы российско-китайские переговоры на высшем уровне и ряд других важных мероприятий. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Переменная облачность. В Иерусалиме ночью 13 градусов, днем 23. В Тель-Авиве 19-26. В Хайфе 16-22. В Бершеве 17-29. В Эйлате 25-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
8: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 8 минут в Израиле. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, начинается, да, третий час. Это значит, что это час чудес. А о чем я говорю, конечно же, расскажу немножечко попозже. Ну а сейчас предлагаю наслаждаться музыкой. А вот, например, «Аура» у нас композиция от Ани Лора, которую мы сейчас услышим. Давайте послушаем, погнали! Погнали!

0: Не звезди.
1: Честное слово, не хотел я так и с собой, и с вами поступать, но придется. Придется делать нечего. Итак, давайте узнаем немножечко себя и людей нас окружающих получше. И раз мы сегодня говорили про спойлеры, то давайте узнаем, как же знаки зодиака реагируют, когда слышат те самые спойлеры. Вот, например, Овен реагирует на спойлеры мгновенной вспышкой ярости. И человеку, который посмел выдать финал, лучше сразу бежать. Этот знак обожает соревновательный дух и хочет быть первооткрывателем во всем. Поэтому сорванная интрига для него это личное оскорбление. И, скорее всего, Овен демонстративно бросит смотреть сериал, читать книгу, громко хлопнув дверью. Так что не нужно им рассказывать спойлеры. Телец же ценит комфорт, предсказуемость и свои потраченные деньги, поэтому к спойлерам у него очень практичное отношение. Если он знает концовку заранее, он не станет устраивать скандал, а просто взвесит, стоит ли продолжать тратить свое драгоценное время на этот продукт. Иногда тельцы даже специально читают финал в Википедии, к примеру, чтобы убедиться, что их любимый персонаж остается жив и им не придется зря переживать. Близнецы. Это те самые люди, которые сами случайно или распространяют эти спойлеры, потому что их язык всегда идет впереди них. Если же им спойлерят, они ничуть не расстраиваются, а наоборот, загораются еще большим любопытством. Им сразу нужно обсудить этот твист, построить вокруг него миллион теорий и выяснить, как именно сюжет пришел к такой точке.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8. «Год без забот».
7: Реклама.
8: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен.co.il.

0: наука.
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Реклама.
6: Шестая передача.
7: Продолжаем разбираться, как же реагируют на спойлер разные знаки зодиака. Для чувствительного рака спойлер – это настоящая эмоциональная травма, способная испортить ему настроение на целую неделю. Они слишком глубоко сопереживают героям и настраиваются на определенное развитие событий, поэтому грубое вмешательство в их внутренний мир воспринимается болезненно. Если рак узнает, что в конце книги кто-то умрет, он может расплакаться прямо в этот момент, даже не дойдя до среды. Лев же воспринимает спойлер как кражу его личного триумфа, ведь он планировал быть самым умным в компании и первым разгадать замысел режиссера. Услышав чужую подсказку, лев сделает вид, что он и так все знал, гордо вскинув голову. Он ни за что не покажет обиду, а высокомерно заявит, что был слишком банальным сюжет и предсказуемым для его уровня интеллекта. Втайне они, конечно, расстроятся, но их это эго сделает все, чтобы превратить чужую болтливость в свою личную ментальную победу. Дева же подходит к вопросу системно. У нее настроены все возможные фильтры стоп-слов во всех социальных сетях, так что поймать спойлер для нее – редчайший случай. Это же, если же это происходит, дева не злится, включает режим аналитика и начинает искать логические нестыковки с таком слитом финале. И она тщательно проверит информацию, сопоставит факты и сделает вывод, насколько такой исход вообще обоснован автором. Так что они все разбирают по полочкам.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, привет, привет всех, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке в Red Max TV. И осталось совсем немного времени. Звоните прямо сейчас и заключайте, подключайте лучшее телевидение в Израиле всего лишь за 26 шекелей в месяц, звездочка 2186. Поверьте, предложение лучше вы просто не найдете. Сегодня последняя возможность задать все уточняющие вопросы и оформить Red Max по рекордно низкой цене 26 шекелей в месяц, полный пакет из более чем 200 каналов с двухнедельным архивом, онлайн-кинотеатр и видеотека с тысячами фильмов, включая новинки в день выхода, за 26 шекелей в месяц. И вы сможете подключить это сразу на 5 устройств. И главное, в эту цену входят приставки. Вы не ослышались, 26 шекелей в месяц, никаких дополнительных и скрытых платежей. Прямо сейчас бросайте все дела и звоните в Red Max по номеру звездочка 2186. Акция действует до конца дня. Быстрее звоните и подключайте полный пакет от Red Max вместе с приставкой всего лишь за 26 шекелей в месяц без доплат. Всем удачи, дозвониться и подключиться. Алина, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.
1: Да-да, наша шестая передача, она самая. Продолжаем наше гороскопическое безумие. Весы у нас на очереди. Ситуации со спойлерами испытывают жесточайший внутренний конфликт и никак не могут определиться со своим отношением к ним. С одной стороны, им обидно за испорченный сюрприз, с другой, они пытаются понять мотивы человека, который этот сюжет выдал. В итоге весы чаще всего переводят все в шутку, чтобы сохранить гармонию в общении и ни с кем не поссориться из-за какого-то там фильма. Скорпион же самый мстительный знак. И если вы заспойлите ему финал его любимой франшизы, вы автоматически попадете в его черный список. Он не станет кричать, а лишь молча и поразительно посмотрит на вас, вынашивая план идеального возмездия. Скорпион дождется момента, когда вы начнете смотреть сериал, который давно откладывали, и хладнокровно выдаст вам все ключевые смерти в самый неожиданный момент. Бойтесь их. Стрельцы же относятся к спойлерам максимально философски и оптимистично, воспринимая их как часть большого жизненного приключения. Их не заботит раскрытая тайна, ведь для этого знака главное само путешествие, а не конечная точка маршрута. Ну и конечно же, если вы ему проспорите что-то, стрелец скажет: ну ладно, зато посмотрим, как красиво они это сняли, и продолжит просмотр с тем же искренним детским восторгом. Вот такие вот они, знаки зодиака.

что, осталось три знака зодиака. Пришло время с ними разобраться раз и навсегда. Итак, Козерог. Козерог считает истерию вокруг спойлеров детским садом и проявлением слабости характера. У него слишком много важных реальных дел и карьерных задач, чтобы всерьез переживать из-за вымышленного сюжета в комиксе или кино. Если ему случайно раскрывают финал, он лишь сухо кивнет и продолжит заниматься своими делами, не тратя энергию на пустые эмоции. Водолей же реагирует на спойлеры самым нестандартным образом. Они его искренне вдохновляют. Этот знак живет в будущем и обожает концептуальные идеи, поэтому, узнав неожиданный твист, он тут же начинает придумывать альтернативные вселенные и свои варианты развития событий. Водолеи часто специально ищут самые безумные сливы сюжетов на закрытых форумах, чтобы первыми понять глобальные тренды поп-культуры. Рыбы воспринимают спойлеры через призму своей мистической и интуитивной натуры. Очень часто они расстраиваются из-за раскрытого финала, потому что это разрушает их хрупкое ментальное погружение в вымышленный мир. Однако у рыб настолько сильное воображение, что они способны забыть спойлер прямо во время просмотра, если история по-настоящему их захватит.

0: Шестая передача. Реклама. Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон ЛеЦион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на showman.co.il. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Фонтана, фонтана, фонтана.
0: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Внимание! Только до конца недели в Маданей Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Брон» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданей Мане.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Thank you.

Ну что, я уверена, что многие сейчас смогут выдохнуть и такие: «О, наконец-то завершается шестая передача! Ха-ха!» Да, ведь далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля» украинской мовою. Так что слушайте, конечно же, «Фа-фа-ля-ля» раз в неделю. Ребята, надо подключаться и наслаждаться. Ну а с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекраснейшего продолжения этого теплого вечера. Услышимся на волнах Первого радио в то же время, в том же месте завтра. Всем пока!

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
6: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
5: Конкретней.
6: Я это... Все время скучаю, понимаете?
5: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
6: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
5: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком». Реклама.
8: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
13: Внимание! Распродажа подписок в Redmax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. Redmax TV. Звездочка 2186.
14: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
15: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
16: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
13: Внимание! Распродажа подписок в Redmax TV. Только сегодня за 26 шекелей в месяц вы получаете приставки, более 200 каналов всех категорий, от новостей до спорта, онлайн-кинотеатр с новинками в день выхода и, главное, никаких скрытых и дополнительных платежей. 26 шекелей в месяц за все. Redmax TV. Звездочка 2186.
0: Реклама.
17: Первое радио.
7: Новости.
11: Дональд Трамп объявил, что дает Ирану еще 2-3 дня. Совет мира назвал Хамас главным препятствием к восстановлению Газы. Отчет госконтролера выявил рекордное количество жалоб на госслужбы Израиля. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он вчера был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении 19 мая удара по Ирану. По его словам, до принятия решения о начале операции оставался один час. При этом президент повторил, что иранское руководство умоляет о сделке, но в случае, если она не будет достигнута в ближайшие дни, возобновятся боевые действия. В продолжение беседы Трамп уточнил, что он дает Ирану 2-3 дня. «Я говорю о 2-3 днях. Это может быть пятница, суббота, воскресенье, а может начало следующей недели». Ограниченный период времени, потому что мы не можем позволить им получить ядерное оружие. Накануне вечером президент Трамп сообщил в соцсети, что отменил запланированный на 19 мая военный удар по Ирану по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, лидеры трех государств обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры. При этом издание Wall Street Journal процитировало официальные источники в Саудовской Аравии и Эмиратах и Катаре, которые утверждали, что им ничего не было известно о планах немедленной атаки. Грубая попытка навязать нам политику самоубийства с помощью санкций и ордеров на арест не увенчается успехом, заявил сегодня министр финансов и лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич, комментируя сообщение о том, что в Международный уголовный суд в Гааге подан запрос об издании ордера на его арест. «Как суверенное и независимое государство мы отвергаем лицемерный диктат со стороны предвзятых органов, которые раз за разом выступают против государства Израиль», сказал Смотрич. Он назвал МУС антисемитским, добавив к сожалению, большая часть европейских стран никогда не отличалась любовью к Сиону. Вопрос о разоружении Хамаса имеет критическое значение для восстановления сектора Газа. Таков главный вывод отчета, представленного Совету Безопасности ООН Советом мира, созданным президентом Трампом. В документе, опубликованном сегодня, перечисляются как исторические достижения, так и объективные трудности, сохраняющиеся после прекращения огня. Составители отчета признают, нарушения режима прекращения огня происходят практически ежедневно, наносят ущерб гражданскому населению и затрудняют доступ к гуманитарной помощи. Государства-посредника Египет, Катар, Турция и США ведут неустанную работу во имя поддержания режима прекращения огня, говорится в отчете. Мы предупреждаем, что нарушения ставят под угрозу все, чего удалось добиться тяжелым трудом. Государственный контролер и уполномоченный по рассмотрению жалоб граждан Матнияу Энгельман опубликовал сегодня отчет о жалобах, поданных в его ведомство в минувшем году. Согласно отчету, в течение прошлого года поступило свыше 30 тысяч жалоб, большинство из них на поднадзорные органы. Это на 41% больше, чем в 2024 году. Доля жалоб, признанных обоснованными, составила 56%. Это самый высокий показатель с момента создания ведомства. Наибольшее количество жалоб подано на Министерство труда. Большинство по поводу субсидирования яслей. Затем в списке Министерства транспорта, Службы национального страхования, Налоговое управление и Управление МВД по делам регистрации населения и иммиграции. Кабинет министров Таиланда одобрил сокращение безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе и для граждан Израиля. По словам представителя Министерства туризма и спорта, Комитет по визовой политике пересмотрит визовые правила для каждой страны в отдельности и определит, какой тип визы будет подходящим, принимая во внимание соображения безопасности и экономические факторы. И о погоде. Завтра температура воздуха повысится, малооблачно. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 23, в Тель-Авиве 13-23, в Хайфе 12-19, в Бершеве 10-25, в Эйлате 16-29 градусов. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжит Дмитрий Гершензон с программой «Фафа-ля-ля».

0: Реклама.
1: Михаил Шац с новой программой «Лифтолук» в вашем городе. Правдиво, цинично, иронично. Про себя и про нас. Самое время посмеяться. Ашдод, Хайфа, Ришон-Лицион, Кармиэль, Нетания, Тель-Авив. Билеты на «Шоумен» COIL.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
1: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
0: Реклама.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

happy. Don't worry, be happy now.

Сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-87. «Год без забот».

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

твоего человека. Держи меня, не дай мне упасть. Держи меня, ты моя страсть, ты моя боль, ты моя сила. Где тебя носила? Держи меня, не дай мне упасть. Держи меня.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
0: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Если я тебя забуду.

И письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

много лет. А хочешь, вышлю песню письмом, ту, что все побила хиты, спой я в своем 78-м. Ведь в конце концов ее автор ты.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнят и дразнят мою близорукую.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.
1: Так особенно.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.